Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов. В нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделения лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится: ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета, имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится: ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета, имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем. Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-255.

0: решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит «Наше».
3: «Наше радио». Сделано в России.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: мы, конечно, утопим друг друга и будем вечно лежать.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготные или бесплатные. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптек поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится: ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета. Имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов – льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить по другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделения лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится: ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета. Имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.

0: наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-40.

что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе со спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компании «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимат, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан до конца года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании – Новохоперский комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Группа «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба будет продолжаться. В конце года в Ане планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и центральный парк, где сохранили сосну. Новый лес. Воробьевский район с рабочим визитом посетили вице-спикер облдумы Виктор Логвинов и министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко. Они обсудили с главой района Михаилом Гордиенко социально-экономическую ситуацию и планы развития. Затем посетили новый животноводческий комплекс в селе Березовка, построенный при участии крупного агрохолдинга. Основной этап завершен, ведутся финальные работы по монтажу оборудования и автоматизации. Комплекс на 800 голов дойного стада планируют ввести в эксплуатацию к концу октября. Инвестиции составили 500 миллионов рублей. Виктор Логвинов отметил, что на предприятии применены самые современные технологии, что улучшит условия труда и повысит продуктивность. Он поблагодарил всех, кто принял это стратегическое решение.
0: Реклама.
1: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечает в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе со спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компании «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан до конца года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании – Новохоперский комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Группа «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба будет продолжаться. В конце года в Анне планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и центральный парк, где сохранили сосновые. Новый лес. Воробьевский район. С рабочим визитом посетили вице-спикер облдумы Виктор Логвинов и министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко. Они обсудили с главой района Михаилом Гордиенко социально-экономическую ситуацию и планы развития. Затем посетили новый животноводческий комплекс в селе Березовка, построенный при участии крупного агрохолдинга. Основной этап завершен, ведутся финальные работы по монтажу оборудования и автоматизации. Комплекс на 800 голов дойного стада планируют ввести в эксплуатацию к концу октября. Инвестиции составили 500 миллионов рублей. Виктор Логвинов отметил, что на предприятии применены самые современные технологии, что улучшит условия труда и повысит продуктивность. Он поблагодарил всех, кто принял это стратегическое решение.
0: Реклама.
2: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наше радио.
1: Выборы 2026.
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
6: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
1: Выборы 2026.
7: Реклама на 107FM.
8: Наша погода.
9: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
10: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
11: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
9: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
12: Ограничение 0+.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна»,
14: как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Выборы 2026.
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР.

расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: навсегда.
1: Корабли постоят.

кроме тех, кто нужен им. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: спою. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе со спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компании «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан до конца года. Через 10 лет работники смогут купить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании – Новохоперский комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Группа «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба будет продолжаться. В конце года в Анне планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и центральный парк, где сохранили сосновый лес.
4: Выборы 2026.
3: Технологическое развитие страны – одно из приоритетных направлений народной программы «Единая Россия», с которой партия идет на выборы. «Единая Россия» вместе с правительством России, регионами, научным сообществом, отечественным бизнесом принимает активное и деятельное участие в разработке и актуализации научно-технологической политики страны, в продвижении конкретных законодательных решений, нацеленных на стимулирование инноваций. У «Единой России» есть целостное понимание технологической повестки, где у России уже есть сильные позиции и готовые решения, какие технологии можно масштабировать и какие барьеры мешают их внедрению. Главное, «Единая Россия» понимает, какие решения нужны, чтобы перспективные разработки быстрее доходили до массового применения и работали на благо человека, делали его жизнь безопаснее и комфортнее, давали доступ к современной медицине и образованию, создавали новые рабочие места. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
4: Выборы 2026.
1: Реклама.
3: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе, в системе платежных карт новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
1: Рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе,
5: даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now – шумоизоляция человека разумного.
8: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Прекрасного вам настроения. 16 сентября сегодня. Сегодня уже среда. Сегодня будет такая же теплая погода в Москве. От 17 до 19 градусов тепла. Ясно или полуясно, я сейчас не помню. Но в эти минуты, конечно, сейчас прохладно. Я думаю, по всей стране идет, шагает осень. Золотая, наверное, еще не наступила. Хотя, может быть, где-то и наступило. Но вот здесь, в Москве, еще золотой нету. Да, вот такие. Я сейчас обращаюсь к нашей художнице местной, Лукьяновой Яне. Еще нет таких вот красок. Правильно? Да?
3: Они все расскажите. В душе. Доброе утро.
2: А, ну да. Они
3: все, а ты знаешь, а так красиво в витринах все краски сейчас. Вот идешь, вот, и очень много где стоят вот эти резиновые сапоги разноцветные, а в них цветы, и вот такое сразу настроение. Я подумала, что надо срочно купить новые резиновые сапоги для того, чтобы вот, вот это вот самое настроение, которое вокруг уже разгуливается, оно как бы и мне тоже,
4: ты
3: Толику, досталось.
4: Успей насладиться, потому что в октябре уже новогодние украшения будут в городе.
3: Ну, в октябре-то нет, наверное. Подожди. Году, с ноября же
4: был. В том году в октябре.
3: С октября уже, да? Не, ну с октября рановато. Мне кажется, вот я предлагаю до 1 декабря не трогать новогоднюю тему, а насладиться осенью.
4: Но уже дано задание всем.
3: Сейчас так вообще красиво, хризантема кругом цветут, да? Ну ничего, еще чуть-чуть листва действительно озолотится, но пока все равно такая красота. Ребят, всем яркой осени, прекрасной.
2: Красивого дня.
3: Сашка все время издевается надо мной, говорит, что значит красивый день? Я говорю, ну красивый день — это красивый день. Ну
2: товарищи,
3: вот все в этом слове.
2: Подождите, подождите. Знаете ли вы, с каких пор у людей стал развиваться мозг?
3: Так, Александр Рогович, расскажите, пожалуйста.
2: Знаете, группа людей, человекоподобных, да, человекоподобных, значит, шли, ну, в общем, вынуждены были покинуть свои места. Потому что был пожар, сильнейший пожар. Вот. И потом на пепелище они увидели лань зажаренную. И вот с тех самых пор, товарищи, началось развитие мозга. Потому что челюстные мышцы нам уже не так нужны были. Потому что приготовленная пища на огне, легче было, ее можно было жевать, Янка. Янка сейчас просто не видит связи, но я тебе...
3: Я понимаю, что она есть где-то очень глубоко.
2: Я к тому, что
3: если от красивого дня до мозга...
2: Я к тому, что если мы сейчас откажемся от огня, да, и будем есть сырую пищу, то у нас опять все пойдет наоборот. И, может быть, нам нужно вернуться к истокам. Ну, чтобы начать все заново. Извините. Это у меня вот документальный фильм так поразил.
4: Доброе утро.
2: О зарождении человечества.
4: Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: EB Oil. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
6: Правительство Воронежской области, фонд Росконгресс и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 20 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 16 сентября сегодня. Сегодня среда у нас. Можете на меня посмотреть? Спасибо.
3: Пожалуйста, Александр.
4: Одно сообщение прочитай, пока
3: давайте вы готовитесь. Давайте я еще с этой стороны гляну.
4: В Екатеринбурге уже работают елочные базары.
3: Да вы что?
4: Ну, я не знаю, человек, видео не могу вам отправить, но, к сожалению, видео нам нельзя отправить. Но, тем не менее, Александр, что вы нам хотели сказать?
2: Спрос россиян на автобусные туры по стране этим летом вырос на 19%. При этом резко увеличился интерес к малознакомым местам. Например, резко выросло число поездок на автобусе в города Спас-Клепики и Великие Луки. Я сейчас вспоминаю вот все мои поездки, которые были на автобусе, на автобусных турах, они все были, ну, вот, лишены комфорта. Во-первых, не во всех автобусах есть туалеты, а в тех, которых были, я помню, мы ехали из Дюссельдорфа в Париж, и нам водитель на чисто русском языке сказал: пожалуйста, не пользуйтесь туалетом. Ну, а так как мы ехали из Дюссельдорфа, мы взяли с собой, естественно, пиво, и мы сидели, ехали, пили, веселились, там пели песни. И потом, значит, я, ну, понимаю, что не могу уже терпеть до точки прибытия. Я сходил, за мной сходило еще 5 человек. И потом начался ад.
4: Не знаю, у меня автобусный
2: туалетный.
3: Воздуха больше не было,
2: воздуха,
3: да, в автобусе?
2: Воздуха просто не было.
4: Опыта не было, но ассоциация только с детством, когда тебя возили в цирк или куда-то на экскурсию вместе с классом. Но
2: на
4: это
2: автобусе?
4: Отдельная история, да, на автобусе. А еще, если говорить про отдых, это, конечно, встреча в аэропорту, когда ты летишь, ну, летал раньше в условную Турцию или Египет, и вот вас собирают и потом развозят по отелям.
2: А ты в самом конце.
4: И ты едешь в автобусе, гид тебе рассказывает про все прелести региона и, соответственно, рассказывает про правила там. И потом назначает тебе встречу в отеле. И говорят, что если ты не придешь на эту встречу, было у вас такое, то чуть ли билеты не аннулируют вам домой.
2: Да.
4: И ты по незнанию еще, по неопытности, первое время ходил на эти встречи с гидами, где тебе предлагали разные экскурсии и так далее.
2: Паривали.
4: В общем, можно и так сказать. Я часто сказал про некомфортно.
2: Но на самом деле, вот ты знаешь, вот эти экскурсии, не купив их, а купив другие дешевле, они же вообще там без страховок и так далее, которые вот люди покупали там у местных просто с рук.
4: Не, ну, я запомнил вот эти история. Пугалки на тему того, что если вы не придете сегодня на встречу с гидом, это первый и второй раз, когда ты летел, потом уже понимал, что можно не ходить и ничего не будет. Ты также спокойно будешь отдыхать в отеле.
3: Вместо встречи
4: шел в бассейн. Ты не узнаешь, когда улетит твой самолет или действительно тебе аннулируют билеты. Предлагаю поговорить про самую некомфортную поездку и путешествие, которое было у вас в жизни.
3: Я вспоминаю 92-й или 93-й год, я еще школьница, и мы ездили из Риги в Гамбург на микроавтобусе 36 часов.
2: Вот что так долго.
3: А там вот эти все, ну, границы пока проходили, вот это вот все, это был просто какой-то кошмар. Там вообще нет туалета. И ты терпишь до последнего, пока уже весь микроавтобус, все пассажиры дружно не захотят. Но это было очень тяжело, особенно ребенку. И, ну, но зато, конечно, ты приехал.
4: А вы останавливались, чтобы вас всех потошнило?
3: Потому что вот... Вот эти моменты не помню. Помню, что мы как-то очень долго, во-первых, проходили долго перед... Трясали все наши чемоданы. Вот это просто был какой-то нескончаемый.
4: Я помню, что, ну, вот в детстве тебя там... Ну, у меня с этим, кстати, вот проблем не было, но у одноклассников точно было, когда тебя укачивало в автобусе, особенно на обратном пути, когда ты в цирке выпил какую-нибудь газировку или съел трубочку с кремом. И на обратном пути кто в кустике, а кому плохо, и периодически автобус останавливался. Ну ладно, мы сейчас не в ту сторону уходим. Я про самое некомфортное ваше путешествие предлагаю поговорить, вспомнить.
3: Еще раз вздрогнуть.
4: А потом забыть его.
3: Окончательно,
4: ну, а мы почитаем ваше сообщение через несколько минут. Пишите, рассказывайте.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стул украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Александр Бом, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
15: «Подъемники» на нашем радио.
17: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение.
18: В детстве мама отправила меня на поезде к бабушке в Сочи. Билетов на нужную дату купить не получилось, и мама договорилась со знакомой проводницей, чтобы та взяла меня с собой. В итоге я ехала без билета в купе для проводников. Все было хорошо до того момента, пока не пошел начальник поезда с проверкой по составу. И тут мой комфорт закончился. Меня запихнули на третью полку, как чемодан, и сказали лежать тихо. Не помню, сколько я пролежал, но после этого у меня началась клаустрофобия. То есть хорошо у вас под первую полку, вот где тоже чемоданы и сумки хранят, не запихнули.
14: Да, я тоже однажды ехала на третьей полке.
17: А
14: это, конечно, то еще приключение.
17: А сейчас... Раньше можно было, а сейчас не запихнешь.
18: А сейчас и без билета ты не проедешь. Раньше-то и посылки передавали через проводников.
17: Да, было
18: время. И проводник действительно мог забрать тебя в купе. Или можно было...
17: Меня забирали в купе.
18: Или можно было договориться, чтобы просто ехать в тамбуре всю дорогу.
17: Да.
18: Неважно, там 6-10 часов, но ты просто будешь в тамбуре ехать.
17: Да.
18: Сейчас такое же невозможно.
14: В 24-м году ездил автобусным туром Кандалакша-Мурманск-Териберка. Всего 3 дня. Автобус микро на 18 пассажиров. Я приехал заранее, чтобы выбрать место в автобусе. Но меня пересадили на последний высокий ряд, потому что я последний, кто купил тур. И вот с моим ростом 1,87 м. Все 3 дня я вместо красот за окном видела верхнюю полку с сиденьями и чемоданами. Но все же это было круто. В сентябре купался в Баренцевом море. Сергей, Смоленск.
18: В начале 2000-х поехала студенткой на море к родственникам в Махачкалу из Москвы. Плацкарт, 2 часа полка. Да, 2 человека полка. Поезд ехал вместо 36 часов 42. Мы подолгу стояли. Остановились как-то посреди безлюдного места. Стоим. Оказывается, сбили корову. И все проводники с радостью пошли разбирать мясо. С тех пор ненавижу поезда.
17: Вы уверены, что проводники пошли разбирать мясо?
14: Ну, слух такой пошел.
17: Оно там что, уже выделенное все было?
14: Разделанное. По поездкам много чего было, но самое запоминающееся — это гостиница, особенно в Нижнем и Ярославле. В Нижнем гостиница за цирком, комната по ширине двухспального матраца, место свободное по ширине ботинка, а соседи, чтобы обуться, открывали двери и выставляли ноги туда. В Ярославле гостиница тоже оказалась для дальнобойщиков минимум всего, туалет на этаже, за шторкой тут же душ, и всю ночь веселые пьяные голоса водил. Незабываемо.
18: Впервые поехали на море своей семьей. Нам с мужем по 26, дочкам 7 год, на машине пятнашки, без кондиционера. Ясная и по бумажным картам. Ехать 2500 километров, заехали в Волгоград, в полдень, жара под 40, пробки, и он бесконечный. Дети плачут, хотят в туалет, в прохладу. Я в отчаянии, муж тоже изнурен. Это была самая тяжелая поездка. Но я увидела море. И Азовское, и Черное.
17: Да. Ну, видите, как хорошо.
14: В 91-м году как раз путь летели из Мурманска во Владивосток. Задержки рейсов, не было топлива, 4 пересадки. На одной из них еще не было экипажа. Пилоты долетели до своего города и дальше лететь отказались. Пассажиры заметили, что сливают топливо. Не стали выходить из самолета. Больше 3 часов сидели на жаре в салоне, писали обращение в прокуратуру. В общем, 2 суток с хвостом.
18: В 2020 году на Шри-Ланке взяли экскурсию в заповедник, посмотреть на леопардов. Сказали на все про все 7 часов. Мы были первыми, кого забрали. В итоге 7 часов мы только собирали народ по отелям. 4 часа экскурсии и 7 часов обратно. Ужас. Это был еще и день рождения супруги. Благо, на экскурсии познакомились с другими туристами, оказались коллеги. На обратном пути заехали в аналог нашего КБ, и дорога была не такой уж утомительной.
17: Понятно.
14: Автобусный тур Самара-Питер. 2 дня жили в автобусе. Мне-то с ростом 1,63 м ноги не вытянуть. Мне с моим ростом ноги не вытянуть. Что уж говорить о муже, у которого 1,83 м рост. Водители останавливали в самых отвратительных кафе, потому что у них с хозяевами договоренность была. 2 дня туда, 2 обратно, с остановками в Пензе и Сызрани. Там тоже людей собирали. На обратном пути автобус попал в небольшое ДТП. По высоте не прошел мост и снес кондей. А лето, и была жара.
17: Это что вообще такое?
14: Так себе вы съездили.
17: Как вас занесло на такое?
18: В начале 2000-х было 8 человек и Рафик. Поехали на море без денег практически. Спали все штабелями в нем. На утро болело все, включая мой зад, в который полночи колол ниппель от запаски.
17: Рафик — это легендарный микроавтобус.
14: Легендарный. Если можно назвать путешествием дорогу от вокзала на электричке домой... Сел прямо напротив молодой человек. Накупил кучу жирных беляшей. Начал их поедать. Так обильно заталкивал в рот, что подавился. Текли слезы, слюни, сопли. Но он упорно продолжал заталкивать их в рот. Электричка битком. Уйти невозможно. Пришлось все это дело лицезреть.
18: 7.42. Мы продолжим через буквально 4 минуты читать ваши истории.
16: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов 46 минут в столице. Давайте дочитаем ваши прекрасные сообщения.
3: Помню, ехали в купе. Мама, сын 4 года и я. И с нами ехала женщина. Всю дорогу она пила. Начала при нас, потом куда-то уходила и каждый раз возвращалась все более невменяемой. Ночью валялась на полу, что-то кричала. Потом стала искать в своих вещах еще одну бутылку. Ехать еще почти сутки. В общем, мы не выдержали, вызвали проводника. А там дальше ее высадили с поезда. Это было ужасное зрелище и ужасная поездка. Вот и задумаешься, с кем комфортнее ехать, с мужчиной или женщиной?
4: Сейчас даже как-то стало мне жалко пьяную женщину, которую высадили с поезда. Когда очнулась, то вообще, наверное, была в шоке.
5: 6 девочек собрались зимой в Финляндию, купили путевки на курорт, лыжи, катки. В итоге в аэропорту выяснилось, что произошла какая-то путаница, и подруга ошиблась месяцем. Ну а нам что? Мы же собрались отдыхать. Купили на ближайший рейс билеты в Египет на последние деньги. Забронировали недорогой отель. Каково же удивление было на границе в Египте, что у нас ни одного купальника, но коньки и лыжи с собой. Отдохнули, кстати, супер.
3: Самое некомфортное путешествие было с дочкой, женой и тещей. На моем автомобиле. Мало того, что остановки чаще, чем обычно, так за тещу еще и штраф мне выписали на обратном пути. За ремень.
5: Абхазия, значит, граница Абхазия-России. Жара 35 на открытом солнце. Вода заканчивается. Позади меня мама с ребенком. Мальчиком лет 10. Стоим, и вдруг на мою ногу мальчика вырывает. Это был просто кошмар. Вымыться нечем, мама в шоке, в истерике, кричит на ребенка. Спасибо окружающим, дали воды и мне помыться, и ребенку попить.
3: Автобусный тур на нашествие 2015 год. Первый и последний раз из Челябинска ехали на нашествие автобусом.
4: Ого.
3: С экзамена, с рюкзаком, бегом на автобус к юности, минута в минуту. В дороге затекло и скрючило вообще все. Зато именно в этом автобусе познакомилась с подругой. Дружим до сих пор, обе переехали в Петербург. А она на том же нашествии познакомилась с мужем. Ни о чем не жалеем.
4: К юности — это дворец спорта.
5: Вспомнил про самую некомфортную поездку. Был еще ребенком. Год этот 98-99. Ехали на поезде в жару в другом государстве. Отец купил билеты заранее. Поезд был переполнен так, что спали на третьих полках в плацкарте. Наши места были заняты наглыми людьми. Благо, папа не робкого десятка, поговорил с ними в тамбуре, а потом почему-то прятал правую руку. Но мы все ехали лежа в адской жаре, еще и от двигателя была такая сажа в окно залетала, что аж на зубах скрипело.
3: Схватил ротавирус, и срочно надо было ехать в командировку. Из Тамбова в Екатеринбург. 36 часов на поезде. Я это запомнил.
4: Могу.
3: Ну, зато смотрите, сколько ярких воспоминаний.
5: Да, это точно.
4: Очень много. Я сейчас думаю, а дворец ли спорта юность? Я вот что-то я перепутал.
3: Стал забывать, да?
4: Стал забывать родные места.
3: Но тут же главное, откуда? Что из Челябинска на автобусе.
4: Да-да-да, безусловно, безусловно.
5: А вот 92-й год на поезде от бабушки с новогодних каникул из Иваново в Питер. Отопление в поезде сломалось, и я спала полностью одетая в шапке. Самым большим впечатлением было замерзший чай в стакане. Сверху была просто плотная корка льда. Было очень холодно.
4: Морж просто.
5: Путешествие на поезде.
3: Давайте переварим полученную информацию.
1: Подъемники на нашем радио. Наше радио.
6: Выборы 2026.
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
6: Выборы 2026.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
12: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
13: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Компания «Окна-Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна-Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
14: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения – в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
15: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
16: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
17: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
18: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
19: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
20: Ограничение 16+.
21: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
22: Выборы 2026.
23: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
24: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
25: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
22: Выборы 2026.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство решило продлить до конца октября запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на два источника, знакомых с итогами совещания вице-премьера Александра Новака, которое прошло в понедельник. Решение, по словам собеседников издания, было принято для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок. Минэнерго заявили, что экспортные ограничения пересматриваются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, объемов производства и запасов, а также динамики спроса. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Палата представителей США продвинула законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает издание «Хилл». Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить вторичные пошлины в размере до 100% для покупателей российских энергоресурсов. Документ также продлевает ограничения в отношении Ирана до 2031 года. Линдси Грэм в России внесен в список террористов и экстремистов. Режим ЧС введен на Таймыре после попадания нефтепродуктов в Хатынский залив. Такое решение принято правительством Красноярского края. Причиной назван разлив дизельного топлива в залив из-за шторма. Разгерметизация емкости с нефтепродуктами произошла в районе поселка Сындаска. Сигнал об инциденте Главное управление МЧС по региону получило накануне утром. Власти утверждают, что нефтепродукты не попали в водоем, откуда жители поселка берут воду. Сындаска – самый северный поселок России, в нем проживает около 500 человек. Каждый седьмой россиянин активно ищет работу и готов перейти на новое место этой осенью. Примерно половина россиян довольны своим местом работы, говорится в исследовании Авито работы и Авито рекламы. 38% опрошенных собираются остаться в компании и развиваться внутри нее. При этом еще 28% время от времени просматривают вакансии, чтобы понимать, какие возможности доступны на рынке. Больше четверти работающих россиян полностью довольны текущим местом работы. Но каждый десятый респондент хотел бы сменить сферу или профессию. Россияне сокращают число дней отпуска, проведенных в путешествии. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
3: В прошлом году была глубина продаж 2 месяца, 2,5, то есть в это время уже Новый год продавался. Сейчас глубина продаж снизилась до 1,5 месяца. Буквально на днях начали продаваться школьные каникулы осенние. Новый год начнет продаваться не раньше, чем в октябре. Тенденция не новая, но она продолжается. Это снижение количества дней отдыха. Люди хотят на отдых, но экономят деньги. Если раньше в среднем россияне выезжали на 10 дней, сейчас выезжают уже на 8.
2: Среди наиболее востребованных направлений эксперт назвал Турцию, Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе,
5: даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
8: Наше радио. Проверь.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 16 сентября, сегодня уже среда. Янка у нас уехала, потому что по своим семейным делам. Ты уехала? Уехала, да. Все, уже уехала, да, точно. А мы будем с вами играть, дорогие друзья, в кинопробы. В кинопробы. И сейчас я посмотрю, что мы будем разыгрывать. Напоминаю, что мы для вас загадали фрагмент. Ваша задача прислать правильный ответ. Сегодня это 16 по счету. Да, а разыгрываем мы два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК «Горбунова» на сцену с большим живым концертом. Также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Скляр и группа «Ва-банк».
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Ждем 16-й правильный ответ.
4: Значит, фильм за миллион, а нормальной машины нет?
5: Знаешь, Дюк, я не люблю пускать пыль в глаза. По-моему, коррупция разъедает творческий процесс.
4: Кому нахрен надо вкладывать миллион долларов в фильм со мной? Разоренным, всеми забытым стариком. Что за бред?
6: Макс сам его финансирует, Дюк. На него свалились деньги, и он каждый цент вкладывает в тебя.
4: Чего? Серьезно?
5: Еще как.
4: Ты что, дурак?
3: Ну, непростое задание, хотя фильм достаточно известный. Ждем 16-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
10: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Буланова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте еще раз послушаем фрагмент.
2: Да, вызвал он все-таки сложности у большинства из вас.
3: Значит, фильм за миллион, а нормальной машины нет?
4: Знаешь, Дюк, я не люблю пускать пыль в глаза. По-моему, коррупция разъедает творческий процесс.
3: Кому нахрен надо вкладывать миллион долларов в фильм со мной? Разоренным всеми забытым стариком. Что за бред?
5: Макс сам его финансирует, Дюк. На него свалились деньги, и он каждый цент вкладывает в тебя.
3: Чего? Серьезно?
4: Еще как.
3: Ты что, дурак?
1: Тачка на миллион, поменяться местами, миллиард, страх и ненависть в Лас-Вегасе, одна же в Голливуде, придурки из Хада. В общем, множество неправильных ответов, всего два правильных ответа у нас пришло. Афера по-голливудски.
2: Да, афера по-голливудски, Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, ну, в общем...
1: Ну, вот это были как раз Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс. А абонент с номером 8-904-241-10 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока».
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8:27 в столице. Сегодня 16 сентября. Есть новость.
3: Ну, Янку, во-первых, мы отпустили по мамским делам. Да. Вот, поэтому мы с Сашей вдвоем. Вызванные в школу из-за драки детей отцы подрались друг с другом. 11 сентября во Владивостоке произошел конфликт между учащимися, после чего их отцов вызвали в школу. Однако между мужчинами тут же началась перепалка, которая быстро переросла в драку. Побои даже там, и один из них полицию обратился.
2: Да.
3: Слушай, ну, я уж не знаю, как это по-нашему, но...
2: Я имею в виду нашу национальную черту.
3: Когда я с сыном занимался футболом, и я вместе с другими родителями ездил на выезды, там на Бровке такие страсти. Ну, до драк не доходило, конечно, но ощущение было, что вот-вот. И вот эти крики и угрозы. Вы еще к нам в город приедете на выезд. Вам всем там будет. Ну и нецензурный лекс. То есть там такая борьба детей на поле. Идет матч, турнир. А на Бровке родители, отцы, естественно. Ну, мамы тоже там активно включались. И я вот периодически сейчас попадаются в интернете ролики, как на концертах люди там начинают спорить. Причем чаще всего спорят из-за мест. Ну, то есть один человек купил на трибунах сидячее место, а перед ним человек встал и танцует. Ну, там, да. Любимый артист. И человек, который сидит, делает ему замечание, у них словесная перепалка, которая тоже перерастает в конфликт.
2: В драку.
3: Вот просто в школу, да, или концерт. Ну, казалось бы, такие места, куда люди приходят, ну, точно не выяснять отношения и драться. А конфликты случаются.
2: Но...
3: Я уж не говорю про какие-то более высокие...
2: В театре?
3: Да, места. Ну что, я думаю, в театре тоже люди ссорились. Я сейчас хотел обратиться к нашим слушателям. Вот случались ли у вас... Давайте до драк, конечно, мы...
2: Конфликты в культурных местах.
3: Да, конфликты в каких-то вот местах, где это, ну, не подразумевается в целом.
2: Да.
3: Атмосферой, форматом и так далее.
2: Я вот такой человек, я могу найти конфликт где угодно. Вот где угодно.
3: Ты даже в бассейне находишь.
2: Я
3: удивительно.
2: Просто, я над собой работаю, я проглатываю какие-то вещи, я пытаюсь на что-то не обращать внимания. Но ты понимаешь, но это тебя вот как будто ты такой идешь и думаешь, так, на это не буду обращать внимания, иду вообще в другую сторону, и это вдруг разворачивается и летит за тобой. Я считаю, что это какая-то карма.
3: Не то чтобы конфликт, но я помню, как год назад был в Третьяковской галерее, стоял возле картины, и сзади так, знаешь, ну, не угрожающим, но таким на повышенных тонах голосом мне мужчина сказал: «Подвиньтесь, не один здесь».
2: Это где?
3: В Третьяковской галерее. Я стою там, значит, наслаждаюсь, пытаюсь понять высокое искусство. «Подвиньтесь». А там просто, ну, небольшая картина была. Ну, я думаю, ну, я сейчас посмотрю, уйду, ну, вы подойдете. Народу много.
2: Что, места мало, что ли?
3: Ну, бывают там, знаешь, такие места, где, ну, хотя там нет ограждений, ты можешь подойти хоть впритык.
2: Да, ну, давайте, дорогие друзья.
3: Конфликты, которые у вас случались в местах, казалось бы, это не подразумевающих.
2: Да.
3: И на какой почве? Расскажите нам, почитаем ваше сообщение через несколько минут. Может быть, это разовые случаи.
2: Мне кажется, много сообщений должно быть из Санкт-Петербурга. Там очень много культурных мест.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
0: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Москве – 925-04-44.
12: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 36 минут в столице. Давайте почитаем сообщение.
3: Мы заговорили о конфликтах в тех местах, которые, казалось бы, этого не подразумевают. Сообщение из Санкт-Петербурга. На концерте Моцарта в филармонии сидящая рядом дама ругала меня достаточно громко и резко, что я слишком громко аплодировала музыканту. Однажды на фестивале французского кино в кинотеатре угощали бесплатно шампанским и жареными каштанами. Таких злых, толкающихся и наглых пенсионерок я еще нигде не встречала. Пришлось убегать из этой толпы.
2: Слушайте, когда раздают продукты
3: бесплатно, да.
2: Бесплатно, ну, особенно, бесплатно, особенно если наливают, то это всегда чревато вот такими конфликтами.
3: Парковка на кладбище. Огромная. Ни одной машины, кроме моей. Я не закрыл заднюю дверь, вытаскивал инструменты, чтобы прибрать могилу. Заезжает автомобиль, паркуется прямо рядом со мной. Оттуда вылезает мужчина и говорит мне: «Ты чего дверь раззябил?»
2: Да.
3: Ну, не знаю. «Хочешь, чтобы я тебе ее снес?» В МФЦ вчера захожу в лифт, нажимаю кнопку, дверь закрывается, и вдруг неожиданно из-за почти закрывшейся двери ворчливый женский голос: «Могла бы и оглянуться». В лифт она в итоге попала.
2: Я оглянулся посмотреть.
3: Ходили семьями с лучшим другом в океанариум на ВДНХ. Дошли до касатки. Она начала активно плавать перед стеклом для зрителей. Мы с другом вслух комментировали и говорили за касатку шутки. Зрители ржали, но одной женщине это не понравилось. И она сделала нам замечание, что мы идиоты. Конфликтовать с ней дальше не стали, только начали с ней разговаривать от имени касатки. Потом ушли.
2: Вы мне знаете, кого напомнили? Этих опоссумов.
3: Не участвовал, но видел. В электричке направление Москва-Куровская, или Куровская, простите, если я ударение неправильно ставлю, безбилетник встал с места и перебежал от контролеров. В это время другой человек сел на его место. Вернувшись в вагон после прохода контролеров, безбилетник стал на повышенных тонах предъявлять человеку, занявшему его место. Дошло до драки. Электричку остановили, вызвали полицию, обоих вывели.
2: Это конечно, наглость, конечно. Вышаг.
3: Ехать без билета, перебежать и потом еще предъявлять человеку, который сел на твое место.
2: Да.
3: 9 сентября, Светлогорск, концерт Стаса Пьехи. Аудитория 50+, и очень много 75+. В зал долго не пускали. В толпе мужик закричал: «Заплатил 6 тысяч за это! Дайте водки, я уйду!» Забавно, на концерте Пьехи такое наблюдать.
2: А вам-то сколько?
3: Вспомнилось. Пришел в городскую библиотеку на мероприятие. Возвращаясь, дал гардеробщице номерок не той стороной, циферками вниз. Такого потока негатива, связанного с тем, что приходится ваши номерки еще и переворачивать, вообще не ожидал. Ругань лилась минут 10. Антон из Самары. О, моя тема. На балете «Лебединое озеро» в Мариинке поругалась с соседкой из-за того, что сделала пару фотографий и помешала ей светящимся экраном. В банке наехали посетители, что у меня премиум обслуживание без очереди, а я покупала его специально. В Эрмитаже пролила воду на пол. Конфликт и депортация из Эрмитажа.
2: Вот так.
3: А что, из Эрмитажа могут выгнать за такое?
2: Не знаю. Наверное, могут.
3: Конфликты в тех местах, которые, казалось бы, этого не подразумевают. Вот о чем мы еще поговорим несколько минут. Поэтому, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение.
3: О конфликтах в тех местах, да, в которых, места, собственно, короче, не подразумевается, казалось бы.
2: Казалось бы, не да.
3: Ребята, вот сейчас со своим знакомым разговариваем и слушаем вас. Он работает в сфере ритуальных услуг. Говорит, что не представляешь, сколько конфликтов бывает на похоронах. Самый яркий пример, когда две бабушки, божьи одуванчики, отходили друг друга венками по причине того, что не смогли договориться, кто и как должен идти в колонне за усопшим. Тоже на кладбище был случай. Остановились на безлюдной дороге. Я дверку открываю, и в нее сзади врезается велосипедистка. Я извинилась, а она стала орать на меня. Я послушала немного и тоже стала орать на нее. Она тут же успокоилась и поехала дальше.
2: Так вы должны понимать, это же нервное. Потому что человек врезался в этот момент. У него адреналин, и он, естественно, возмущен. Поэтому это просто защитная реакция.
3: Также имел место конфликт в бассейне. На одной из дорожек у нас 6 углублений с гидромассажем. Я заняла одну, свободных было еще 4. Ко мне подплыла, так сказать, женщина очень бальзаковского возраста с вопросом «Вы надолго?». Я из уважения к возрасту пыталась вежливо отгавкаться, но не получилось.
2: Надолго.
3: Поехал на автомойку недалеко от дома. Всегда ездил в другое место, где мыли хорошо, быстро и недорого. Но тут торопился и не стал ждать в очереди. Вышли два работника мойки и начали отчитывать меня, что я настолько запачкал автомобиль, что данная ситуация не укладывается в голове и никак не согласуется с высоким званием автовладельца. После мойки потребовали двойной тариф и чуть ли не с хватанием за руки.
2: Ну и чем закончилось? Вы их послали или что?
3: Казалось бы, поликлиника. Должно быть не конфликтное место.
2: Да, здрасте.
3: Но была свидетелем ругани двух дедушек у кабинета. Один обозвал другого деловой колбасой, а другой в ответку обозвал первого шашлыком. А ты шашлык. До сих пор помню, как шашлык с колбасой чуть не подрались. Зато мило. Сейчас на заправках сплошные конфликты. Ну, сейчас это понятно, да. Моя мама из дома выходит, чтобы поругаться. В кафе, в магазине, в музее, везде затычка в бочке. Помню, я покупала нам онлайн-билет в Третьяковку, а там на сайте предупреждение, мол, кондиционирование в залах не работает, может быть жарко. Она настояла, мы поехали. И прям от входных дверей, как ее понесло, я чуть со стыда не сгорела. Так и ходили по залам, я чуть впереди, типа сама по себе, а она в каждый зал входила и смотрящих за порядком тетенек отчитывала.
2: Ну, видите, вы рядом, так что все хорошо.
3: Сходить по-серьезному в школьный туалет всегда было невозможно. Там всегда какие-то конфликты были, а по назначению он никогда не использовался.
2: Да.
3: Были на экскурсии в Питере. Запись по времени, мы пришли, и оказалось, что это формальность. Еще большая молодежная группа перед нами тянулась. Ждали опоздавших. Жара в помещении, все стали нервничать. Началась перепалка. Всю тягу к прекрасному отбили. Очень неприятно. А на другой экскурсии в Выборге местная жительница приспичила пройти через нашу группу. Отсчитала еще нас. Поразились радушию.
2: А вы откуда?
3: Друзья.
2: Откуда приехали в Питер?
3: Давайте жить дружно.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.
4: Выборы 2026.
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
9: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
4: Выборы 2026.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
10: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
11: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
12: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
13: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
14: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна»,
17: как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
16: Аудитория 12+.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе со спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компании «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан до конца года. Через 10 лет

0: Работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании – Новохоперский комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Группа «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба будет продолжаться. В конце года в Ане планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и Центральный парк, где сохранили сосновый лес.
1: Выборы 2026.
0: Технологическое развитие страны – одно из приоритетных направлений народной программы «Единая Россия», из которой партия идет на выборы. «Единая Россия» вместе с правительством России, регионами, научным сообществом, отечественным бизнесом принимает активное и деятельное участие в разработке и актуализации научно-технологической политики страны, в продвижении конкретных законодательных решений, нацеленных на стимулирование инноваций. У «Единой России» есть целостное понимание технологической повестки, где у России уже есть сильные позиции, готовые решения, какие технологии можно масштабировать и какие барьеры мешают их внедрению. Главное, «Единая Россия» понимает, какие решения нужны, чтобы перспективные разработки быстрее доходили до массового применения и работали на благо человека, делали его жизнь безопаснее и комфортнее, давали доступ к современной медицине и образованию, создавали новые рабочие места. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
1: Выборы 2026.
2: Реклама.
0: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и Национальной системе, в системе платежных карт новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
3: Вах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе,
4: даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now – шумоизоляция человека разумного.
7: Наше радио. Сделано в России.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 16 сентября, сегодня среда уже, поэтому что? Поэтому осень набирает обороты, Игорек.
3: Да, мы сегодня с Сашей вдвоем. Яна по семейным делам отъехала, передает всем большой привет. Давайте погадаем, Александр. Сегодня вам книгу выбирать, так как Янки нет.
2: Вы считаете мне, да?
3: Да, доверяем сегодня вам. Чем удивите нас?
2: Давайте.
3: Есенин?
2: Давайте Дюма.
3: Хорошо,
2: Дюма. Я подготовлюсь завтра, да, сегодня Дюма.
3: Дюма. Доброе утро, ребята. Есть проблема. Устал от всего. Пропал интерес к окружающему. Работа тяжелая. Прихожу на объект и по 2-3 часа просто лежу, собирая себя внутренне по частям. Дома хочется закрыться от домашних. Траты и долги растут. Обслуживать их пока вывожу. Жена не понимает, что со мной. Говорит, что с жиру бешусь. 2 года без отпуска, без перегрузки. Погадайте, пожалуйста, что поменять в жизни? Алексей.
2: Так вы же устали от всего. Поэтому и пропал интерес к окружающему. Тем более, есть тут еще такой момент, смотря что вас окружает, чем вы себя окружаете.
3: Вот от работа, этого... семья, долги.
2: Ну, вы от этого, конечно, устали. Что поменять? Но поменять, я не знаю, модель поведения свою вообще ко всему, как вы относитесь.
3: А работу можно поменять? Есть такая возможность или нет? Часто... Это становится причиной. Ну, ты боишься поменять работу, кажется, что ну, много долгов, постоянные платежи, и вот смена работы, там, поиск работы займет какое-то время, а найду ли я достойную зарплату, которая будет закрывать все потребности семьи и так далее. Но вот некоторые решаются, и многие, не все, потом не жалеют об этом. Говорят, почему я раньше этого не сделал? Вот упахивался, убивался, нервничал, переживал. И при этом еще не получал никакого финансового и морального удовольствия.
2: А вот еще тут у вас есть такая строчка. Хочется закрыться от домашних. Траты и долги растут. Обслуживать их... А, обслуживать до долги тяжело.
3: Ну да, пока вывожу. Алексей,
2: вы с жиру беситесь. Ну, я вам говорю, наверное, окружение вот ваше. Ну, насчет работы я не знаю, как легко в вашем случае поменять работу или нет.
3: У меня муж...
2: Я бы сделал так. Короче, надо отдохнуть вам. Вот хорошо отдохнуть.
3: У меня муж вечный ворчу. Ворчит по поводу и без. То пересолило, то не так почистила, то не тут или не то убрала куда-то и так далее. Постоянно ворчит 24/7. Как с этим быть?
2: Может, дело в вас?
3: А может быть, дело в нем?
2: Может быть.
3: Ну, есть такие люди, которые...
2: Да вот нет, да может быть.
3: Постоянно причитают.
2: Ну, поговорите с ним, скажите ему, что он постоянно ворчит, пусть попробует не ворчить. Вообще, ты знаешь, я думал на самом деле, что мы привыкли, вернее, это общее мнение, что как типа взрослого человека не переделать, это все вранье. Я такой, какой я есть. Это самое страшное, что ты можешь сказать в своей жизни. Типа, вот вы мучитесь, если вам это надо, вот вы меняйте. А я не буду меняться. На самом деле, человек, если он уважает, тем более близких, с которыми он живет, ради них можно поменяться. Вот в любом возрасте вообще. Даже не говорите мне ничего, Игорюк. Ты же видишь. Ну, просто Аполлон.
3: Но ты все равно ворчун.
2: Ну, я ворчу. Ты поэтому на меня смотришь? Ну,
3: я на тебя смотрю, потому что мы сейчас вдвоем с тобой.
2: Каких-то... Нет,
3: просто... Вот видишь, начинаем. Вот, видишь?
2: Нет, но если так, то, наверное.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
4: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем прекрасного настроения. 9 часов и 18 минут в столице.
3: Ну что, давайте почитаем проблемы, которые пришли к этой минуте. Сегодня ночью сбежал хомяк. Искать или как быть-то? Дочь расстроилась, но в школу пошла.
2: А вы где живете, что он сбежал?
3: Да.
2: Может, что быть, за территория?
3: В квартире.
2: В доме где? Ну, вы не знаете, где искать?
3: И что вы так быстро сдаетесь?
2: Да.
3: Ну, если это частный дом, и он выбежал за территорию, то, наверное, тогда сложнее. Но поискать точно стоит.
2: Поищите в укромных местах, куда может спрятаться маленький зверек.
3: Доброе утро, есть проблема. Сегодня годовщина свадьбы, 25 лет вместе. Дома скандал, что не припасено подарка, а денег реально нет. Заплатили 3 кредита и обучение детей. Букет белых роз не в счет. Она уходит на сутки, не увидимся с ней до завтрашнего вечера. Я допоздна на объекте. Получка только через 2 дня.
2: Получка.
3: Значит, а рестораны и ништяки к выходным. Хотя и там она перебьет мои планы. Полетим на дачу строить канализацию в доме. Погадайте, пожалуйста, как пройдет, Алексей?
2: Алексей, а я сейчас не понял, что у вас случилось-то? Я просто не понял. Букет белых роз не в счет. Зачем он вообще нужен?
3: Придумайте что-нибудь. Вы же лучше нас знаете, свою супругу, как ее порадовать.
2: Тем более она все равно, так сказать... Она перебьет ваши планы.
3: Ребят, доброе утречко. Погадайте, у меня есть статус пострадавшего от Чернобыльской АЭС. Узнала, что возможно уйти на пенсию раньше. Идти оформлять документы или умаюсь и так ничего и не добьюсь?
2: Ну, попробуйте, а чего?
3: Ну да,
2: если есть статус, надо посмотреть, что там еще полагается.
3: Надо пользоваться.
2: Конечно. Нам же никто это не рекламирует. Рекламирует только ставки по ипотеке. И саму ипотеку. А какие есть ништяки, их никто не рекламирует. Их как бы держат. Это целый квест о них узнать.
3: Но сейчас очень многое можно оформить, не выходя из дома, через порталы всевозможные.
2: Я думаю, в этом случае придется ходить.
3: Может быть, но начать, по крайней мере, можно с...
2: Ну, в общем, мы желаем вам
3: госуслуг, как
2: пробиться и уйти раньше. На пенсию. Очень веселее будет, пока молодая.
3: Жена превратилась в мышь, ну или крысу. Холодильник завален сыром. Все готовится с сыром и из сыра. Что происходит? Пацаны, рассудите.
2: Началась калорийная жизнь ваша.
3: Ну, вот не знаю. Такой у нее сырный приход. Сейчас многие, знаешь, мы когда вот рассказываем о таких проблемах, с перекосом в какой-то продукт, сразу идите к эндокринологу, к диетологу, там проверьте анализы.
2: Чего не хватает.
3: Не хватает чего-то.
2: Сейчас все
3: поэтому...
2: лекари. Каждый второй лекарь. Строчителла мне нравится. Вот добавишь ее, вот во что бы ее не добавил. Вот возьмите листья зеленые и строчителлу. Орехи там. Все.
3: Как-то это, Александр, от тебя звучит. Строчителла с орехами. Человек, который 2 книги кулинарных написал про мясо и другую вредную калорийную еду.
2: А почему вредная? Мясо очень полезно, это что?
3: Нет, я
2: мясо
3: про...
2: люди должны есть.
3: Вообще, в принципе, блюда, особенно которые дети. Представлены и жарены. А сейчас строчителла с орехами.
2: Да я тебе просто говорю, что это вкусно. Ну, господи, ну не хочешь, не ешь ты траву со строчителлой с орехами.
3: Не хочу, не ем.
2: Ну, не, ну, я люблю, я просто сейчас контролирую те продукты, которые я ем. Ну, просто, что, это мой приход.
3: Да, безусловно.
2: Поэтому...
3: 9:22 в Москве. Доброе утро.
2: Очень вкусное.
3: Ждем. А вот скажи мне, что вкуснее? Твоя строчителла с зеленью и с орехами? Либо... Настоящий плавленый сырок на терке с сыром, ой, с сыром, с чесноком
2: с майонезом,
3: и с майонезом.
2: Да. Конечно, но, слушай, тут, конечно,
3: да?
2: это нечестно. Нечестный спор.
3: Жизнь такая, Саша.
2: Да.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Если у вас другая, другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Александр Бом, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 9 часов 34 минуты в столице. Мы будем гадать, а сегодня гадающему мы вручаем сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
15: Сегодня годовщина свадьбы. 25 лет вместе. Дома скандал, что не припасено подарком. А денег реально нет. Заплатили 3 кредита и обучение детей. Букет белых роз не в счет. Она уходит на сутки. Не увидимся с ней до завтрашнего вечера. Я допоздна на объекте. Получка только через 2 дня. Значит, рестораны и ништяки к выходным. Хотя и там она перебьет мои планы. Полетим на дачу строить канализацию в доме. Погадайте, пожалуйста, как пройдет. Алексей нам написал. Леш, доброе утро.
16: Доброе утро, ребята.
15: Леша, а вы спрашиваете, как пройдет, когда? В выходные или сегодня?
16: Что?
15: Как пройдет, вы спрашиваете, в выходные, в смысле, как пройдет, или сегодня?
16: Да, вообще вот эта вот история.
15: А, вот эта история.
16: С празднованием годовщины. Дело в том, что мы практически никогда этого не делали и всегда забывали. И в прошлые года это проходило, ну, скажем, под таким соусом юмора, шутки, что ну вот опять забыли, опять прилетели. Mm-hmm. Вот. А в этот раз очень как-то она серьезно к этому решила отнестись.
15: Ну, 25 лет, круглая дата.
16: И прекрасно она знает, что ну есть серьезные ограничения по финансам, потому что бюджет планируется всегда вдвоем, и траты все делаются вдвоем.

0: А чего она ждала, Лёш? Вот вы сказали, что вы подарили цветы, но цветы не в счет. Если она уходит на сутки сегодня, вот что вы должны были? Подарок какой-то подарить, и вы не подарили? Или что-то другое должны были придумать?
1: Тут, знаете, как у девочек бывает, создать должен был, наверное, ощущение праздника.
2: Ну да, серебряная свадьба.
1: А когда в 6 утра встал, чтобы детей там в школу собрать, когда там не выспался, потому что, ну там, из-за усталости прошлого дня и с кислой рожей ходит по кухне, собирает эти лотки на работу, ей, себе, там завтрак приготовил. Это как в том анекдоте. Он все делает, но с каким лицом? Вот. Ну, вот у меня такая версия.
0: Потому, может быть, это вы так давно же вместе живете, может быть, это такое кокетство праздничное, а не серьезная обида.
1: Тут, знаете, по прошествии 25 лет можно легко отличить кокетство от обиды, и тут я понимаю, что дело пахнет жареным.
0: А кем она работает? Вы можете на работу приехать вот сегодня и какой-то сюрприз ей сделать?
1: Да это не так просто. Она работает в гостинице администратором, и она либо будет на рабочем месте, и опять же там камеры, под камерами,
2: да, понимаю.
1: Эта история не очень...
2: А что, вот вы говорите, пахнет жареным, а что будет? Ну, допустим, что будет-то?
1: Ну, нервы-то она мне потрепит.
0: А если снять в этой гостинице, где она работает, вам сегодня номер?
2: И довести ее.
0: И вызвать администратора, так сказать. И
2: администратора ко мне.
0: Администратора ко мне в номер.
2: Дорого.
1: Да нет, это не то чтобы дорого, но опять же, она на рабочем месте, она должна постоянно...
0: Ну, шутим, конечно.
2: Да ему хуже будет.
0: Конечно. Леш, ну мы надеемся, что вы найдете силы, возможности и идеи у вас будут. Тем более мы вам вот подарили в Карибию поход. Можно, да, будет, можно будет переслать ей сертификат, пока у вас нет возможности. Скажите,
1: уже,
0: купил.
1: Уже сделал.
0: Прекрасно. Давайте к книге все-таки обратимся. Номер страницы, номер строчки.
1: Так, давайте. 82-я страница, 11-я строчка сверху.
0: Доброе утро. Есть проблема. Сегодня годовщина свадьбы. 25 лет вместе. Дома скандал, что не припасено подарка. А денег реально нет. Заплатили 3 кредита и обучение детей. Букет белых роз не в счет. Она уходит на сутки. Не увидимся с ней до завтрашнего вечера. Я допоздна на объекте. Получка только через 2 дня. Значит, рестораны и ништяки к выходным. Хотя и там она перебьет мои планы. Полетим на дачу строить канализацию в доме. Погадайте, пожалуйста, как пройдет.
2: К чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоем счастливом возвращении. Может, когда приедет с работы, вы окажете ей какие-то знаки внимания?
0: Да, будет счастливое возвращение. Да, чтобы... Подумайте, как завтрашний вечер провести. Не выходные, а завтрашний вечер.
2: Старайтесь сделать мину не кислой.
0: Да.
2: Я понимаю, что вы, наверное, устали тоже, но вам тоже хочется... Это тоже ваш праздник, это же серебряная свадьба.
0: Да, тут с этим многие говорят, что
2: праздник это... ни одного
0: праздник
2: человека.
0: Праздник ни одного человека,
2: да. Да, а два обоих.
0: Или извините. Она вам подарила подарок, а вы нет?
1: Нет, от нее подарка не было.
0: А, ну вот так.
2: Никогда?
0: Сегодня.
2: А вообще?
0: Удачи и поздравляем вас, Алексей, и супругу с серебряной свадьбой. 9:39 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Умники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Давайте сыграем в нашу...
1: И 43 минуты в столице.
2: Шумовку и разыграем классные призы. Александр, что сегодня разыгрываем?
1: Простую в очистке соковыжималку «Горенье», которая сочетает в себе функциональность, стильный дизайн и высокую производительность благодаря мощности в 100 ватт. Бытовая техника «Горенье» — современное европейское качество и уникальный стиль. «Горенье» вдохновляет и каждый день помогает вам создавать уют в доме. Сделайте свою жизнь яркой и насыщенной с продуманными решениями от «Горенье». Спонсор рубрики ООО «Горенье БТ».
2: Мы включаем вам звуки бытовой техники, вы должны угадать, что это. Сегодня принимаем 16-й правильный ответ. Давайте послушаем.

0: У меня, честно говоря, немножко с другим звуком эта бытовая техника работает. Но, видимо, все отличается от модели.
1: Ну, вроде как, далее. Наверное, все-таки более-менее понятно.
0: Ну, более-менее, наверное, понятно. Ждем 16-й правильный ответ. Тут мы ничего не придумываем. Записали работу нашей конкретной вот этой бытовой техники.
1: Давай, расскажи, что мы записали.
0: Чуть не сказал, что мы записали. И теперь ваша задача угадать, что это. Пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Итак, у нас был звук, мы его повторять будем?
0: Ну, нет, мы же не повторяем. Было и так все понятно, судя по вашим сообщениям. Это посудомоечная машина. Именно такие звуки одна из машин у нас здесь в офисе издает.
1: Да, и соковыжималку «Горенье». Получает у нас абонент с номером 8-985-522-52 и так далее. Мы вас поздравляем. Посудомоечные машины «Горение» вмещают до 16 комплектов посуды и работают с уровнем шума всего 44 дБ. Тише, чем легкая, приятная беседа. Интеллектуальные датчики загрязнения и зоны интенсивной мойки справляются с пригоревшими кастрюлями. А система конденсационной сушки с естественной конвекцией выдает идеально сухую посуду. Безупречная чистота без усилий. «Горение» делает жизнь проще и чище.
0: Я сейчас просто задумался, точнее, начал вспоминать, когда в моей жизни появилась посудомоечная машина. Мне кажется, мне лет 30 уже было. До этого все руками.
1: Ну, я не буду говорить, потому что это произошло в прошлом году.
0: В прошлом году? В 52 только у тебя появилась посудомоечная машина.
1: Я
0: вообще
1: не понимаю, зачем она, но сейчас понимаю, зачем она.
0: Нет, ну вы вдвоем живете, может быть, хотя все равно, ну, удобно, согласись.
1: Да ну, удобно. Слушай, удобно, просто мы, как, я не знаю, раньше дети мыли. Детский труд бесплатный.
0: Дети мыли, когда скапливалась вся раковина грязной посуды, только в этот момент.
1: Ну, в том числе.
0: Когда уже не хватало тарелок и кружек, чтобы есть и пить из них.
1: В том числе.
0: Но ты доволен, или это никак на качестве жизни твоей не отразилось? То есть ты замечаешь, что это удобно?
1: Нет, я признаю, это удобно. Я даже не знаю, почему раньше никто не ныл мне в ухо, что нужна посудомоечная машина. Мы как-то жили и справлялись без этого. Если бы мне говорили, конечно, бы она бы уже давно стояла.
0: Причем в тех местах, где нет встраиваемой посудомоечной машины, да, нет возможности ее встроить. Есть же еще и...
1: Ее надо поставить на что-то.
0: Да, такие, как это, ну не напольные, настольные. Ну,
1: настольные
0: да. Посудомоечные машины. Ну, небольшая, компактная, да. Но вот для двух человек, в принципе, там...
1: Ну, даже для двух, мне кажется, она абсолютно бессмысленна. А так, да, удобно. Поднимаю руки вверх, действительно.
0: Надо еще к чему-нибудь тебя, Сашка, все-таки приобщить. показать тебе, что...
1: К чему уже ничего не осталось?
0: Жизненно такая, 9.50.
7: Подъемники на нашем радио. Наши.
8: Выборы 2026.
9: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
10: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
11: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
12: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
13: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
8: Выборы 2026.
14: Реклама на 107FM.
15: Наша погода.
16: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
17: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
18: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
19: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
20: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
21: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
22: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
23: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Выборы 2026.
9: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
10: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
11: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
12: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
13: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
8: Выборы 2026.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия оказалась мировым лидером по снижению числа абортов. Количество зарегистрированных в стране таких операций за последние 15 лет упало в 4 раза. С 1 миллиона в 2010 году до 240 тысяч в 2025. На 100 рождений их стало приходиться 20 вместо 56, следует из подсчетов Росстата, Минздрава и экспертных оценок, пишут ведомости. По числу абортов на 100 рождений среди крупных экономик мира Россия снизилась с 93-й строчки на 30-ю. Россия таким образом стала мировым лидером с самым заметным снижением операций. Сокращение числа абортов связывают с распространением современной контрацепции и планированием деторождения. В последние годы власти также ввели дополнительные меры, включая консультации специалистов и неделю тишины. 7 мультирежимных учреждений ФСИН на замену старым исправительным колониям должны построить в России до 2035 года. Как сообщает ТАСС, каждое учреждение будет включать следственные изоляторы и изолированные участки колоний разных режимов. Тюремные комплексы построят в Калуге.

0: Ижевской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае. Большинство из них рассчитано на 3000 мест. Первые учреждения намерены построить в Татарстане уже к 2030 году. Размещать комплексы планируют на участках с транспортной доступностью вблизи автодорог. После разлива топлива на Таймыре возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. ЧП случилось накануне. Порядка 170 тонн дизеля вылилось из цистерны на землю в поселке Сындаска, одном из самых северных населенных пунктов в России, где живут около 500 человек. Причиной инцидента стала разгерметизация емкости. В результате в Хатынский залив попало около 200 кубометров дизеля. Власти Красноярского края ввели режим ЧС. Новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей представили на Международном фестивале молодежи. Как сообщила пресс-служба Минтранса, на знаке изображена белая буква «П» на синем фоне, а в нижней части размещен символ семьи с тремя детьми. Дизайн выбрали по итогам опроса, который Минтранс провел в июле. Сейчас министерство готовит изменения в ПДД. Следующим этапом внесут изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны. Москвич потребовал добавить кресты на купола храмов на витражах станции метро Трубная. Скульптором и художником станции был Зураб Церетели, поэтому иск жителя заявлен к наследнице художника Елене Церетели и метрополитену. В иске говорится, что мужчина обеспокоен отсутствием крестов на 12 панно, изображающих храмы городов и сел России. Напомню, вступивший в силу в прошлом году закон о защите религиозных символов запрещает использовать изображения культовых зданий без религиозных символов. Популярный канал radio.nsn проник во все массы. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 5 минут в столице. Сегодня 16 сентября, сегодня среда. Мы с Игорьком вдвоем, Яна у нас приболела, и мы ее отпустили.
3: День HR-менеджера в России сегодня отмечается. Поздравляем всех коллег.
2: Это отдел кадров.
3: Отдел кадров, да. Ну, сейчас модно называть HR.
2: Нашу Иру мы поздравляем.
3: Нашу Иру поздравляем,
2: конечно. Шлем пламенный привет здесь, прямо из студии.
3: И всем вам рекомендуем поздравить ваших коллег, зайти сегодня в кадры. И, может быть, что-то вкусненькое им принести.
2: Да.
3: Ну, или... просто поздравить, я думаю, будет приятно, с профессиональным праздником. Причем я уверен, что большинство и не знает, что есть такой праздник. Даже сами работники кадров, что есть день HR-менеджера в России именно. Это не международный праздник. Ну, вот так, Александр.
2: Это все, что хотели мне сказать. Игры сегодня кто кого не будет, друзья, потому что у нас будет серьезный разговор. А вот следующие 40 минут.
3: Ну, еще в 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол, ныне театр Образцова.
2: Я был в этом театре, когда росла дочь.
3: Я тоже был
2: несколько раз. И там историческая сцена вот эта, и исторические часы, не всегда работающие.
3: Немножко жутковато смотрятся вот эти музейные экспонаты, да,
2: да.
3: Вот кукол.
2: Ну, ты знаешь,
3: это, может быть, мы воспитаны на этих страшных фильмах.
2: Ну, это не страшные фильмы, это...
3: Ну, я про ужастики, когда куклы оживают.
2: А, ты про это?
3: Да, да, да.
2: Не, ну, а вот этот, господи, как же он назывался? Занимательный концерт или удивительный концерт? Удивительный концерт, где... Все, короче говоря, приехали. Забыл я. Где там был конферансье.
3: Ты про спектакль?
2: Про спектакль,
3: в театре?
2: Да, про спектакль в театре. Удивительный концерт, по-моему, назывался. Где там выходил конферансье.
3: Ну,
2: Герт его озвучивал.
3: Сейчас, наверное, тяжело детей удивить, да, с разнообразием всевозможных технологий, красок. Не,
2: я уверен, что сейчас, наверное, все по-другому. Там так и должно быть, наверное, стоять там, ну, во времени Станиславского просто глупо. Конечно, использовать новейшие технологии, это очень круто.
3: В общем, театре. Поздравляем театр с днем рождения тоже.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 15 минут в столице. Мы начинаем.
0: Экспорт по-нашему.
2: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появилось больше отечественных товаров. Вы наверняка уже слышали в эфире нашего радио на этой неделе специальные трейлеры о российских экспортерах. И это не случайно, друзья, потому что в утреннем шоу мы решили рассказать о тех, кто стремится на мировой рынок. О тех, кто производит товары у нас и выходит с ними на экспорт. В рубрике «Экспорт по-нашему» мы расскажем о программе «Сделано в России», потому что среди наших слушателей, уверен, есть те, кто заинтересован расширить горизонты своего бизнеса. И чтобы лучше разобраться в теме, сегодня мы пригласили гостью, мне написано «гостя», но я сказал «гостью». В студии у нас Елена Якутович, директор по внешним коммуникациям и продвижению бренда «Сделано в России» российского экспортного центра. Лена, доброе утро.
3: Доброе.
4: В прошлом году мы в эфире уже говорили о программе «Сделано в России», но есть те слушатели, кто, возможно, узнает про это впервые. Елена, расскажите, пожалуйста, вкратце, для чего она и кто ее создал вообще?
3: Да, конечно. Я начну немножко с такой, ну, такой официальной части вообще, что такое «Сделано в России», что это не просто слова, это действительно государственная поддержка, это системный инструмент продвижения отечественной продукции на внешние рынки. Mm-hmm. Ее оператором выступает Российский экспортный центр, который я и представляю, и именно РЭЦ является главным институтом поддержки не сырьевого, не энергетического экспорта. Собственно, это все государственная программа, распоряжение правительства закрепило развитие бренда как механизм достижения национальной цели, устойчивая и динамичная экономика. Но это вот формально. По факту, что это такое? Что такое программа «Сделано в России»? Мы, собственно, всегда на связи с экспортерами с точки зрения той поддержки, которая им нужна. Естественно, там в 2022 году появились новые запросы, новые трудности, и они касались и логистики, они касались финансовых расчетов. Но именно продвижение, особенно с учетом переориентации на дружественные рынки, да, это одна из важных запросов, который шел от бизнеса. Что такое продвижение? Низкая узнаваемость, она, естественно, когда ты конкурируешь с аналогичными продуктами из других стран, она играет тебе не во благо. А само продвижение, если каждый там бренд индивидуально будет выходить, это, как мы все элементарно понимаем, стоит невероятно больших денег. То есть там, например, в том же Китае, да, для того, чтобы ты выходил, у них там своя система, у каждой страны своя специфика, это тоже нужно, ну, обязательно понимать.
4: Я думаю, в Китае особенно.
3: В Китае особенно, то есть это вообще удивительный новый мир для всех, он сам сформировался по своим собственным правилам, и там, в принципе, нужно для того, чтобы выходить на рынок Китая с нуля, тебе нужно 50% от цены товаров закладывать на маркетинг. Ну, то есть для нашего бизнеса это вообще непривычное, ну, это другой формат. То есть в России сейчас только крупные игроки могут позволить себе 4% тратить на маркетинг, а 4% для нашей страны это много, ну, вот среди всех трат. Поэтому, конечно, самостоятельно это достаточно, ну, сложно. Ну, в Китае самый большой процент, да, но при этом у разных рынков разная специфика, и программа «Сделана в России», она, ну, собственно, под это и создана, для того, чтобы мы под общим национальным брендом «Сделана в России» продвигали образ нашей продукции, для того, чтобы спрос на нее там рос.
4: А какие инструменты предоставляет программа для поддержки отечественных экспортеров, и как именно программа помогает организациям, которые хотят выйти на мировой рынок и, может быть, еще не знают этого?
3: Наш инструментарий достаточно широкий, и сразу честно скажу, он будет дальше только масштабироваться. На данный момент программа «Сделана в России» подразумевает под собой при вхождении компании, точнее, сразу начну, чтобы войти в программу «Сделана в России», нужно получить сертификат добровольной сертификации «Сделана в России», знак, подтверждающий определенные качественные характеристики. Он абсолютно бесплатный, но ты тем самым попадаешь вот в эту, скажем так, экспортную команду для того, чтобы мы тебя продвигали. Получая этот знак, перед тобой открывается большой инструментарий. Первое, и, ну, там, первое основное, это, конечно, это пиар и маркетинг за рубежом по странам, где твоя продукция востребована. То есть мы тоже стараемся верифицировать, потому что если к нам просто придет предприятие и скажет, я хочу в Индонезию, но у меня даже денег нет туда отправить товар, ну, потому что логистика большая. Мы скорректируем и проговорим, какие страны сейчас, ну, какие ниши для него свободны, чтобы это действительно было не просто пиар или маркетинговая акция, да, чтобы это было, ну, резонансно и выходило для него в конкретные продажи. Ну, соответственно, пиар-маркетинговые, если это публикации в социальных медиа с блогерами, публикации в СМИ иностранных, непосредственно сами маркетинговые акции, это B2B переговоры, это какие-то BTL-акции. Ну, я не знаю, знают ли ваши слушатели, что такое BTL-акции, но вы наверняка сами приходили в какой-нибудь торговый центр, и вам предлагали что-нибудь попробовать, да, протестировать сыр или вино. Ну, вот.
4: Или понюхать.
3: Да, соответственно, да, это вот знакомство, да, аудитории в магазинах, в ритейлах, куда собирается продукт заходить, да, с продукцией. Это тоже как бы элементы маркетинга. И, конечно, скажем так, если мы говорим про маркетинг, самое большое, у нас всегда точка захода в страну, это такие большие фестивали, ярмарки, сделанные в России, как мы их называем. Они у нас уже были в Китае, они были в Объединенных Арабских Эмиратах. Это история, когда мы объединяем офлайн и онлайн. Тоже, может быть, слушателям будет непонятно. То есть это большой фестиваль, при котором мы приглашаем большое количество народа посмотреть, познакомиться с продукцией, объединяя с культурной составляющей, чтобы русские музыканты там пели, все покупали на ярмарке, тестировали русские товары, начиная от огурчиков, заканчивая там нашей одеждой или продукцией народного художественного промысла. Но FMCG-сегмент, то, что покупает каждый гражданин, мы привозим, ну, вот для знакомства. А после этого там одновременно идут стримы блогеров, потому что весь мир, да, переходит в онлайн. И здесь тоже я вот чуть попозже расскажу про еще инструментарий. И, соответственно, такой вот фестивальный, мы заходим в страну, чтобы дальше уже двигать эти товары, они находились там на полках, и мы их дальше раскручивали. Ну, вот так по стране идет, ну, вот, масштабирование. Ну, соответственно, кроме бантиков, как бы это ни звучало важно, да, мы одновременно развиваем сеть онлайн полок на международных маркетплейсах, онлайн-полок, где наша продукция будет продаваться все время. Тоже важно. Если вы, например, даже пользуетесь Wildberries или Озоном или Яндексом внутри страны, то каждый предприниматель понимает, что свою строчку продвинуть, чтобы она была выше, и потенциальный клиент заметно находил, это тоже определенное вложение. Мы здесь вкладываем в то, чтобы сразу вся полка сделана в России двигалась. То есть для того, чтобы бизнес, попадая туда, он не тратился на это, и вся номенклатура сделана в России, попадающая там, она уже была вверху, и ее видели, ну, соответственно, потенциальные пользователи за рубежом. С точки зрения офлайн мы развиваем сеть, ну, точек присутствия как для непосредственно покупателей, так и, собственно, для... И у нас есть еще отдельная сеть павильонов, когда приходят дистрибьюторы, они знакомятся и забирают себе в ритейл, ну, товары. Это тоже как бы вот элемент программы.
4: А вот как этот самый сертификат «Сделано в России» получить?
3: Сертификат «Сделано в России» получить очень-очень просто. Вы заходите на сайт Российского экспортного центра и, собственно... Там есть страничка, посвященная, можете ввести в «Сделано в России» Российский экспортный центр, и вы сразу же попадете на эту страничку. Ну, тоже будьте внимательны, потому что формировка «Сделано в России», ну, такая широкая, и иногда, так как мы становимся все более и более популярны с нашей программой, иногда бывает, что какие-то другие ребята пытаются к себе завлечь, и не являясь государственной программой, там могут спрашивать какие-то деньги. Здесь вот, ну, просто именно важно Российский экспортный центр. Почему? Потому что это бесплатно, это государственная поддержка. Соответственно, сертификат выдается, подтверждая качественные характеристики. По сути, качественные характеристики, он, значит, я сказала, что он бесплатный, она, продукция должна быть произведена на территории России, а производитель должен документально подтвердить ее повышенные характеристики. Мы увеличиваем количество отраслей для того, чтобы эти характеристики можно было разными документами подтверждать, которые уже есть у компании, то есть нужно просто приложить. Какие характеристики? Качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение продукта. Одна из этих характеристик, да, вот как какой-то документ подтверждающий, он, собственно, может быть релевантным. Так, в прошлом году мы еще вот расширили перечень, он уже включает и для IT-индустрии, и для креативных индустрий, для ювелирного производства, для сферы услуг, для народных художественных промыслов мы увеличили, а также все основные товары категории, которые обывательские, это продукты питания, это там одежда, ну, в общем, они все там присутствуют, в том числе для сложных и высокотехнологичных продуктов, также достаточно просто получить этот сертификат. Еще раз, сайт Российского экспортного центра, да, сертификат сделан в России.
4: Угу. Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Особенно если вы что-то производите и хотели бы получить сертификат «Сделано в России» и заняться экспортом. Эта тема точно для вас, поэтому не переключайтесь, слушайте внимательно.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Александр Бом, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, 10 часов и 32 минуты в столице. Мы продолжаем наш интереснейший разговор. У нас сегодня в гостях директор по внешним коммуникациям, продвижению бренда «Сделано в России» российского экспортного центра Елена Якутович. Елена, доброе утро.
12: Доброе.
13: Лен, скажите, пожалуйста, вот интересуются наши слушатели, а сколько компаний, есть ли какая-то статистика, стали участниками программы продвижения «Сделано в России» с, ну, когда все активно началось, с 22-го года, например?
12: Участников программы «Сделано в России», входящие в национальный проект «Международная кооперация экспорт» уже более 2500 компаний. А сертификаты сами получили, потому что сертификаты выдаются на сам товар, да, уже более 35 тысяч товаров. То есть, ну, компания может производить разный спектр товаров. И вот больше 35 тысяч, скажем так, брендов уже получатели, участники этой программы. И, собственно, сама диверсификация этого набора, она абсолютно разная. То есть это начиная от продуктов питания, которые нам совершенно знакомы. Туда же входят и креативные индустрии. То есть там в этом году даже мультик «Ну, погоди» получил, да, сертификат и вошел в команду национального бренда «Сделано
14: Старый?
12: В России». А новый, они сейчас новый. Обновленно, да. Да.
13: Угу. А мы дублируем его, да, ну, под каждую страну, которая его покупает?
12: Да, да, да, соответственно, конечно, перевод. Ну...
14: А тема все та же? Волк гонится за зайцем?
12: Да, и он все еще молодой.
14: Ну, это хорошо.
12: Совершенно.
13: Как ты, Саша?
12: Да, совершенно верно. Вот, соответственно, да, среди, ну, вообще, номенклатуры товаров, и тоже из интересных и любопытных фактов, есть производители Ростовской области, компании «Вертиго», да, они производители оборудования, которое работает с водой в разных направлениях. Например, в Объединенные Арабские Эмираты, да, мы помогли им выйти, они большие сооружения по очистке воды там строят, потому что, да, питьевая вода – это одна из самых актуальных там, да, потребностей у страны. При этом они и внутри страны развивают свое направление абсолютно в разных направлениях, в том числе в спорте. Например, у коллег, коллеги создали там первую искусственную правильную волну, построили в Санкт-Петербурге, и ее...
14: Для серфинга.
12: Для серфинга, да. Для большого, скажем так, серфинга, когда ты не можешь побывать на океане, развивая, в принципе, спорт-индустрию. Само оборудование дешевле 8 раз международных аналогов, и, собственно, билеты, соответственно, тоже дешевле, они более доступны не только для граждан с зарплатой, там, например, московского региона, но в том числе и Санкт-Петербурга, и к ним приезжают там со всех сторон.
13: А это крытое сооружение или это открытое, на открытой воде?
12: На улице, на открытой воде, да.
14: То поэтому... стоит туда ходить летом?
12: Да, летом.
13: В гидрокостюме можно и осенью, я думаю.
12: Осенью, да. Но зимой уже... Есть, конечно, в Петербурге экстремалы, которые зимой в супертеплом гидрокостюме, но тем не менее. Поэтому, например, наша косметика, да, это тоже там отдельный... Да, отдельный блок. У нас есть большое количество уже брендов, как и уходовой косметики, которые конкурентны с международными аналогами и по цене, и по качеству. Это так, например, компания Резида, знакомая всем, она продается, собственно, во всех магазинах. Это ребята из Татарстана. Они, собственно, медики, которые создали, ну, действительно, косметику, которая может бороться с какими-то, ну, проблемами и бороться с ними, ну, недорого с точки зрения продажи продукта, но с очень качественным, продуманным, ну, то есть медицинским подходом к кремам, к уходовой косметике. Это, конечно же, Натура Сибирика, да, которую мы тоже все знаем, когда коллеги именно, ну, работают с сибирскими травами уникальными, находят в них какие-то полезные качества для косметики. И таких, ну, брендов очень много. У нас очень большой кластер с точки зрения там медицины, да, и вот мы имеем в этом экспертизу. У нас не только самые лучшие врачи и самые лучшие поликлиники в мире. У нас очень много технологий по, собственно, лечению разных проблем, которые мы экспортируем в том числе. Также, ну вот, один из наших лидеров там в медицинской среде – это компания «Моторика», да, которая делает уникальные протезы, которые тоже помогают, и в том числе наши паралимпийские чемпионы тоже имеют такие протезы, потому что они помогают им, ну, как бы очень комфортно жить сегодня и достигать каких-то там... Ну, в общем, номенклатура, она действительно очень-очень разная.
13: А какие меры поддержки вот по программе «Сделано в России» пользуются наибольшим спросом у экспортеров? Это пиар или нет?
12: Ну, смотрите, я бы так сказала. Это прежде всего маркетинг, но маркетинг – понятие очень разностороннее, потому что что самое востребованное, в принципе, услуга РЭЦ, она входящая в этот маркетинг, ну, это выставки и бизнес-миссии, да, это первый раз приехать в страну, и даже не первый раз, потому что, ну, в каждой стране потенциал большой, и мы еще его нигде не перебили. Ну, то есть нам все время есть куда двигаться. Выставки бизнес-миссии, скажем так, которые идут с поддержкой РЭЦ, мы компенсируем большую часть затрат, если коллеги приезжают со своим оборудованием. Для того, что ты показываешь, мы привозим потенциальных покупателей, они тестируют, они показывают на выставке, они знакомятся и, собственно, там уже подписывают контракты для того, чтобы поставки осуществлять. Это достаточно распространенный инструмент во всей международной торговле, то есть, да, выставки всегда были, есть и будут, ну, как бы важным элементом, когда ты привозишь товар, привозишь экспозицию, и туда приезжают непосредственно заинтересованные выставки, они, естественно, все, ну, не сразу все показывают. То есть есть выставки даже креативных индустрий, есть там медицинского оборудования, есть IT-кластеров, да, выставки, когда приезжают непосредственно, ну, дистрибьюторы, которые заинтересованы в определенном ПО, если мы говорим про IT, либо заинтересованы там строительные выставки международные, когда там, в общем, по разным тематикам, и это действительно самое-самое востребованное. Мы, собственно, тоже сразу скажу для слушателей, как вообще попасть на выставку. Это тоже там достаточно важно. Платформа «Мой экспорт» в рамках национального проекта «Международная кооперация экспорт». На ней регистрация. И, собственно, просто вы выбираете, там есть удобный календарь по выставкам на следующий год. Потому что в любом случае на выставку нужно заранее подготовиться, заранее отправить, ну, свой товар. Смотрите, отправляете заявочку на регистрацию. И, собственно, с вами связываются. И вы отправляетесь вперед на экспорт. Очень просто.
13: А я вот что задумался. Я в Арабских Эмиратах в магазине видел нашу молочку. Вот вы говорите про выставки. Все-таки менталитет разный, там, если мы говорим про Арабские Эмираты, про Китай, там, любые другие страны. Вот они приходят на эту выставку и дегустируют, да, потенциальные покупатели этой продукции. И там, если им нравится, то, соответственно, они себе берут и ставят на полки.
12: Да, мы здесь говорим, потому что выставки — это история про B2B, бизнес с бизнесом общается, да, то есть это не, там не бывает простых граждан, которые идут уже в магазин и приобретают там. И там, собственно, представители дистрибьюторов, они смотрят, тестируют, ну, с точки зрения своей компетенции, насколько этот товар будет востребованный. Ну, для того, чтобы дальше его поставить на свою полку, потому что, естественно, везде, ну, выгодное сотрудничество, ну, вообще внешнеэкономическая деятельность — это про партнерство, про выгоду двух сторон, да, и принимающие, и здесь. Но здесь вот любопытный факт. Мы как российский экспортный центр тоже провели в этом году летом конкурс. Провели конкурс в нашем телеграм-канале, который называется «Новости российского экспорта», где всегда вы можете найти актуальные меры поддержки и какие-то новые акции и предложения в поддержку. Мы провели конкурс среди читателей, что сезон отпусков летом. Вот вы где-то, если вы путешествуете за рубежом, присылайте фотографии с продукцией, да, с российской продукцией, где вы ее найдете, и мы разыгрываем продукцию, сделанную в России, пришлем коробочку подарочную приятную, соответственно. Просто найдите. смотрите, нам такие уникальные пришли из Австралии, из Индонезии. Мы даже на Индонезии, нам пришла фотография, знаете, эти конфеты «Счастье» из Санкт-Петербурга. Они достаточно дорогие, но очень безумно вкусные. Вот такие вот они красивенькие. Ну, коллеги из Питера их производят. В Индонезии их нашли, мы даже сами не знали.
13: Но это они туда официально попали?
12: Официально попали, да. То есть они были в официальном магазине. Поэтому мы практически всю, даже из США нам приходили, то есть везде находились наши продукции. Естественно, лидером везде, честно скажу, был шоколад Аленка, да, его прям очень любят за рубежом, это прям бренд российский. Но, тем не менее, у нас таких брендов еще очень много, и из приятного нам, это уже не совсем про экспорт, но просто когда есть конкурс, да, люди досылают. И вот в Париже есть на улице рынок, где продаются старинные красивые товары. Угу. Очень знаменитый, он как бы является, в принципе, достопримечательностью Парижа. И оттуда прислали видео, где поднос жестовской фабрики, да, нашего НХП там продается, и все равно какую-то гордость мы в этот момент, несмотря на то, что это явно кто-то уже там когда-то приобрел, и что оно там среди, скажем так, мировых каких-то вот элементов культуры, которые продаются, перепродаются, есть. Тоже приятно.
13: Появились ли за последний год новые инструменты по продвижению единого национального бренда?
12: Да, и я бы так сказала, прям существенно мы изменились. Если до этого мы в основном выставочной, ярмарочной деятельностью продвигали большими образами и работой с там, небольшой, с блогерами, то мы как бы достаточно нарастили свой инструментарий. И вот новый инструмент, который появился буквально 2 месяца назад, это маркетинговая поддержка и пиарная в рамках программы «Сделано в России». Соответственно, вам нужно просто получить сертификат, о чем я уже говорила до этого и напомню, да, на сайте Российского экспорта центра, получить бесплатный сертификат «Сделано в России», входя, и воспользоваться 2 инструментами. Вы просто подаете заявочку на том, чтобы вас как бы либо пиар, либо маркетинг-инструменты, что вам релевантнее в конкретной стране, и с вами, соответственно, в течение там месяца вас уже напишут международные СМИ о вашем бизнесе и ваших уникальных работках. Это из нового. Да, отдельно у нас есть большая работа с блогерами, тоже расскажу. Вот, наверное, может быть, вы слышали, абсолютно недавно в рамках Восточного экономического форума мы привозили блогера 100-миллионника из Китая и вели напрямую стрим с Владивостока сразу же с продажами в Китае.
13: То есть новостях было, да.
12: Да, она достаточно шумно. И вот ее зовут Дань-Дань, имя у нее Ян Джунсинь, у нее больше 120 миллионов подписчиков. Но вы представляете, что в Российской Федерации 144 миллиона человек просто вот...
13: Ну, в Китае их просто больше.
12: Понимаем, но тем не менее. У нас, вы знаете одного российского блогера, у которого аудитория будет соизмерима с населением, ну, страны, в которой... Нет, это всегда, ну, процентов максимум 10, ну, если согласен, то, и уже да. Топ. Ну, вот просто к тому. Ну, что это действительно существенно. И она продала за 6 часов, продала на миллиард.
14: На
12: 1 миллиард, да. Но суть просто в том, что это же были товары маленькие, то есть когда себестоимость там по 100, по 150, по 200 иногда рублей, то есть, ну вот, товары общего пользования, то есть какое количество этих товаров. А это, естественно, работа. Мы за полгода вывозили товары, потому что они же это онлайн должны кликнуть, им должны сразу же домой прийти, то есть чтобы это большая работа была проделана, чтобы вот, ну, в большой стрим это все произошло. И здесь тоже это все, ну, как раз вся эта программа для участников программы «Сделано в России», получаете птичку и, собственно, вперед продаваться вместе с топ-мировыми блогерами. Добро пожаловать.
13: Осенью традиционно, ну, проходят разные мероприятия и для Российского экспортного центра, временем масштабных мероприятий в том числе. Расскажите, пожалуйста, какие события запланированы на этот сезон?
12: В этом году осень у нас более насыщенная. 22 сентября первое мероприятие, которое мы проведем, это будет торжественная церемония награждения лучших экспортеров страны. В этом году мы делаем ее масштабной, там очень красивой. Ее смогут увидеть жители всей страны, ее покажут там в прямой трансляции на Первом канале. И, собственно, в этот момент мы определим, кто же вообще расскажем лучший за прошлый год, да, по достижениям экспортеров в разных категориях. Кроме того, 30 октября у нас стартует фестиваль-ярмарка в Таиланде. Мы впервые заходим на этот рынок, тоже вот с таким большим мероприятием, поэтому тоже приглашаем сейчас еще можно производителям туда со своими товарами зайти. Поэтому...
13: А так оперативно можно, да?
12: Да, так оперативно можно, потому что да, это знакомство, и вот мы в любом случае отработаем по сертификатам наличия, которые есть, но для разных категорий товаров есть разные ограничения. Поэтому сейчас регистрация еще открыта. Добро пожаловать. Регистрируйтесь, чтобы показать свою продукцию крупненько в Таиланде. И, конечно, 17 ноября у нас будет главная наша точка в рамках нацпроекта. Это ежегодная, это нацпроекта Международная кооперация «Экспорт». Международный экспортный форум сделан в России. 17 ноября на выставке России, собственно, приглашаем всех. Регистрироваться можно уже на сайте. Мы будем обсуждать все важные моменты с участием первых лиц государства, что нужно внешнеэкономической деятельности, какие инструменты поддержки нужны, что нужно, собственно, донастроить. И финалом в этом году станет онлайн-конференция в декабре. Мы называем это «Экспорт онлайн», где мы расскажем, поделимся компетенциями о том, как вам заходить на международные маркетплейсы и как достаточно быстро, да, из дома можно продать свои товары на внешний рынок.
13: Елена, скажите, вот вы как человек непосредственно внутри всей индустрии, как вам кажется, каких товаров вот не хватает сейчас у нас для экспорта? Ну, то есть они есть в России, но, может быть, просто люди, которые это производят, за этим занимаются, ну, как-то не слышали или не решались получить сертификат «Сделано в России», обратить внимание на вас, думали, что... Ну, это сложно выходить на экспорт. Вот направление товаров, которые вам кажется точно бы за границей у наших дружественных стран пользовались популярностью.
12: Ну, смотрите, действительно, вопрос, спасибо большое, очень хороший. Мне кажется, что с точки зрения потенциала очень большого, это точно модная индустрия, то есть это одежда. Потому что мы за последние 4 года, да, внутри выросли. Страны, вы очень сильно выросли. Да. По качеству мы это все видим, мы все уже, я сама сижу, да, в производстве сделанной в России в одежде, которая здесь продается. Мы выросли, то есть ушли западные бренды, мы стали конкурентоспособными, и можно расширяться. И в чем польза? Конечно же, ну, от любого экспорта польза – это рабочие места, и это валютная выручка, которая внутрь страны приходит для того, чтобы развивать жизнь вообще горожан. Но если ты производитель одежды, и ты, например, производишь, и она у тебя стоит 2x, то как только ты расширяешь рынки и востребованность, ты сможешь идти в направлении там, международных брендов на уменьшение цены, потому что спроса будет больше. То есть экспорт — это про развитие бренда в лучшую сторону и для потребителя, и внутри страны, да, и для, собственно, самого бренда и выгоды его. Поэтому не бойтесь. Ну, то есть наша одежда действительно сейчас уже конкурентоспособна. Я вот буквально в воскресенье гуляла по центру Москвы, и, знаете, так приятно было, когда я видела таких модных ребят, которые шли с пакетами, но уже шли с пакетами не международных брендов, а у них там Twill Stories и 1811. Они идут, и настолько приятно, что мы уже внутри страны выбираем российское. Ну, соответственно, и за рубежом они готовы к этому. Поэтому надо не бояться, приходите, получайте сертификаты, и мы взорвем нашей модой весь мир.
13: Еще раз, да. Для тех, кто только что к нам присоединился и, может быть, как раз занимается одеждой, в двух словах, у нас буквально 2 минуты осталось, как получить сертификат «Сделано в России»? Где?
12: Получить сертификат «Сделано в России» необходимо на сайте Российского экспортного центра. Поэтому вы можете в поисковой строке вводить «Российский экспортный центр», можете коротко РЭЦ, он вам подскажет. И, собственно, там сразу же на главной странице вы увидите «Получить сертификат «Сделано в России». Это абсолютно бесплатно. Любой документ, подтверждающий ваши качественные характеристики, собственно, его нужно будет просто приложить, и сертификат ваш. И вы сразу же попадаете в большую государственную программу продвижения национального бренда «Сделано в России», и мы поможем вам стать самыми популярными на международной арене.
13: Главное обратить внимание, что это бесплатно. Если кто-то будет с вас требовать деньги, перепроверить, туда ли вы зашли.
12: Именно, прошу обратить внимание, именно на сайте Российского экспортного центра, потому что мы делаем это бесплатно, и, конечно же, всегда есть много коллег, которые хотят на аналогичном заработать.
14: Выходите на зарубежные рынки, находите новых партнеров и используйте инструменты поддержки экспорта. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт 0+.» А у нас в гостях была, напомню, директор по внешним коммуникациям и продвижению бренда «Сделано в России» Российского экспортного центра Елена Якутович.
13: Лен, спасибо вам огромное, что вам нашли время. Мы желаем вам удачи в этом нелегком, но интересном проекте.
12: Амбициозном. Да,
13: амбициозном, да. Безусловно. Мы, как радиостанция «Наше радио», которая изначально выходила и существует со слоганом «Сделано в России».
12: Да, да, да.
13: Мы в первую очередь, конечно, для наших...
14: Но и за границей нас тоже очень много слушают.
13: Многие с помощью современных средств связи. Желаем вам удачи всем вашим проектам, а нашим слушателям, особенно тем, кто занимается производством чего-то, это и креативная индустрия, и продукт питания, и медицина, и так далее, обратить внимание на ресурсы, о которых сказала Лен. Ну и желаем всем хорошего дня и до завтра.
14: Любим вас.
13: Берегите себя.
12: Пока-пока.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.
15: Выборы 2026.
16: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
17: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
18: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
19: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
20: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
15: Выборы 2026.
21: Реклама на 107 FM.
22: Наша погода.
23: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
24: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
25: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
26: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
15: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
27: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
15: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
28: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
15: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
29: Аудитория 12+.
30: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона, группы компаний «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан в конце года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании «Новохоперский» – комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Группа компании «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба продолжится. В конце года в Анне планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая.

0: важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов рублей. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное. Из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и центральный парк, где сохранили сосновый лес. Воробьевский район с рабочим визитом посетили вице-спикер облдумы Виктор Логвинов и министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко. Они обсудили с главой района Михаилом Гордиенко социально-экономическую ситуацию и планы развития. Затем посетили новый животноводческий комплекс в селе Березовка, построенный при участии крупного агрохолдинга. Основной этап завершен, ведутся финальные работы по монтажу оборудования и автоматизации. Комплекс на 800 голов дойного стада планируют ввести в эксплуатацию в конце октября. Инвестиции составили 500 миллионов рублей. Виктор Логвинов отметил, что на предприятии применены самые современные технологии, что улучшит условия труда и повысит продуктивность. Он поблагодарил всех, кто принял это стратегическое решение.
1: Реклама.
0: НСПК запустила акцию с возвращением кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате карты МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет начисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале, в национальной системе платежных карт новый сервис делает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяковский».
2: За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Какой-то антиплагиат 2.0 будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросеточек и, конечно, не запретят. Но студенту придется объяснить, зачем он это использовал.
3: Читают студенту все... придется потрудиться.
2: Потрудиться, да. Читаю это все и думаю, как же хорошо, что нас никто не может проверить. Хотя, честно говоря, у нас нейросеточка в голове, она подтягивает рандомные фразы. Поэтому наше развлекательное чушь. Шеносное меню в радиокафе «Маяковский» прямо сейчас.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Я выражаю этому дню недовольство. Читаю приметы, значит, о том, что запрещено на сегодняшний день. И вижу первое – поднимать деньги с земли. И думаю, да где ж ты была? Это присказка, это примета, этот завет. Когда я кошелек потерял, когда это было в понедельник или в воскресенье, кто-то его поднял сразу, молниеносно.
2: Потому что это был не тот день, когда нельзя поднимать деньги с земли. Наверное, как ты говоришь, и денег-то не было.
1: И денег не было.
2: Поэтому... Карточки, ты рассказывала, что они карточки были.
1: Карточки были, они же тоже...
2: Носители денег.
1: Нет, ну да, в идеале, конечно, мои были, по большей части, пустые.
2: Скидочные дисконты. 3%.
1: Да. И тем не менее, очень неприятно. Вот где была эта примета? Хороша ложка к обеду, я вот так вот скажу этим предкам, несвоевременно выпускающим свои заветы.
2: Да, кстати, еще из заветов, что сегодня надо наводить порядок в доме. Ну, такой... Нет, не глобальный, не пугайся. Надо вытащить все ненужное, ну, такое мелкое, ненужное, типа стоптанной обуви. У тебя есть стоптанная обувь?
1: Ну,
2: вот у меня нету, честно говоря.
1: Подожди, у меня нет, я вот выбрасываю периодически. Но у меня есть сожитель, да, мужа я так называю, который зачем-то бережет все. Как он мне говорит, когда я начинаю разбор? Например, лежит 10 пар очень старых кроссовок. Они непригодные для ношения, вообще, мне кажется, что...
2: Та самая стоптанная обувь.
1: Конечно, некоторых, возможно, нет подошвы. Я говорю, ну, вот эти. Да, это же какие-то, это упоротые лисы в мире кроссовок. Я говорю, они не пригодятся никогда. Допустим, у них нет подошвы. Он говорит, ну, а если очень жарко, и я хочу заземлиться, да, почувствовать вот это вот чернозем воронежский, плодородный. Я говорю, ладно, ну, вот эти, у них там тоже какая-то недостача. Он говорит, ну, это я когда, если буду играть в футбол, я говорю, ты же не играешь в футбол. Он говорит, ну, вдруг меня когда-то позовут.
2: Потянет поиграть в футбол, да. А у меня нет стоптанных кроссовок.
1: Он потянет связку, потому что в их возрасте, будем объективными, уже нельзя играть в футбол вот так вот резко и неистово. Вдруг однажды, если до этого 10 лет
2: ты не играл
1: и даже 10 тысяч шагов в день не прохаживал. В общем, и так дальше и тому подобное. На каждую пару есть свой аргумент и дальше
2: идти. Подожди, это происходит только с обувью или такая же история, там, не знаю, с футболками, с рубашками?
1: Лен, конечно. Он будет что-то красить.
2: Да,
1: в этой
2: вот
1: он
2: это,
1: будет
2: это на потом,
1: пилить.
2: Бабушка сказала на потом.
1: Да, это вот самое счастливое для того, чтобы в ФИФУ у всех победить. Ну, в общем, у каждой за спиной каждой вещи стоит
2: своя
1: какая-то
2: история. Смотри, да. То есть и перспектива проглядывается. Не то, чтобы взяли, положили и просто так. У каждой свое предназначение.
1: Ну, я, знаешь, из тех, кто историю может нет-нет да
2: прервать.
1: И переписать. Да, конечно, никогда такого раньше не было. И вот опять. Да, как только он уходит, я как бы раз и потерялась вещь. Ну что, бывает, когда их такое количество.
2: И все.
1: Надеюсь,
2: и не будет уже потом рубашки, которая для покраски забора была предназначена. Вот поэтому забор не крашеный. Все из-за того, что ты утилизовала заветную рубашку.
1: Это как-то... Я хотела сейчас унижать других людей. Это каким-то образом так повернулось все, что я еще и стала виновата. Неприятно.
2: Но сегодня, короче, Каринкин день. Надо наводить порядок и выбрасывать всякую отслужившую мелочь. Рекомендуют сжечь вообще все.
1: Ой,
2: сжечь.
1: Класс.
2: Ты уже прям чувствуешь,
1: это
2: как отдельное огонь
1: удовольствие.
2: Греет твои ручки.
1: Если вы услышите сегодня где-то вот такой раскатистый хохот, знаете,
2: я думала, песни.
1: Не песни, это я. Это я жгу одежду.
2: Отжигаю.
1: Да, круто.
2: Ой, в общем, все ненужное сегодня выбрасываем, и будет всем, наверное, нужное потом, да, придет каким-то магическим образом на смену ненужного. Так, еще сегодня у нас из праздников, между прочим, день рождения Джульетты.
1: Угу.
2: А, вообще никто не знает, когда она родилась, и Шекспир-то у себя в знаменитом своем произведении, собственно, ничего не упоминал по этому поводу.
1: А что там упомнишь, выдумка сплошная?
2: Ну, неважно. Угу. Но хитрые веронцы Венеция, ну, те самые жители Вероны, где дом Джульетты, угу. где знаменитый балкон,
1: которого,
2: которым,
1: кстати, который тоже не имеет
2: тоже придуманный,
1: никакого
2: да,
1: отношения.
2: Сплошное придуманное. Они решили, что вот будет именно 16 сентября угу. день Джульетты.
1: Пусть будет дева. Наш...
2: Ну, дева,
1: дева
2: и дева. Дева, да. дева. И там у них всякий вот праздник, посвященный, собственно, Шекспиру, угу. посвященный этой героине и так далее, и тому подобное.
1: Выходят те, кто
2: говорится.
1: За Монтеки, те, кто за Капулетти.
2: Ну, давай биться.
1: Ну, не биться. Не берут истово. Ложку столовую в рот, берут яичко и бегут. У кого разобьется, ты... Ну, такие современные конкурсы интересные.
2: Есть еще... Платьев средневековых каких-нибудь, да?
1: Скорее всего.
2: Ну,
1: в своих, я думаю, они там всегда
2: там ходят. А песен, подожди, нужно же обязательно какие-нибудь вот эти серенады, самое главное, под балкон спеть, мне кажется. Нет, праздник цветов, может
1: что
2: быть,
1: там,
2: устроить.
1: Возможно, из Агаты Кристи. Знаешь, такое духоподъемное.
2: Бери портфель, иди домой.
1: Представляешь вообще себе вот такую серенаду от возлюбленного, который поет Агату Кристи?
2: Там же мрак. Может быть, какой-нибудь, не знаю, кавер такой сделать романтический.
1: Это невозможно. Я еще увидела, Лен, очень неоднозначный праздник, День работающих родителей. Я сейчас переведу, что я думаю. Вот смотри, когда ты ребенок, и твои родители работают, это очень хорошо. Как бы у тебя и обувь есть новая, не отцовскую, да, нашего. Да, или, не знаю, мама, еда какая-то на столе. Это чудо. А вот когда ты уже взрослый и обзавелся своими детьми, а твои родители по-прежнему работают, это значит, у ребенка отсутствуют бабушки и дедушки, которые должны...
2: Не выполняют они свой функционал.
1: Да, печь пирожки, забирать его из школы, сказки читать. И вот здесь уже неприятно. А? Двояко?
2: Да, жизнь такова, какова есть, и не более никакова.
1: И не более, и не менее никакова. Это если верить классической цитате.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона, группы компаний «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планирует производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан в конце года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании «Новохоперский» – комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Группа компании «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба продолжится. В конце года в Анне планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов рублей. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и центральный парк, где сохранили сосновый лес. Продлить отпуск за занятия спортом. С таким предложением обратились к депутату Госдумы Александру Сидякину воронежские спортивные деятели. Участники спартакиады, организаторы соревнований, представители регионального министерства физкультуры и спорта обсудили с парламентарием самые разные темы. От велодорожек и воркаутов до конфликтов квадроциклистов с лыжниками. Один из прозвучавших вопросов касался мотивации сотрудников предприятий заниматься спортом. Участники встреч попросили депутата Госдумы проработать на федеральном уровне идею о введении дополнительных дней к отпуску за спортивную активность. Александр Сидякин предложил компромисс. Лишние дни отдыха могут давать за сдачу норм ГТО. С 7 по 14 сентября сотрудники Росгвардии в Воронежской области проверили более 230 объектов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. По итогам рейдов зафиксировано 28 административных нарушений. Все они касались неправильного хранения оружия и боеприпасов, либо просрочки документов. Из оборота изъяли 23 единицы оружия. Кроме того, за неделю граждане и организации подали 570 заявлений на получение лицензии, разрешений и удостоверений. Данные обнародовала пресс-служба регионального управления Росгвардии. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Ну тема.
2: Да. Мы видели новости, они звучат так. Россияне назвали слова «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба» самыми раздражающими.
1: И не только их, надо признать.
2: О, там на самом деле
1: там
2: список
1: много,
2: большой.
1: Да. Там они как-то по процентам все это рассчитали. В общем, два дня все эти терки трутся. Я еще одно слово раздражающее.
2: Терки трутся.
1: По поводу того, какие же слова самые-самые, что ни на есть противозные. Ну, вот те самые условные сленговые, которые сейчас Карин назвала. Или же это как бы англицизмы, пришедшие в нашу жизнь. Типа там триггерить, хайп, фейк. Да, вот это вот все. Их тоже 17% опрошенных отнесли к раздражающим.
2: Тут все, смотря какой details, смотря какой фабрик.
1: Хорошо. Но есть еще третья группа раздражающих слов. Это вот эти, мне кажется, наиболее популярные уменьшительно-ласкательные суффиксы, в которых употребляется.
2: Да, точнее,
1: аналогично. Ну, в смысле, за то, что они раздражающие голосы. Всякие вот эти денежки, кушать, столик.
2: Это отвратительно. Вы что, вы младенец какой-то? Вам сейчас манную кашу принесут, или у вас прикорм только начался, вы хотите кабачковое пюре откушаться?
1: Да. Скажите прямо, нажраться хочу.
2: Я взрослая женщина, имею право.
1: Могу себе позволить, в конце концов.
2: А когда вот вместо такси вызывают машинки?
1: Машинки? Ой, я такого даже как-то в моем окружении не принято.
2: Машинку вызову. Какую машинку ты вызовешь? Такси? Либо машину. И за тобой приедет.
1: Тачка. Вот та самая.
2: Нормальная.
1: Из мультика.
2: Неизвестно какой марки, но, скорее всего, белая. Или... Черная.
1: Датсун у нее будет марка называться. Хотя это, ладно, это другая история. Что-то мне на китайский автомобиль
2: доброго времени суток можно туда.
1: Да, еще же вот эти вот, которые неопределенные какие-то речевые выражения, типа от слова совсем, да, вот этого доброго времени суток.
2: От это меня от этого трясет. Трясет,
1: да?
2: От слова совсем. И это такая, ну, достаточно, я поняла, что вы не любите помидоры. Можно сказать, ненавижу помидоры. Я не уважаю. Хочу, чтобы они провалились на дно земли. Не обязательно говорить, я не люблю помидоры от слова совсем. От какого слова совсем? Я не люблю помидоры от слова не люблю помидоры.
1: Все.
2: Они мне не по вкусу. Фу, гадость. Извините, кто так говорит. Я понимаю, что это все привычки.
1: Видишь, тебя триггерит слово от слова совсем.
2: Слово совсем. Да, мне вообще просто потряхивает. Я уверена, что таких еще тьма тьмущая, но вот это почему-то я слышу очень-очень часто, да.
1: Ну вот у меня такая же история со словом «наслаждаться».
2: «Наслаждаться»,
1: вот, да. Я его ненавижу.
2: Но это ты, вот у тебя вот к нему какая-то личная неприязнь. Вот от слова совсем оно объективное.
1: Потому что его вставляют точно так же, как и это выражение, не туда и не по делу. А поскольку его без конца вот так вставляют, там, «насладиться осенью», «насладиться кофе», «насладиться работающим браузером». Это я сейчас смотрю на ноутбук.
2: А чем еще?
1: Чем можно
2: насладиться? Ведь все-таки бывали и другие варианты. Времена, конечно.
1: И все всем чем-то вот без конца наслаждаются. Господи, боже мой.
2: А говорят...
1: Уже ешьте, а не кушайте. Точно так же. Да. Просто получайте удовольствие, а не наслаждайтесь.
2: Нажирайтесь без наслаждения. Мы к этому вас, как леди, призываем исключительно. А когда говорят словами через рот, меня это...
1: Ой, да, это как от слова совсем.
2: Уничтожает. Не могу насладиться жизнью, когда кто-то мне рассказывает, что он...
1: Подожди. Тогда фразу надо вот так выстроить. От слова совсем не могу насладиться жизнью, когда он говорит мне словами через рот.
2: И я ей объясняю, словами через рот. Ладно, дай мне другие варианты. Вот если ты объяснял мне словами через рот, назови мне те места, откуда идет звук.
1: Звук извлечения. Из ушей, из глаз, из-под ногтей. Опять же, может быть.
2: Слова из-под ногтей. В общем, как вы поняли, у нас с Леной триггерные фразочки имеются. И ваши ждем мы в комментариях. Слова, речевые обороты, выражения, которые сильно вам не... Ну, которые вам не нравятся от слова совсем. Я сейчас пойду.
1: От которых вы не получаете наслаждение. В общем, рассказывайте.
2: Мы сейчас вам скажем, что у нас в призах два билета на 19 сентября в цирк Шапито,
1: Каракат-шоу,
2: воздушный гимнаст, Фокс, Медведь на самокатах, оркестр королевских пуделей. И вот это вот мы объявили. Теперь я пошла мыть рот с мылом. Вы слушайте музыку. We'll be right back.

0: Выборы 2026.
1: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
2: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
3: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
5: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.
6: Реклама на 107FM. Наша погода.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
8: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
9: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
10: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
11: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
12: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
13: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
12: Ограничение 0+.
13: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Выборы 2026.
1: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
2: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
3: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать?
5: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Первый в мире робот-проводник будет работать в поездах РЖД. Об этом сообщил гендиректор госкомпании Олег Белозеров на полях Международного фестиваля молодежи. По его словам, недавно робот совершил экспериментальный рейс на скоростном поезде «Сапсан», который ходит между Петербургом и Москвой. Когда РЖД начнет использовать роботов-проводников на постоянной основе, глава госкомпании не уточнил. Между тем, на выставке промышленно-энергетического форума пообещали, что в ближайшие 3-5 лет в домах россиян могут появиться человекоподобные роботы-помощники. Сейчас два таких робота, Гарик и Платон, развлекают гостей и информируют об экспозициях на этом мероприятии. По словам экспертов, пока широкое использование роботов ограничено из-за вопросов безопасности. Охотовед и зоолог Михаил Кречмар заявил НСН, что медведи стали гораздо чаще выходить к людям из-за увеличения их популяции и недопромыслом.
2: Я бы все-таки не сваливал все на прикормили. Есть естественный рост численности. Почему он происходит, мы не знаем. И есть недопромысел, который у нас составляет 73% в среднем по стране. Самое главное должно быть не стихийно, а организованно. Не просто пьяные мужики шарахаются по лесу с ружьями или по окраинам поселков. Вынужденный отстрел в тех масштабах, в которых должны определить каждое муниципальное образование на своей территории.
1: Кречмар добавил, что промысел медведя охотникам не интересен из-за того, что мясо этих животных не едят, а шкуры не ликвидны. На аттракционе в Икутске, с которого выпала девушка, работал 10-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона. Несчастный случай произошел в местном парке культуры и отдыха в августе. 16-летняя девушка выпала с аттракциона «Зигзаг» и получила переломы бедра и предплечья. В администрации города уточняли, что аттракцион прошел плановую проверку в этом году, которая подтвердила его техническую исправность. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евросоюз предложит Канаде стать первым ассоциированным членом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен на выступлении в Европарламенте. Она призвала срочно переосмыслить партнерские связи и обсудить возможность распахнуть двери перед Канадой. Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, говорил, что Оттава планирует начать переговоры об уникальном альянсе с Брюсселем. Розничные цены на сезонные фрукты в России начали снижаться благодаря хорошему урожаю и росту товарного производства. По подсчетам

0: аналитиков, сливы в начале сентября подешевели на 15% в годовом выражении, яблоки на 6%, нектарины стали дешевле на 11%, а персики на 3%. При этом бананы, дыни и арбузы подорожали. Как пишет газета «Коммерсант», потребление свежих фруктов в России сейчас заметно отстает от рекомендаций Минздрава. 74 килограмма против 100 килограммов на человека в год. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
3: Американка собрала 13 тысяч предметов с лягушками. Это вот когда хобби вышло из-под контроля, да, начала собирать свою коллекцию еще в 80-х. Все как бы запустилось с золотого кольца в виде лягушки. Ну и дальше понеслось уже. Там не только украшения с лягушками пошли, но и мягкие игрушки, статуэтки и прочая ерундистика лягушачья. Ей даже пришлось приобрести второй дом с большим гаражом, где находится часть коллекции. К чему веду? Да к тому, что мы в радиокафе «Маяковский» лягушка и прочих удивительных тварей не коллекционируем, собираем исключительно ваши комментарии под сегодняшней темой дня ВКонтакте. Пишите.

0: Реклама на 107 FM.
1: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Грановский.
1: Так, короче, психологи тут, иностранные, правда, психологи, но тем не менее, опытные, говорят, что сплетни улучшают вашу карьеру. Как бы подводка, ну, обоснование, да, этой истории такое, что общаясь, передавая, так сказать, точнее, как не передавая, слыша сплетни об окружающих, вы можете лучше оценивать ситуацию, понимать, с кем надо быть на страже, кому стоит доверять, кому не стоит доверять. Ну, то есть, как бы это характеризует, ну, если говорить о рабочем коллективе, да, собственно, коллектив. Поэтому все так любят люди, господи, заговариваюсь, люди и любят эти самые сплетни.
2: Так, ну в этом есть какая-то логика, потому что ты случайным образом получаешь какой-то психологический портрет, да, информацию того или иного человека. Но вот здесь вот я сразу могу придраться к формулировкам. Мне кажется, конкретно сплетня никому ни в чем не может помочь. Потому что
1: она именно сплетня.
2: Да.
1: Не несет под собой ничего правдоподобного.
2: Да, если мы вообще возьмем характеристику
1: классическую
2: слова,
1: историю.
2: Да, так это же неправдоподобная информация, которая там от одного человека передается к другому, и получается испорченный телефон. То есть правды в ней минимум. Угу.
1: Бабка надвое сказала. Да?
2: Ну, как бы да.
1: Про сплетни.
2: Как будто бы. Другое дело, вот если подслушивание или что-то такое еще из благородного ведет к... Как там? К хорошим отношениям, к хорошим успехам
1: на работе? Ну, ты узнаешь как бы карьеру. Улучшается карьера, потому что ты владеешь информацией. Соответственно, кто владеет информацией, тот владеет миром. И ты понимаешь там, с кем себя как вести.
2: Можно шантажировать кого-то. Но просто тогда, да, любую сплетню нужно делить.
1: Да,
2: надо,
1: ее
2: минимум.
1: Надо проверять. У нас нескольких точек зрения. Там тон, эмоции, что истинно, не истинно. Ну, как бы вот все-все-все. Что плохого этому человеку сделали? Что он там рассказывает о другом какие-то неприятности?
2: Хотя интересно, бывают ли вообще сплетни, которые не имеют никакого отношения к реальности?
1: Мне кажется, огромное количество на самом деле. Опять никогда даже не знаешь, что про тебя нафантазировали. Знаешь, есть
2: кто этот автор?
1: Да, поговорка есть, что глухой не дослышит, да, больше наврет. И вот кто-то что-то не расслышал, кто-то что-то не так понял. И все. И дальше уже покатило, да, вообще непонятно к чему. Прям вот рассказываю ситуацию буквально вчерашнего дня.
2: О.
1: Кстати, она случилась при тебе.
2: Кстати, это сплетня про тебя. Мы с коллегами здесь сидели, обсуждали. И вот что мы решили.
1: Ну-ка. Звонит мне знакомый, собственно, вчера при тебе, и говорит, что же твой благоверный не знает твоего правильного номера телефона.
2: О.
1: А у меня их было два номера, и, соответственно, один как бы почил в БОЗе, а остался другой. А почил в БОЗе старый, древний, который со мной там вообще много-много лет прошел. А новый, но он опять тоже относительно новый, но тем не менее. И я в полной уверенности говорю, да, ну, благоверный. А это, я-то понимаю, что речь идет о бывшем муже, с которым этот человек знаком. И, соответственно, он не мог найти мой номер телефона, позвонил моему бывшему мужу. Тот ему, опять же, всунул тот же старый номер телефона. Да, который знал. Но, видимо, отдал все-таки и более свежий, поскольку у него есть все номера моих телефонов. И я ему говорю, ну, вот такой вот благоверный, поэтому и бывший. Ну, что-то там вот в этом роде. Вот. Потом выясняется, уже после эфира звонит мне старинный мой приятель и говорят, тут тебя искали, такой-то, такой-то. То есть он то ли перепутал вообще людей, моих мужей, еще чего-то. Он позвонил просто моему древнему другу, который никогда ни в жизни не был моим благоверным.
2: Соответственно, и бывшим тоже стать не мог.
1: И бывшим тоже не мог. Но вот в его голове что-то, видимо, вот как-то вот так сложилось. Вот тебе, пожалуйста, дальше же можно рассказывать что угодно.
2: В какой-то компании на встрече не знаю, одноклассников или однокурсников либо бывших коллег, можно сказать, а знали ли вы,
1: что
2: Ленка
1: тут вот так вот, вот так вот.
2: Нормально, сплетня формируется.
1: Как это происходит? Ну вот кто-то что-то забыл, перепутал, ну и так далее.
2: И сам чуть-чуть восполнил пробелы. Хорошо. Ладно, такие сплетни мы уважаем. Главное, чтобы они несли исключительно положительный характер.
1: Чтобы посмеяться можно было.
2: Да.
1: И все.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Два билета в цирк. На 19 сентября «Шипиток Рак от шоу» достанутся, получается, если их два, множественное число, кому-то, а за самый лучший комментарий.
2: Ты точно как нейросеть уже говоришь.
1: Сейчас
2: так, слово два, значит, это множественное число.
1: Подождите, у меня идет глубокий анализ всего сказанного. Шутки-шутки, никогда он, к сожалению, не идет. Как бы ни хотелось. Мы увидели новости о том, что россияне назвали слова «cringe», «ruffle», «info», «low», «imba» самыми раздражающими. И решили узнать ваше мнение, какие слова, выражения, речевые обороты, словосочетания и т.д., и т.п., как говорит Коля Ерохин, который у нас вчера.
2: Мы заразились немножечко от него, я уже сегодня это говорила, это т.д., т.п.
1: Знаешь, Лен, что обидно? Сначала ты шутишь над чем-то, а потом
2: становится,
1: это приходит в твою жизнь.
2: Это правда, есть такое, ну, в 90-е очень было распространено, вот это вот звонит, но все говорили, ну, многие говорили.
1: Ради прикола.
2: Вот типа того. И ты сначала издевался. Да что ж вы и звоните.
1: И я вам сейчас позвоню.
2: Да, и все так. А потом ты, когда уже с людьми незнакомыми общаешься, и как будто бы тоже говоришь, ну ладно, этот позвонит обязательно. Вот, на тебя смотрят как на идиотку. А ну ты-то прикалываешься.
1: Вот, а никто этого не понимает.
2: Да.
1: Ой, согласились.
2: Поэтому всякие вот эти вот словечки, аккуратнее, короче говоря, надо быть.
1: У аппарата мы вот раз хохотали. Но я не стала так трубку брать, потому что не та история. Извините, вообще пример был неправильный. Вы пишете слова, которые вам сильно не нравятся.
2: Или выражение. Тоже годится.
1: Вот Марина написала, что мы уже с тобой обсудили, от слова совсем. Говорит, у меня срабатывает рвотный рефлекс. Поддерживаем.
2: Да, не любим мы тоже такое выражение.
1: Инфа сотка. Я буду пользоваться вот этими самыми раздражающими словами в комментариях к нашим комментариям.
2: Так, Анастасия говорит, так, нет.
1: Анастасия, все правильно.
2: Да, Анастасия, когда им уже по 16 лет, а родители говорят, моя малая или мой малый?
1: Малая, моя малая.
2: Ну, ударение вот здесь вот так она поставила, Анастасия, видишь, на букву А.
1: Моя малая или мой малый.
2: Судя по тому, что это такие прям заглавные буквы, ну, значит, как-то так. Мы тоже слышали, что малая и малой, ну, как бы вот в таком, с таким ударением, но вот почему-то Анастасия вот так стоит. Может быть, у них так говорят, не знаю.
1: Может быть, так принято. А еще он продолжает, когда вместо гречка говорят гречи или...
2: Six-seven.
1: Когда six-seven говорят тоже вместо гречки.
2: Да.
1: Хочешь,
2: Греча это чисто питерское слово. У них же куры и греча.
1: А, серьезно? Я не
2: знала. Да, это абсолютно...
1: Шаверма, поребрик, парадная.
2: Да, все это вот как признак питерского такого происхождения, скажем так.
1: Ишь, чего?
2: Поскольку у нынешнего мужа... Что-то я сегодня про своих мужей там начала рассказывать, я не знаю.
1: Про своих вот этих вот всех.
2: Да, вот. У него, собственно, отец живет в Питере, и когда мы к ним приезжаем, это исключительно кура. Сделала куру. И греча, это тоже на нормально, это как, ну, как вот такое региональное выражение.
1: Вот вам и пожалуйста. А они культурные столицы. Ну, значит, нам нужно что-то соответствовать.
2: Мне очень нравится вот это вот. Хочешь куры, хочешь гречи, хочешь съезжу к черной речи, хочешь я убью соседей, что мешают спать. Это другая история. Это уже про Пушкина.
1: А, Александра Сергеевича. Так это еще и про Пушкина. Ох и ох. Здесь я вот в этом словоблуде даже чуть-чуть взяла и запетляла.
2: Там главное это черная речка.
1: Ладно, хорошо. Татьяна нам пишет. Сленг был всегда и во все времена. И всегда старшее поколение ругалось на младшее за эти ваши словечки, но больше всего раздражает истина. Неграмотная и некрасивая плоская речь. Вот эти их не егоны, это какая-то въевшаяся языковая плесень. Но настоящая грязь, это мат. Нет, никогда оно раз, да и бывает. А вот когда на нем говорят, когда руководитель не понимает, насколько жалко смотрится, когда орет матом, когда девочки и девушки пытаются сложить какие-то слова, а получается одно сквернословие. Когда родители умиляются, как филигранно матерится их малыш в свои 5 лет. Это мой случай. Вот уже и бабушку отправляет в эротическое путешествие. Это ужасно. Мне как филологу, пишет нам Татьяна, как человеку с огромным уважением и любовью, относящемуся к языковому наследию, становится грустно. грустно, понимаю. Но когда дети, нет-нет, да откуда-то это словцо подберут? Я в экстазе в смехотворном. Конечно, им говоришь, что так негоже себя вести.
2: И даже есть целая теория, что или не надо говорить, и они как бы этот мусор словесный из их речи
1: потом
2: уходит.
1: Зависит от возраста. Вот мой ребенок, откуда... Я совершенно не знаю откуда. Года, наверное, в 2.5. В качестве восхищения выбрал...
2: Слово из скольких букв? Из 5 или из 3?
1: Ой, гля. Ага. Ну, так не посмотри, там было, а нецензурная брань. И куда бы мы ни шли, в какой бы зоопарк, если он видел что-то удивительное...
2: Белых медведей.
1: Да,
2: ой, гля.
1: Мама, ой, посмотри, какая черепаха. Ой, посмотри. Там как бы нужно было не реагировать, потому что он не понимал ни значения, ничего. Ну, как над этим было не смеяться, я не знаю.
2: Я бы его Смеялась даже черепаха.
1: Смеялась даже черепаха, конечно. Я бы его еще и засняла, выложила на какие-то сайты. Пусть бы денег заработал, все мы вместе бы богатые, счастливые
2: сидели,
1: хохотали.
2: Но телефон в руках держать не умела, поэтому не сняла.
1: Все верно, продолжайте писать, очень хорошо.
3: Давай, сразу, сразу, ага.

0: Чайковский. Наша реклама.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Если у вас другая, другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона, группы компаний «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан в конце года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании «Новохоперский» – комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Группа компании «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба продолжится. В конце года в Анне планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов рублей. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и Центральный парк, где сохранили сосновый лес. Продлить отпуск за занятия спортом. С таким предложением обратились к депутату Госдумы Александру Сидякину воронежские спортивные деятели. Участники спартакиады, организаторы соревнований, представители регионального министерства физкультуры и спорта обсудили с парламентарием самые разные темы. От велодорожек и воркаутов до конфликтов квадроциклистов с лыжниками. Один из прозвучавших вопросов касался мотивации сотрудников предприятий заниматься спортом. Участники встреч попросили депутата Госдумы проработать на федеральном уровне идею о введении дополнительных дней к отпуску за спортивную активность. Александр Сидякин предложил компромисс. Лишние дни отдыха могут давать за сдачу норм ГТО. С 7 по 14 сентября сотрудники Росгвардии в Воронежской области проверили более 230 объектов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. По итогам рейдов зафиксировано 28 административных нарушений. Все они касались неправильного хранения оружия и боеприпасов, либо просрочки документов. Из оборота изъяли 23 единицы оружия. Кроме того, за неделю граждане и организации подали 570 заявлений на получение лицензии, разрешений и удостоверений. Данные обнародовала пресс-служба регионального управления Росгвардии. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Это, конечно, очень любопытно разбирать в эфире слова, выражения, которые вас выводят из себя, из эфира. Вообще не смочь выговорить просто ничего из того, что хотел сказать. Я тут Ленке рассказывала, пыталась рассказать про кровавую барыню и перепутала это со своей фамилией.
2: Теперь она стала кровавая баринова. Я говорю, ну так все, это местечковый бренд будет противовес известному каналу. Свой соорудим. Денег, наконец, заработаем. Там вот он пишет, что ученые сказали, что счастье все-таки в деньгах.
1: Да?
2: А я в этом... Не в деньгах счастье, а в деньгах, понимаешь?
1: Как будто бы никогда в этом и не сомневались.
2: Да.
1: Ладно, спасибо, что подтвердили. Что?
2: Будем еще читать ваши комментарии. Давай продолжать читать комментарии. Ложить, садить, сготовить. Еще крайний раз и девчули. Вот какие слова достают Светлану, раздражают ее.
1: Хорошо.
2: Да? Ложить, садить. Садить. Садить, наверное, да? Садить.
1: Как правильно, да, там и так, и
2: как,
1: так плохо.
2: Как правильно, как неправильно правильно.
1: Ну, садить, не садить. Сажать же, а я пойду садить. Садить кукурузу, чтобы потом ее сготовить.
2: Девчули, у меня был приятель, который любил меня звать дружочек. А я ненавижу это слово.
1: Дружочек, пирожочек, давай так.
2: Что ты думаешь, ну, это вот сыночка, корзиночка, да, ты имеешь в виду вот в эту сторону, дружочек, пирожочек. Ну, нет, он просто, когда еще даже не было в памяти, никаких сыночек, корзиночек, кстати, вот тоже раздражающее слово, ну, выражение точнее.
1: Сыночка, корзиночка?
2: Да, ну, не знаю, не нравится оно
1: мне
2: по определению.
1: Из-за того, что там много вот этих ЧК.
2: Может быть.
1: Слишком оно уменьшительно ласкательненькое.
2: Да, какое-то вот, ну, и затасканное уже, прям скажем. Вот, и все время так, дружочек, что ты думаешь по этому поводу, или ты мне там, дружочек, сделаешь вот это? Да, боже ты мой, какой...
1: Лучше бы он тебя называл как вражина.
2: Да, вот. Вот это вот по-нашему. Тут сразу все понятно. Поэтому, да, Светлана, понимаю ваше отвращение к ложить девчулям и крайний раз.
1: И садить. Наталья пишет, почему-то из всего новояза больше всего раздражает инцел. А я что-то даже не знаю, что такое.
2: Я даже не поверишь, загуглила. Да, это, короче, такие одинокие мужчины, которые не могут себе найти барышню и обвиняют в этом самих барышень. Говорят, что как бы, ну, все тетки выбирают только альфа-самцов, а мы обычные нормальные пацаны.
1: Им нужны богатые, красивые,
2: да,
1: вот все этот они кошелек, корыстные, прагматичные.
2: Да. А мы тут вот такие нормальные, как песня у Заточки, да, последний нормальный мужик не может себе найти нормальную бабу.
1: Получается, меня не из-за новояза, а просто по факту раздражает инцел.
2: Да-да-да. Даже не словом, а самим понятием.
1: Это раньше он мне нравился, когда я не знала, что это такое. А теперь, когда я знаю, мне категорически не нравится. Я на самом деле так и слово имба до сих пор не могу для себя запомнить. То ли факт какой-то стопроцентный, то ли это что?
2: Ну, какое-то. Что-то из этой области, да. По крайней мере, ребенок у меня говорит зачастую про имба.
1: Симба, я знаю.
2: Тимон и Пумба.
1: Тимон и Пумба, Симба. Из Короля Льва. Имба откуда? Там буква в начале. Вы возьмитесь, пожалуйста, за голову уже. Давайте произносить правильно. Так, Марина нам пишет. У меня был знакомый, который вместо «что случилось» говорил «что случилось». Что случилось?
2: У тебя что? На собачьем на каком-то языке говорил человек.
1: От слова «случка».
2: Да-да-да. Что случилось?
1: А может,
2: не что, а кто? Надо было ему отвечать.
1: Может, это были намеки? И он как будто бы вот так Марине подмигивал.
2: Говорил.
1: А она совершенно не понимала и все время цокала. Нет, вообще, что случилось?
2: Случилось это... или не случилось?
1: Что случилось, это отвратительно. Особенно, если у тебя что-то случилось, к тебе подходит. Если у тебя ничего не случилось, к тебе подходят и говорят, что случилось? Ты начинаешь, ну, рефлексировать на тему неправильного ударения. И говоришь, я даже не знаю, как тебе объяснить, что случилось. Он говорит, ну, попробуй все-таки сказать, что случилось. Нет, это гадость несусветная.
2: А еще Марина говорит, и каждый божный день... Вот это вот. Кстати, вот это часто встречается каждый божий день.
1: Это мне нравится.
2: Ну, потому что это N перекочевало. И ну, откуда, кстати, оно тут взялось? Господи.
1: Я не знаю, но хорошо.
2: Из дня, видимо.
1: И день. Итак, каждый божий день. Это вот когда ты уже замахался что-то делать. Каждый божий день, оно уже не... Каждый божий день я хочу подходить к тебе и спрашивать, что же случилось?
2: Фу. Достойно песни, врубай.
1: Это, как говорится, от слова мерзко, от слова совсем. Еле вспомнила.
2: Давай доконаем всех. Маяковский.

0: Ковский.
1: Кринж, рофл, инфа, лол и байт – то, что раздражает большинство россиян. Но что раздражает конкретно вас, мы узнаем в комментариях в сообществе нашего радио «Воронеж ВК».
2: Мы столько новых слов узнали, о которых даже не догадывались о их существовании. Всякие вот эти вот инцелы, оказывается, они есть.
1: Столько новых слов, примерно одно.
2: Нет, ну, случилось тоже в моей, ты знаешь ли, практике, не встречалась, слава богу.
1: А мне это уже понравилось, я буду его использовать. Все, садить и случилось. Очень хорошо. Фу, какая гадость.
2: Научили Карину плохому.
1: Мы будем ошибаться. Теперь не только в, как там, собирать груши и душ, мамочки.
2: Тут летают какие-то звери.
1: И вы не сошла с ума, у нас просто игрушка выпала только что из стены. Не поймите превратно, такое на радио бывает. Фух, ладно, давай, комментарии.
2: Да, так, комментарии. Татьяна говорит, а вот вопрос, стоит ли говорить человеку, что его любимые выражения раздражают? Или поправлять, или выражать недовольство, или это личное пространство, и нет-нет, вы нанесли мне психологическую травму. Ну или проще, а тебе-то что?
1: Стоит. Ну, кто, если не мы, в конце концов? Властители судеб русского языка. Если человек не прав, мы ему должны на это указать обязательно. Я дома всегда пользуюсь только таким правилом. Они говорят, отстань от нас, нам это не нужно, мы не работаем на радио. Я говорю, ну, если вы будете все время ошибаться, я тоже начну ошибаться. И все.
2: Все. Да. Вот цепная реакция пойдет. Не знаю, папа меня всегда ругал, что я его поправляю на вот это вот его ложет. Угу. Я, папа, нет такого слова ложет, есть слово кладет.
1: Ну, и опять же, мы должны быть объективными. Нам поправлять можно, нас поправлять нельзя. Давайте как бы запомним, где-то зафиксируем, и будем жить согласно правилам, мирно, дружно, взявшись за руки. Екатерина нам пишет, меня раздражает выражение, я тебя услышал и имеет место быть. А еще легкоусвояемый, но больше всего меня бесят люди, которые начинают всех учить уму-разуму и при этом сами совершают грубейшие ошибки. Я не знаю, на кого вы намекаете сейчас, Екатерина. Например, одна девушка рассказывала, как правильно держать чашку чая, удобно, сложив локти на стол в кафе. А?
2: Вот так вот.
1: Невежа.
2: Это самое, и ты понял меня, да. Вот что раздражает Дмитрия. Ну да, это самая часто употребляемая вставка между разными словами.
1: Это самое.
2: Ты понял меня, да. И еще обязательно надо вот так рукой докоснуться до плеча. Но ты же понял меня, да?
1: Сократить личное пространство.
2: Да.
1: Внедриться в него.
2: Которое тоже многих раздражает.
1: Нормально, хорошо. Нам прямо сейчас нужно кому-то отдать 2 билета. Наши на 19 сентября в цирк Шапито, Крокот-шоу, гимнаст Фокс, медведи, самокаты, пудели.
2: Ничего раздражающего. Исключительно правильный русский язык.
1: Сплошной твой любимый, Лен, что? Наслаждение. Пожалуйста.
2: Это оно.
1: Так, ну я заслучилась.
2: Давай Марине отдадим сегодня поход.
1: Я по вам так заслучилась.
2: Что ж соскучилась.
1: Марин, расскажем, как получить билеты. И с вами не прощаемся. В следующем часе, прям в 13:03, мы будем снова в эфире. О, говорить про приинтереснейшие вещи с Андреем Парфеновым про фотоальбом, который посвящен нашему родному городу. Ох, все, ждите.
0: Радиокафе «Маяковский». Выборы 2026.
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.
8: Реклама на 107FM. Наша погода.
9: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
10: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
11: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». железно.
12: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
13: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
14: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
15: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна»,
16: как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Выборы 2026.
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.

0: Жуковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компаний «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планирует производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан в конце года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании «Новохоперский» – комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Группа компании «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба продолжится. В конце года в Анне планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов рублей. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и Центральный парк, где сохранили сосновый лес.
0: Выборы 2026.
1: Технологическое развитие страны – одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России», с которой партия идет на выборы. «Единая Россия» вместе с правительством России, регионами, научным сообществом, отечественным бизнесом принимает активное и деятельное участие в разработке и актуализации научно-технологической политики страны, в продвижении конкретных законодательных решений, нацеленных на стимулирование инноваций. У «Единой России» есть целостное понимание технологической повестки, где у России уже есть сильные позиции и готовые решения, какие технологии можно масштабировать и какие барьеры мешают их внедрению. Главное, «Единая Россия» понимает, какие решения нужны, чтобы перспективные разработки быстрее доходили до массового применения и работали на благо.

0: благо человека, делали его жизнь безопаснее и комфортнее, давали доступ к современной медицине и образованию, создавали новые рабочие места. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
1: Выборы 2026.
2: Реклама.
0: НСПК запустила акцию с возвращением кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 года включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате карты МИР или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет начисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале, в национальной системе платежных карт новый сервис делает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
2: Вы слушаете

0: Вот смотрите, сейчас начнем чуть издалека. Сидим мы с Леной в предыдущем часе. Еще читаем ваши комментарии на тему раздражающих слов. И здесь вдруг со стороны а это нас фотографируют.
1: Да, потому что в гостях фотограф.
0: Фотограф, да, это не наши звукари за стеклом вдруг решили оставить нас красивых себе на память. Как они, конечно, нет. Настоящий человек пришел. Настоящий человек, профессионал в своем деле.
1: С профессиональным фотоаппаратом. Андрей Парфенов у нас сегодня в гостях, профессиональный фотограф, ну и директор и основатель студии Парфенова. Андрей, привет.
2: Привет.
1: Вот.
0: Здравствуйте. Я сразу вас хотела похвалить за хорошее название студии. Я сейчас на него взглянула и подумала, ну что же мы, вот когда называли радиокафе Маяковский, радиокафе Маяковским, не подумали, что можно просто назваться студия Карины Лены, Бариновой, Плехановой. Ясно, понятно, никогда не забудешь.
1: Буквально в предыдущем части мы обсуждали всякие оговорки, ну, помимо, собственно, всяких слов, которые раздражают, еще и всякие оговорки. И Баринова вспомнила, собственно, кровавую барыню, известную такой, ну, многим, наверное, канал, и не только. И решила переделать себя в кровавую Баринову.
0: Я просто ошиблась. И такое будет и в этом эфире, поэтому, если вдруг, Андрей, вы волнуетесь насчет каких-то ошибок,
1: так что студия «Кровавая Баринова» у нас имеет место быть иногда тоже. Это нормально.
0: Звучит так себе.
1: Как заговорили.
0: Подводка для встречи гостя. Интересно. Ладно, ладно. Будет как будет. Мы сегодня собрались не просто так. Мы собираемся поговорить о фотоальбоме, который посвящен нашему родному городу. Угу. И создает его кто? Конечно, Андрей. Поэтому он к нам
1: не один, не один, безусловно, с небольшой, но все-таки командой имеет место быть, да?
2: Ну, доброго вам времени суток.
1: Это он слушал наш предыдущий час. Вот сразу видно, что человек в теме,
0: да.
1: Понимает,
0: погружен. Это, наверное, была имба, если бы я знала, что это. Точно не кринж. Ладно, ладно.
1: Рассказывай, Андрей, один или не один, сколько человек занимается проектом?
2: На самом деле в проекте много людей.
1: Но
2: они
1: скрываются.
2: Они пока скрываются. Один не скрывается, но вот на радио он прийти сегодня не смог. Угу. Мне хочется, наверное, начать с нашего автора текстов. Виктор Викторович Будаков. Это вообще просто уникальный случай, то, что автор, который писал тексты к альбому, который выходил 50 лет назад, согласился написать тексты к этому.
1: Такого обычно не бывает,
2: ну,
1: да.
2: Такого не бывает. А про сами тексты, ну, наверное, надо будет рассказывать, когда альбом выйдет. Угу. Потому что вот, и, ну, я в восторге от того, что получается, в восторге от того, что он согласился. У меня была слабая надежда в самом начале, что он напишет хотя бы предисловие.
1: А он взялся за полную,
2: да? Ну, когда
1: он
2: подключился к этому проекту, он работает сейчас... Ну, ему трудно, но ну, он работает, и то, что получается, там,
1: это надо хорошо, сказать, это что Виктору Викторовичу 86 лет. И, конечно, ну, 50 лет – это большой срок, да, полвека с первоначального как бы альбома, на основе которого, собственно, Андрей и задумал создать, как это правильно сказать, не повтор же, да, это собственный альбом.
2: Мы называем продолжение.
1: Продолжение.
0: Угу. Продолжение. Мы должны немножечко пояснить для наших слушателей, что, судя по вашим рассказам, Андрей, вы еще в детстве вдохновились книгой, да, фотоальбомом, какой-то там 1976 года.
2: Да, он у меня с собой.
0: А, даже так?
2: Даже так. Вот обложка тут новая, альбом старый. Его можно будет взять, полистать, посмотреть. Камера тут у нас видит его или нет, я не знаю, но...
0: Он выглядит у вас, кстати, очень новым.
1: Да, это как бы действительно и фотоальбом, и одновременно это книга такая.
2: Это книга.
1: С хорошим переплетом, да, очень довольно плотным объемом. И
0: видно, что качественная и дорогая. И, значит, эта книжка у вас была дома где-то
2: она
0: там.
2: Она была у нас в семье,
0: вообще,
2: да.
0: Вообще всегда. Вы на ней росли, если можно так высказаться. И автором текстов был как раз Виктор Будаков.
2: Да, об авторе текстов я узнал уже позже. Я читать не умел, я картинки смотрел. Мне было интересно смотреть вот те места, где я гулял, где я жил. Вообще, я город через эту книгу узнавал.
1: Ух ты, это сколько лет тебе было?
2: Да не знаю, ну, скольки, ну, может быть, лет с 4, наверное, точно.
1: давали тебе в руки такие издания, которые прям дорогие.
2: Ну, то наверное, есть их не сначала рвал, нет.
1: Не комкал, не знаю, страницы.
2: Да нет, в книжках меня как-то с детства научили, Питер, что вот да? к книжкам надо относиться аккуратно. В книжках не рисовал, не рвал, не мял.
0: Сначала была проверка на теремке, потом на колобке. Книжки остались в целости и сохранности, и вот уже дали серьезный альбом.
1: Серьезную литературу можно доверять.
0: Правда, красивая, да. Там как-то вот если страничку скотчем заклеишь или изолентой, что еще хуже, то уже все, вид будет совершенно не тот. Это удивительно, как можно чем-то вдохновить, что-то можно полюбить еще в детстве и потом в дальнейшем пронести вот эту идею через всю жизнь и воплотить дальше самому. Как это вообще случилось, мы обязательно еще поговорим подробнее, но уже после рекламы, на которую прямо сейчас и прервемся.
3: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM.
4: «Иби Ойл». Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная, 8.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
6: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099.
7: Ограничение 0+.
6: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Андрей Парфенов у нас в гостях, и говорим мы про фотоальбом, про книгу. Которая должна выйти, когда-то выйти. Вы встречались?
2: Планируется, что даже, как я понимаю, в 2026 году.
3: Ну, мы хотели так сделать и надеемся, что получится.
2: Угу. Это, да, это такая альбом, действительно, как сказала Карина, но альбом с текстами. И мы как раз в начале часа говорили о том, что Виктор Викторович Будаков написал тексты в своем таком своеобразном, разном интересном стиле, они как такая живопись, но только живопись словом. Мы к какому-то такому определению с Андреем пришли. Помнится, еще в прошлый раз, когда встречались в студии, разговаривали про тогда еще готовящуюся к печати книгу. Расскажи, пожалуйста, вот сколько времени ты уже занимаешься, собственно, вплотную этим изданием?
3: Я начал в марте прошлого года. Но если первые несколько месяцев это было, ну, казалось так, что это будет, ну, как такая легкая прогулка, потому что фотографии, город я снимаю очень давно, фотографий много, сейчас тут чуть-чуть десниму, все сделаем, и все будет хорошо. А потом, вот чем дальше, тем стал понимать, что проект гораздо более сложный, что фотографии на полосе, даже хорошие фотографии, они не всегда уживаются. Снимать надо много, много надо переснимать, и вот по на работе, ну, сейчас получается, что сейчас реально часов по 8 в день уходит на работу с альбомом, это без выходных, без отпусков.
2: Вот это да, вообще. Вот взялся бы ты сейчас с высоты уже пройденного
1: этих месяцев
2: и понимая, что еще впереди довольно много всякой работы, взялся ли бы ты за создание этого альбома?
3: Мы вот несколько дней назад сидели на кухне с Виктором Викторовичем, разговаривали, и тоже вот этот вопрос прозвучал. Я тогда ему ответил, что вот знал бы, наверное,
2: не взялся.
3: А потом подумал чуть-чуть. И вот на самом деле, зная вот все сложности, но то, что вот я просто познакомился с этим уникальным человеком, да, взялся.
2: Вот. Но ты осознаешь, что впереди еще много-много всего.
3: Самое интересное, сейчас будет очень тяжелый месяц, потому что за этот месяц надо доделать макет, все вычитать, проверить, подготовить его к печати.
1: Угу. И давай потом еще, наверное, а есть какой-то трепет, тревога перед тем, как это воспримут? Или уже были люди, которые могли прикоснуться, не знаю, там, к каким-то текстам, к каким-то фотографиям, уже дать свою оценку?
3: Я надеюсь, что понравится.
2: Угу. И это правильно. Автор должен быть уверен в своем произведении. Иначе, ну, что это за автор, в конце концов? Разные места, снятые города и области, насколько я понимаю,
3: есть области.
2: Угу. А по каким критериям ты выбирал эти места?
3: Ну, вообще, мне хотелось, чтобы было ощущение от города. Как я говорил, это пропаганда Воронежа в таком вот в хорошем смысле этого слова. То есть человек, когда смотрит на эти фотографии, он должен... Ну, Воронеж, наверное, скажет, что ему показывают какой-то другой Воронеж.
2: Почему?
1: Ну, он не видел его такими глазами, да?
2: То есть он приукрашенный?
3: Он не приукрашенный, здесь нет приукрашения, но все-таки каждый объект показан так, как вот он должен выглядеть. Угу. Там подбирается нужное время суток, нужное время года. Опять же, я снимаю, вот я тоже думал, вот подход такой, как вот в театральной съемке, ничего не добавлять, ты не мешаешь картинке, ты ее делаешь, просто показываешь так, как она была задумана.
2: То есть ты и Ишкой ничего не не муштровал там все какую-то эту фотографию?
3: Нет, секрет открою, там есть несколько фотографий, где и Ишкой, ну там опять не столько Ишкой, сколько фотошопом, чуть-чуть поправлено. Но вот здание, которое сейчас там, вот, допустим, оно сейчас ремонтируется, там можно чуть-чуть, вот пока ремонт не начался, ну,
2: затереть дурные объявления, которые там наклеили.
3: Чуть-чуть убрать,
2: да?
3: Объявления, да.
1: Немножечко побыть каким-то реставратором.
3: Опять. Вот как раз у тех, кто будет смотреть альбом, он потом может взять и постараться найти вот эти места, которые чуть-чуть почищены. Но опять же, это очень чуть-чуть, аккуратно, мы никого не обманываем.
1: Угу. Показывайте все так, как есть.
3: Так, как есть.
1: Но это же очень сложно. Сейчас, Лена, простите, перебью. Когда вы давно занимаетесь фотографией, и свой город тоже снимаете, выбрать из всех работ самую лучшую, это как выбрать, спросить, кого ты больше любишь, маму или папу? Кто из детей является твоим любимым? Вот как вы вот этот самокастинг устраивали? Или у вас были какие-то помощники? Может, голосование в чате друзей?
3: Нет, иногда мы по некоторым фотографиям запускали ВКонтакте голосование. Угу. Не всегда, правда, потом получалось это все реализовать, потому что когда вот есть две хорошие фотографии, уже говорил, ты их ставишь рядом, а они между собой
2: не дружат.
3: Начинаешь двигать, все равно не дружат. Разносишься по другим полосам, иногда срабатывает, иногда нет. Угу. И приходится брать и просто делать какую-то другую фотографию. Угу. А иногда бывает, что фотография, она сама по себе ничего не представляет, ну, какое-то обычное. Но вот она добавляется в эту полосу, в этот разворот, и он начинает играть.
2: Вот так вот. Я, знаете, что хотела спросить? Ну, вот несколько фотографий, видов точнее, они будут, эти виды, повторять альбом 76-го года. Правильно я трактую или нет? Несколько буквально.
3: Ну, на самом деле, скорее даже один. Но была идея такая, если вот ты сможешь показать на...
2: Да,
3: на камеру.
1: Так, сейчас все те, кто нас смотрит в интернете, в ВК у нас на сайте, посмотрите повнимательнее.
3: Идея была такая, что вот старая книжка вот этим снимком закончилась. Вот если там и открыть.
1: Так, я сейчас пойду в старую книжку. Ух ты!
3: А новая через 50 лет этим снимком начинается. Обратите внимание, что здесь тоже Стеллы нет, она в прошлом году на ремонт уезжала.
1: Угу. Вот это да! Да как-то у вас все слишком зациклилось в хорошем смысле.
2: То есть вот это вот магия. Одна фотография, именно одна, которая повторяет целиком и полностью.
3: Да, просто она такой мостик между старым альбомом и новым.
1: И даже автобус едет в одном и том же месте.
3: Просто повезло.
1: Немножко разный. Но это классно.
3: Автобус не ловил.
1: А видите, магическим образом все совпало. Я не знаю, видно у нас на камерах или нет, но надеюсь,
2: мы подтверждаем.
1: Что... Да. Вау.
2: Вообще интересно, ведь за это время произошло уже столько событий, хотя, конечно, она панорамная, и здесь, наверное, не так это заметно, а на каких-то крупных планах ты понимаешь, что там у этого здания уже выросло дерево, я не знаю, там встал рекламный щит, и ты уже просто физически не можешь сделать точно такой же снимок, как был в альбоме 76-го года. Да, и главное, надо ли это, да, вот другой вопрос.
3: Не надо, город изменился, он изменился, очень много нового интересного появилось, это все хочется показывать. Угу. На самом деле альбома одного не хватит. Снимков, правда, очень много, и там вот приходится бить себя по рукам. Вот хочется поставить еще, но опять это будет слишком такая толстая книга, которая просто будет тяжело держать в руках.
1: Вам же и так уже пришлось, да, увеличить количество страниц?
3: Да, она и так стала больше от того количества, которое мы планировали изначально. Насколько можно было сократить, вот мы сократили, это все, вот 240 страниц, это предел, сильнее не сократим. Угу.
1: И я так понимаю, что вы еще и стремитесь к хорошему качеству, к плотной бумаге, а это всегда дает хорошую толщину, не побоюсь этого слова.
3: Эта книга была, она хорошо смотрится даже сейчас, она была напечатана в хорошей типографии в Германии. Но тогда была задача сделать город, город наградили орден Великой Отечественной войны. Угу. Москва хотела, чтобы Воронеже узнали, поэтому не поскупились вот на такой вот дорогой альбом.
2: Где будет печататься нынешний альбом?
3: Мы планируем в Санкт-Петербургской типографии. Какое-то время мне придется там, наверное, пожить.
2: Ничего себе!
3: Когда процесс печати начнется.
1: Вы хотите прям контролировать все от начала до конца?
3: Столько времени уже потрачено, поэтому надо постараться сделать все-таки. Сделать хорошо.
1: Я уверена, что вещь, которая сделана с таким подходом, с такой любовью, с такой вовлеченностью, она точно должна завоевать место в сердцах.
2: Да, я еще хотела отметить, что поскольку Андрей принес много как бы уже разворотов альбома этого, фотокниги, фотоальбома, можно как угодно, наверное, называть, и хочу показать еще вот такую вот страничку, чтобы было понятно, тоже кто может нас видеть ВКонтакте, собственно, показываю в камеру, что это не только про здание, и здание не только про здание, в рифму скажу, что это еще и про людей, и про то, что происходит в городе. И вот эти множественные шарфы факела, они придают какой-то, не знаю, живости, что ли, всему происходящему. И это же дождь во время
3: игры,
2: правильно?
3: Да, я сейчас чуть-чуть дополню. Вот мы как раз вчера с Виктором Викторовичем обсуждали вот этот разворот. И я просил здесь добавить еще смысл один, что у нас есть команда, а у этой команды есть просто потрясающие болельщики. Проливной дождь, никто не ушел. Команда после матча, она выиграли, они подошли к своей трибуне и благодарят болельщиков. То есть вот об этом хочется сказать, о людях. И на самом деле вот как раз в тексте мы говорим в основном о людях. О известных людях и неизвестных, которые строили этот город, которые его развивают.
2: И
3: эта мысль проходит через каждый текст в этом альбоме.
1: Здорово. Я уже представляю, что можно будет листать и в своей голове снимать настоящий, смотреть настоящий фильм про
2: Воронеж.
1: Про Воронеж, да, про любимый город. А наши фанаты, поклонники «Факела», они вообще известны на всю Россию. Это правда. Это даже какой-то...
2: Достопримечательность
1: настоящая, да. Это уже часть культурного кода.
3: Такого нет. Ни в одном городе страны люди так не ходят. Фанаты не ходят
2: на
3: футбол.
2: Ну ладно, даже питерские «Зенит», что ли? Ну,
3: мне кажется, вот давайте спросим у специалистов
2: по футболу. Который известен своими фанатами, собственно, которые
1: там всех
2: порвут. Я знаю
1: точно, что когда даже не присутствуешь на стадионе и смотришь трансляцию, с кем бы мы ни играли, какое бы количество не было фанатов с той стороны, наших слышно отовсюду. Это факт подтвержденный. Ну, это невероятно приятно, правда же. Мы прямо сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, рекламу и новости, вернемся и будем продолжать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их оставить в сообществе нашего радио «Воронеж» в ВК. Мы попробуем все увидеть и озвучить. Хотя иногда вы оставляете вопросы, но мы их
2: не озвучиваем. Так тоже бывает.
1: Такое тоже бывает.
0: Радио «Кафе».

0: Яркий. Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день события, и ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня столкал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компаний «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планирует производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан в конце года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании «Новохоперский» – комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Группа компании «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба продолжится. В конце года в Анне планируют открыть завод по производству лимонной кислоты из кукурузы. Техническую готовность оценил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, сегодня Россия полностью импортирует лимонную кислоту из Китая. Важно из нашей кукурузы получать готовый продукт здесь. Завод практически готов, работает в режиме пусконаладки. Надеюсь, в ноябре-декабре выйдет на рабочий режим. Инвестиции предприятия превышают 5 миллиардов рублей. Будет создано более 150 рабочих мест. Производство безотходное, из остатков кукурузы планируют делать корма. Также Алексей Гордеев посетил стадион «Авангард» и Центральный парк, где сохранили сосновый лес. Продлить отпуск за занятия спортом. С таким предложением обратились к депутату Госдумы Александру Сидякину воронежские спортивные деятели. Участники спартакиады, организаторы соревнований, представители регионального министерства физкультуры и спорта обсудили с парламентарием самые разные темы. От велодорожек и воркаутов до конфликтов квадроциклистов с лыжниками. Один из прозвучавших вопросов касался мотивации сотрудников предприятий заниматься спортом. Участники встреч попросили депутата Госдумы проработать на федеральном уровне идею о введении дополнительных дней к отпуску за спортивную активность. Александр Сидякин предложил компромисс. Лишние дни отдыха могут давать за сдачу норм ГТО. С 7 по 14 сентября сотрудники Росгвардии в Воронежской области проверили более 230 объектов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. По итогам рейдов зафиксировано 28 административных нарушений. Все они касались неправильного хранения оружия и боеприпасов, либо просрочки документов. Из оборота изъяли 23 единицы оружия. Кроме того, за неделю граждане и организации подали 570 заявлений на получение лицензии, разрешений и удостоверений. данные обнародовала пресс-служба регионального управления Росгвардии. Это были новости региона.

0: Барановский.
1: Андрей Парфенов у нас в гостях, фотограф, преподаватель, основатель студии Парфенова и еще и автор фотоальбома, фотокниги.
2: Один из авторов.
1: Один,
2: да,
1: из авторов.
2: Автор фотографии. Да. Раз уж он фотограф, то, соответственно, он и автор фотографии. Автор текстов Виктор Викторович Будаков. Он же писатель.
3: Писатель.
2: Угу. То есть тексты будут человеком, написанные профессионалом, а не абы кем, не журналистки какой-нибудь там материальщик.
3: Это не просто писатель. Писатель, который очень хорошо знает и любит город.
1: Угу. У которого
3: он,
1: есть...
3: он писал не один альбом. Вот все лучшие альбомы о городе, которые издавались, они были под его именем, а некоторые под псевдонимом.
2: Mm-hmm. Как хитро.
1: Теперь придется проходить этот квест.
3: Потому что я пришел к нему с одной книгой, показываю, вот хороший альбом, вот текст прям на ваш похож. Вот это я.
2: Козьма Прутков. Просто вот такой вот.
1: Класс. Самое приятное, когда есть узнаваемый стиль. Я держу в руках совершенно потрясающие открытки. Я так понимаю, что была акция, да, на дне города, приурочена к 400...
3: Она еще... Акция еще идет.
1: А еще идет. Значит, открытки с прекрасными видами Воронежа. Я переворачиваю на другую сторону. Там написано: готовится к выходу фотоальбом о Воронеже, премиальное коллекционное издание. И это мы уже поняли. Угу. Авторы Андрей Парфенов, Виктор Будаков. И здесь есть QR-код о том, как получить свой экземпляр и поддержать проект. Но для наших слушателей мы сейчас просто в эфире расскажем, да, что, как можно получить свой экземпляр и поддержать проект. И если вдруг у вас нет такой открытки, вот, да, с подобным QR-кодом. Про народный сбор мы хотим поговорить.
3: Да. Мы изначально хотели выпустить альбом так, что у него не было какого-то, не было бы одного спонсора. Понятно, можно было бы найти крупное предприятие, угу, поставить его фотографии, поставить логотип, и все было бы хорошо. Мы хотели сделать так, чтобы каждый мог поучаствовать в издании этой книги. Как, угу, люди собирали деньги на памятник Кольцову, Никитину, Маршаку. Поэтому на планете мы запустили подписку.
1: Угу.
3: Каждый может туда зайти, найти этот альбом. Может сделать предзаказ или на этот альбом, или на какие-то другие лоты, которые там есть.
2: А, там несколько лотов,
3: Да? Там разные лоты,
2: угу,
3: да.
2: Угу.
3: У нас есть сайт, вы его тоже легко найдете в интернете.
2: Да, книга о Воронеже РФ,
3: Книга о Воронеже РФ, да.
2: Угу. Такой, с простым названием. Книга о Воронеже.
3: Чтобы я знала, можно найти, понятно, меня в соцсетях. Там тоже все информации есть. И во многих местах города есть вот эти открытки.
2: Угу.
3: Мы не хотели делать обычные листовки.
2: Угу.
3: Решили сделать, чтобы это было красиво, интересно.
2: Чтобы в руках держать было приятно.
3: Люди собирают коллекции. Они уже меняются. Они пишут, где что можно найти. Они, угу, встречаются, обмениваются открытками. Вообще мы не ожидали, что
2: такой эффект,
3: что такой эффект,
2: да,
3: будет. Да.
1: Класс, я уже вижу, знаете, какой-то праздник, когда советские открытки вот так вот вешали на маленькие прищепочки. Да-да-да, и вот какая-то зона украшена вот такими открытками про наш город. Ну, их действительно очень приятно держать в руках, и на них очень приятно смотреть, что уж тут говорить. А то, что каждый может почувствовать себя издателем, угу, и прикоснуться к очень хорошему делу, да, так это вообще шикарная инициатива.
2: Но вообще, как изменились времена, да, книгу 76-го года выпускали от, там, не знаю, на государственном каком-то уровне, да, на уровне города или области, не знаю, не берусь утверждать.
3: Страны.
2: Даже страны, получается. А книгу 2026 года приходится выпускать фактически самостоятельно, да, то есть без бюджетной там поддержки какой-то, на народные средства, и быть вот таким вот автором, который, получается, несет ответственность за то, как выглядит город, как он будет представлен, и за народные деньги. Насколько это тяжело? Ты вот на себя ощущаешь груз этой ответственности?
3: Ну, чувствуется, да.
1: Что? После того, как ты это еще так и произнесла, даже я ощущаю на себе груз ответственности за Андрея, так, на всякий случай.
3: Тут читаешь каждое слово, тут смотришь каждый снимок и через такого своего внутреннего цензора его пропускаешь.
2: Угу.
3: Там, стоит это показывать или не стоит?
2: Но вообще еще интересно про продвижение поговорить. В том смысле, что Андрей человек известный в нашем городе, и не только как делатель сайтов, как он обычно про себя говорит, но, естественно, еще как фотограф, ну и просто как хороший человек. И вот для того, чтобы запустить этот проект, в том числе надо быть человеком-брендом. Ну вот тот самый человек, который как бы своим именем может продвигать дело, которым он занимается. И это, с одной стороны, почетно, с другой стороны, ответственно. Я, собственно, вот к чему пыталась это все сказать. Не то, чтобы груз ответственности на тебя возложить, как на вообще вот главного по столице Черноземья, а как на человека, который, да, своим, опять же, вот своей фамилией, своим именем делает такое большое народное фактически дело. Вот, это было лирическое все, отступление.
1: Это был не обязующий, а комплиментарный спич.
2: Да, да. Подвела Карина Базу.
1: Как-то все заиграло совершенно, заискрилось, иначе стало очень-очень хорошо. Мы еще узнали здесь за эфиром, что планируется творческая встреча. И будет она состоится 2 октября в Центре креативных индустрий. Кто не понял в этом в интернете, видите? И это будет встреча, на которой будете присутствовать вы и как раз автор текста.
3: Да. Mm-hmm. Мне хочется, чтобы как можно больше людей с ним познакомилось, его узнало, начали читать то, что он пишет, потому что это прям очень здорово.
2: Ну и покажете все развороты, да, представите книгу.
3: Может быть, не все, но покажем, да.
2: Mm-hmm. Товар лицом, так сказать.
3: Да.
1: Творческие встречи – это всегда, мне кажется, такая ответственная вещь. Вы волнуетесь, когда участвуете в подобном? Там же никогда не знаешь, какой будет вопрос с той стороны. Ну, как от нас в эфире, например.
3: Вопросов не боимся, а волноваться, да, волнуюсь. Там придут люди или не придут. Скажешь то, что вот нужно сказать, или забудешь.
2: Или забудешь, как всегда.
1: А часто бывает так, что вы ходите, например, с какого-то интервью, и потом неделю думаете, да почему же я вот про это не сказал вот такими словами? Эх бы, сейчас бы все взять.
3: Но потом, когда выходишь, да, вспоминаешь, что можно было сказать еще, да, ого-го.
2: Тогда, чтобы не забыть, скажи, для кого особенно хорошо будет получить это издание о Воронеже? Кому особенно пригодится?
3: Ну, во-первых, тем, кто делает подарки жителям из других регионов. Мне просто раньше часто задавали вопрос, а почему ты не переедешь в Москву? Ну, ты можешь переехать в Москву. Могу, но мне здесь нравится.
2: Не хочу.
3: Я хочу, чтобы эта книжка давала ответ. Вот, чтобы они полистали и сами сказали, а почему я не в Воронеже живу. А мне хочется, чтобы, в том числе я делаю для своих детей, мне хочется, чтобы они так же, как я, эту книжку листали, узнавали город и понимали, в каком красивом, хорошем месте они живут.
2: Вот
3: вообще
2: так.
3: Хочется, чтобы в каждой семье эта книга была. Я понимаю, что это невозможно. Но когда... Хочется, чтобы люди берегли наш город, чтобы сохраняли то, что вот удалось сохранить.
1: Пропитать любовью, уважением, если вдруг оно по каким-то причинам изначально не сформировалось. Ой, это хорошая
2: хорошим.
1: Такая.
2: Еще цель. Можно, Андрей, спросить про твои любимые места в Воронеже? Мне кажется, я уже задавала когда-то этот вопрос, но, честно говоря, сама забыла ответ на него. Повтори. То есть, что у тебя вот есть? Только вот не говори, что все, весь город люблю,
3: хорошо,
2: ценю. Вот какие-то прям конкретные любимые места?
3: Ну вот когда мне хочется погулять, там, детей собираю, мы едем или на набережную. Вот нравится гулять возле воды. Когда вот идешь, вот летают чайки, такое ощущение какого-то, как будто ты попал куда-то на юг.
2: Южный город.
3: Да, у тебя здесь море, у тебя здесь кораблики, катера плавают, волны плещутся, успокаиваешься.
2: Год предестинация стоит.
3: Да. Парки у нас, в общем, у нас зеленый город очень.
1: Это правда, да.
3: И хочется, чтобы таким зеленым оставалось.
1: Как-то это серьезно нужно беречь. Я помню, когда-то возвращались, по-моему, из Кипра, и там было ощущение, что ты находишься на Марсе из-за большого количества глины везде и вот такой сухости. И как-то мы ехали от Москвы, там было много камня, какого-то асфальта, и только подъезжая к Воронежу, мы просто вздохнули от вот этой бесконечной зелени, от которой, правда...
2: Листва,
1: Просто иначе дышится, да. даже когда визуально ты вот это все воспринимаешь. Это нужно беречь. Это вы правильно сказали, это мы поддерживаем.
2: Если брать рукотворные вещи, любимый памятник есть?
3: Да, любимого памятника... Вот он еще не построен. Мне хочется, чтобы у нас был в городе памятник основателям города. Хочется, чтобы был памятник Сабурову. Угу. Он должен быть на Адмиралтейской площади.
2: Вот ты даже уже знаешь локацию.
3: А мы его в Добросите когда-то нарисовали, потому что памятника не было. Мне хотелось, чтобы в городе был памятник Феоктистову. Его несколько дней назад поставили.
2: Услышали твое желание, да, и реализовали.
3: Ждем Сабурова.
2: Мне очень нравятся ворон и еж, вот эти маленькие которые сидят. Да, это, пожалуй, ну реально мой любимый памятник. Тоже он свежий, в прошлом году, по-моему, его открывали. Ну, ко дню города, наверное, как раз в прошлом году. Вот каких-то не хватает, мне кажется, вот таких вот малюсеньких таких штучек, вот этих мини.
3: Они уже появляются. Вот там возле арены вот эти маленькие ежики есть. Мы их тоже с ребенком, с дочкой ходили, и искали, и фотографировали.
1: Нужно просто,
2: знать, где искать,
1: узнать и задаться целью.
3: А тут еще вот одна из задач этой книги тоже, как я ее формулировал, что вот когда к тебе приезжают гости, ты не знаешь, что им показать в Воронеже. Это не путеводитель, ты просто пролистал книгу, у тебя в памяти что-то щелкнуло, ты понимаешь, что вот надо сходить сюда, сюда и вот сюда.
1: И ничего не упустить.
2: И, кстати, там же в книжке будет лессе, это правильно называется, закладка вот эта, которая можно еще и, чтобы не забыть, заложить себе нужную страничку. Вообще богатый экземпляр, экземпляры, как сказать-то, богатая книга получается, да, там с суперобложкой, с очень хорошим оформлением внутри, версткой, и вообще всего-всего, прям класс. И даже на, как правильно говорить, вот суперобложка, а что вот главная обложка, как она называется?
3: Ну, это будет тканевая обложка твердая.
2: То есть это просто обложка, да?
3: Ну, это не просто обложка. Там будет тиснение, туда будет вклеиваться настоящая фотография, отпечатанная химическим способом. То есть каждый экземпляр такой, он, по сути, уникальным становится.
2: Ох, химическим способом.
3: Не типографским, да. Такая настоящая фотография.
1: Это чудо не иначе. У нас время эфира подошло к концу, пока мы сидим зачарованные абсолютно предвкушением книги. Андрей, спасибо, что пришли, что рассказали, что вообще решились на выпуск подобного издания. Мы вам желаем, чтобы все труды, которые были вложены в эту книгу, и эмоции, они окупились с обратной стороны. И сейчас речь совершенно не про финансы, а просто про вот эмоциональную отдачу всех тех, кто сможет к ней в дальнейшем прикоснуться.
3: Спасибо вам большое. Надеюсь прийти к вам в декабре уже с книжкой.
2: С готовой
3: и вам
2: книгой.
3: Ее подарить.
2: Ого! Ну нет, мы такого еще не заслужили.
1: Мы на всякий случай в декабре не будем звать никаких гостей, чтобы все эфирные окошечки были свободны. Это в наших интересах. У нас в студии Андрей Парфенов, фотограф, преподаватель, основатель студии Парфенова. На сегодня мы с вами прощаемся. Завтра в 11 будем на том же месте. Те же Лен Плеханова.
2: И Карин Баринова.
1: Всем пока.
0: Радиокафе «Маяковский». Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать?
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026. Реклама на 107FM. Наша погода.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
10: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
11: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
12: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Абяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
13: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых, праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
14: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
15: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
16: Ограничение 16+.
17: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
18: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
20: Выборы 2026.
21: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
22: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
23: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
20: Выборы 2026.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня обратится к гражданам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, телеобращение запланировано на 18 часов. Представитель Кремля также пообещал позднее сообщить, как сам глава государства намерен голосовать очно или онлайн. Добавлю, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян провокациям. Минприроды не сочло аномальным число нападений медведей в этом году. Ведомства заявили, что ежегодное число нападений этих животных на людей составляет около 20-30 случаев. Поэтому в этом году сложилась не аномальная ситуация. В Минприроды убеждены, что ощущение массовости подобных инцидентов возникает из-за распространения информации в соцсетях, передает ТАСС. С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. В Приангаре и Бурятии из нашествия медведей переводят на дистант школы, закрывают туристические тропы и вводит ограничения на посещение лесов. Венгерский парламент проголосовал за публикацию десятков тысяч секретных досье тайной полиции времен социализма. Как сообщает Times, онлайн-база данных начнет работать с 20 октября, накануне 70-й годовщины восстания 1956 года. Венгры получат доступ к базе, содержащей около 65 тысяч записей. Будут опубликованы документы с 1944 по 89 год, включая оперативные и агентурные записи. По некоторым оценкам, в этот период со спецслужбами сотрудничали не меньше 150 тысяч человек. В России растет активное и готовое развиваться молодое поколение, заявил начальник главного штаба движения «Юн-Армия», герой России Владислав Головин. Он поделился впечатлениями от международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, заявив, что своих детей на форум отправили иностранцы, которые разделяют российские ценности. Головин также указал на необходимость создавать в стране одинаковые возможности для учебы и самореализации подрастающего поколения. Врач-гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов рассказал НСН, в чем секрет японского долголетия.
3: Характерных признаков, специфичных именно для японского долголетия, не существует. Они, как правило, общие. Первое – это физическая активность. Как правило, это люди, не имевшие ожирения никогда в своей жизни, не употребляющие психоактивные вещества. Плюс у японцев, если есть характерного, то это определенный тип питания. Да, очень много морепродуктов. С утра на токийском рынке такое разнообразие всех этих морепродуктов. Гадов, что просто диву даешься. Состав воды, влажность воздуха, отсутствие больших перепадов климатических. У них не бывает, как у нас в Якутии, минус 50.
2: В Японии число людей старше 100 лет превысило 107 тысяч. Добавлю, в России людей старше 100 лет всего около 17 тысяч. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
4: Сделано

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Лиза Михайловна. Здравствуйте, наши слушатели.
1: Дорогие друзья, я вот тут что-то посмотрела на нашего гостя предыдущего часа, на Ивана. Вот человек всю жизнь работал в бизнесе. Мы эту сторону во время интервью не раскрывали, но вы можете легко найти эту информацию в сети, это открытая информация. Человек занимался, что называется, большим, крупным бизнесом. Вот, но... В какой-то момент взял в руки гитару и написал свою первую песню. И вот у меня к вам, дорогие друзья, вот такой вопрос сейчас.
2: Так,
1: а если бы вы сейчас могли уйти, вот сегодня, сейчас, уйти с работы, взять в руки, не знаю, гитару, мандолину, свирель...
2: Пяльца.
1: Барабаны, что угодно.
2: А, ты музыку имеешь в виду?
1: Да. О чем бы вы написали свою первую песню?
2: Кстати, да, кстати. Только давай немножко шире сделаем. Давай не только песни, но есть, ну, ведь люди есть очень талантливые, но они петь не могут, такое тоже бывает. Может быть, о чем было бы ваше первое произведение, скажем так, да?
1: Ну да.
2: Может
1: да.
2: быть, вы там картину нарисовали, что бы там был бы за сюжет?
1: Да, может, фильм бы сняли.
2: Или фильм сняли, или там рассказ написали, или роман, или что-то еще. Вот, вот о чем был бы ваше, о чем было бы ваше первое произведение? Что бы вы в нем рассказали? Пишите,
1: принято.
2: Пожалуйста.
1: Пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах, и все работает, а мы будем ждать, читать и вдохновляться.
0: Реклама на 107 FM.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом релизе группы «Мандрагора» и о свежем клипе на совместную песню «Пилота» и группы «Тайм-аут». Группа «Мандрагора» представила новый арт-поп-сингл «Над городом». Автором песни стала лидер коллектива Юлия Пересильд. В основе композиции история о любви, предательстве, обиде и попытке отпустить прошлое. За музыкальную часть отвечал Владимир Корниенко, музыкальный руководитель и гитарист команды. О песне в целом и о любимой строчке рассказывает Юлия Пересильд.
2: Очень важная для меня песня. Ассоциируется она с самой собой в первую очередь. У меня моя любимая строчка в этой песне звенит «Моя душа фарфорова». Вообще как-то спонтанно возник этот образ фарфора. И он, с одной стороны, какой-то чистый образ, такой звенящий. И в то же время очень хрупкий. Прикосновение к которому может привести к тому, что это просто все рассыпется на мелкие кусочки. Хрупкость бытия, хрупкость любви, хрупкость нашего восприятия этого мира. Сначала получилась почти хулиганская история про женщину, про Маргариту, которая летит мстить всему городу, а потом песня за собой меня повела, и я поняла, что она вообще не про месть, а наоборот, про освобождение и умение отпустить все накопленное.

0: лесом голая.
1: По словам Юлии Пересильд, она хотела бы снять клип на новый сингл, поэтому вполне возможно, что впереди еще одна премьера. Группа «Тайм-аут» и «Пилот» представили клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Композиция вышла 20 декабря 2024 года, а теперь у нее появился и свой видеоряд. Посмотреть клип можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру».

0: Ну, а мы напоминаем, что лидер группы «Тайм-аут» Александр Минаев теперь ведет на нашем радио собственную программу «Здрасте, нафиг». По понедельникам в 22.00 он встречается с музыкантами и людьми, которые работают в музыкальной индустрии. Первый выпуск как раз с лидером пилота Ильей Кнобенгофом. Уже доступен на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и обсуждаем мы с вами, если бы вы вдруг все бросили, начали бы производить творческий труд, творческие продукты, то с чего бы вы начали?
2: О
1: чем было бы ваше первое произведение?
2: Да.
1: Поехали.
2: Здравствуйте, наши. Через месяц покупаю себе гитару. Договорились с женой как бонус за то, что я закончу капитальный ремонт. Фига себе. Огород длится уже год. Будь здоровым.
1: Спасибо.
2: Да, вот. Давно имею мечту написать юмористическую песню о том, как человек ел арбуз и укусил за попу осу. Ой, слушай, какая классная штука.
1: Здравствуйте.
2: А то за попу укусил.
1: Да. Здравствуйте, ДВ, Эмилиша Алис Михайловна. Что такое ДВ? Я что-то
2: вас... Дневное шоу, может быть?
1: Да, там нет буквы В.
2: Ну да, тоже верно. Поэтому они были семьи.
1: Песню про то, как все
2: Дорогой Дмитрий.
1: Хорошо. Угу. Песню про то, как все хотят бассейн, а потом моешь его ты один, пишет нам тольяттинский таксист. ДВ — это Дмитрий Великий. Надеюсь, прогиб засчитан.
2: Ага. Привет, дорогие Алиса и Дмитрий. Я лет с 12 пишу фантазийный роман про то, как юноша Коленька оказался наследным князем на другой планете и должен побороться за свой трон. Это приключенческий техно-роман с магией, дружбой и драмой. За 20 лет написания идея вида изменялась, бросалась, но все равно любима. Заранее спасибо, пишет нам Наталья. Наташ, продолжайте, пожалуйста. 20 лет, ну уже прям пора уже что-то делать, уже пора его издать. Ну, как бы хотя бы сам издатом.
1: Хотя бы первый том.
2: Да! Я согласен. Да.
1: Анютка из Белгорода нам пишет. Приветики, любимки. Конечно же, о любви. Лет 7 назад родился рассказ о том, что случилось бы со мной и моим любимым, если бы все исчезли, а мы бы с ним одни остались в мире. А пару лет назад увидела похожий фильм с Полиной Максимовой «Адам и Ева». Вот теперь думаю, идею украли или мысли сошлись. И песен, и стихов пишу много, и все о любви. А я вам скажу, очень часто творческие идеи действительно летают в воздухе, буквально, потому что мы с вами находимся плюс-минус в одном и том же инфополе, и одни и те же события могут наталкивать на одни и те же размышления, ну, достаточно широкую группу лиц, а также никуда не девается теория ноосферы, которую выдвинул в свое время академик Вернадский, то есть единого инфополя, к которому особо чувствительные умы подключаются своими антеннами.
2: Это правда. Так, привет, друзняшки. Я бы просто взял гитару и пошел на студию, ибо альбом уже готов. Но из-за работы нет ни музыкантов, ни времени, ни денег. Я начал бы с трибьюта Ума Турман. Привет, Володя. А еще Александр Розенбаум, мое все. Привет вам из Сергиева Посада. Пишет нам Саня Кактус. Понятно?
1: Привет. Мне 67. Мужу 70. С удовольствием слушаем ваше радио. Живем вдвоем. Дети давно живут в другом городе. Вот я реально не замечаю. Это в тему нашего первого часа.
2: Это очень хорошая. Прочти. Очень хорошая.
1: Я реально незаменима для него. Все контакты, пароли, даже касса онлайн на мне. Смеюсь, говорю, учись, студент, меня не станет. Вот что ты будешь делать? Обещает уйти раньше, не хочет изучать компьютер. Удобно устроились.
2: Ну, это очень мило. Это правда, очень мило. На самом деле это очень мило. Когда вы в жизни вот так становитесь друг для друга незаменимым, по-моему, для этого мы и женимся. Итак, друзья, если бы у вас была возможность сейчас все отфигачить всю работу, я сейчас буду грубо говорить, и наплевать там на... не нужно было бы зарабатывать денег, чтобы и при этом не быть нищим. И вы бы просто занялись бы творчеством. А в чем было бы первое произведение, и в каком жанре, и вообще в каком виде искусства? Пишите, пожалуйста. Может быть, вы балет поставите. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

по листве стелится дым. Грустных мыслей

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы вас спросили, если бы вы взялись за творчество, то что это было бы за творчество? А главное, о чем было бы ваше первое произведение? И тут выяснилось, что, оказывается, у нас уже есть истории о том, как люди уже бросили работу, уже что-то сделали. Больше расскажу.
2: Давай, хочу, конечно.
1: Вот смотри. Я уже написала серию исторических романов «Русичи» о верности, смелости, настоящей любви. И даже опубликовала. Но среди попаданцев. А кто такие попаданцы?
2: Ну, это когда ты с одного мира переносишься в другой. Это называется попаданец.
1: А, фэнтези о принцах, драконах и эльфов, любовных романов, где олигарх непременно женится на забитой жизнью женщине. Но среди попаданцев фэнтези... Я поняла. Но среди попаданцев фэнтези о принцах, драконах, эльфов, любовных романах, где олигарх непременно женится на забитой жизнью женщине,
2: бедная
1: пробиться
2: Золушка,
1: почти
2: да?
1: невозможно. А жаль, даже не знаю, что дальше и писать.
2: А на самом деле можно брать и сдавать. Есть масса сайтов, где там как бы сам издат. Это можно, ну, если это талантливо, это пойдет. У нас сейчас народ очень любит такие фэнтезийные, фантастические романы, поскольку, ну, скажем так, романы... реалистичные, они становятся с каким-то оттенком чернухи такой, знаешь, ну, жизнь такая сейчас, и вот идет. А вот такие вещи, они прям заставляют людей брать и просто переноситься в другие миры. Поэтому давайте, брать фэнтезийный мир, последний фэнтезийный, был создан Джон Роулинг, давайте честно. До этого был, собственно, как его?
1: А это Джордж Р. Мартин, «Песня льда и пламени».
2: Да-да-да-да-да, но...
1: Толкин.
2: Вот, Толкин, это вообще
1: я
2: как
1: поняла,
2: бы...
1: Да,
2: в общем, потом Железный тоже делали что-то.
1: Да.
2: И вот нужна такая сага, которая сделает новый мир, создаст, понимаете? Это вот прям очень необходимо этому миру, чтобы можно было взять и перенести. Все, этот самый Мартин, все, он уже сделал свою песню «Льда и пламени», там, и там... Ладно, Терри Пратчетт создал еще свой мир, там, ну, там, плоский, Сальваторе, про темного эльфа. Что ты мне сможешь? Я все читал, я люблю такие вещи. Поэтому пишите, или мне ссылку сбросьте, я хочу почитать, мне нечего читать на ночь. Я хочу что-то почитать. Михайловна не хочет мне читать, а я буду. Я не знаю, зачем я говорю.
1: Я
2: мне видно,
1: понимаю.
2: Повышается температура, поэтому нормалды. Так,
1: доброго
2: давайте
1: дня.
2: Дальше.
1: В детстве стало обидно за то, что есть балет «Лебединое озеро». Была большая уверенность, что напишу оперу. Лебединая опера, да. Но, увы и ах, зато 20 лет работаю в театре оперы и балета. Дальше смотри, написано «и грушу стихами». Либо «грущу стихами». Либо грешу стихами. И то, и другое хорошо.
2: И то, и другое хорошо.
1: Особенно
2: правда, это правда хорошо.
1: Грущу стихами. Вот вы прям дарю, запоминайте.
2: И поэты, как всегда, осенью страдают. Да.
1: Может, не все потеряно еще, пишет нам наш слушатель. Ну да, сейчас это осенняя пора, чьи очарование будет обострение. Воспользуйтесь, пожалуйста, им. Действительно, у нас обостряются наши вот эти вот нервные окончания. Наши антенки начинают грустно вибрировать. Этим можно злоупотребить и создать что-то эпохальное.
2: А, написал бы я песни, может быть, и о любви, может быть, и о свободе или прочей фигни. Но змеи зеленые, зараза в жизни мне помешал, и когда-то Минздрав ведь нас всех предупреждал, пишет нам кто-то. Ну, видите, слушайте, у Цветаевой, по-моему, есть такая строчка, когда она пишет, ну вот там, ну, в общем, петь не можешь, этого спой. Это когда, знаешь, вот уже писать не можешь, опиши то, что ты не можешь писать. И это будет тем самым break the ice, который вас, возможно, заставит двигаться дальше. Итак, друзья, да.
1: Привет, Алиса, и все-все-все. Порой хочется написать пару картин про демонов и ангелов. В душе моей пара идей не дает покоя уже несколько лет. Также изучить бы нотную грамоту, так как иногда снится музыка, а записать-то не могу. С любовью ко всем вам, пишет нам Дима. Слушайте, Дима, а мне недавно пришла в голову идея, знаете, какая? Идея картины «Сталин и динозавры». Потому что в понимании зумеров,
2: так.
1: Сталин и динозавры существовали примерно плюс-минус в одну и ту же эпоху.
2: Абсолютно.
1: Я не нашла ничего лучше, как я залезла, значит, в чат GPT пресловутый и сказала, давай в духе соцреализма, пожалуйста, нарисуй мне картину, как если бы она висела в лестничном пролете какого-нибудь там, не знаю...
2: Ну, музея особняка?
1: Ну, нет. Какому-нибудь ДК, политбюро
2: и так далее.
1: Или в красном уголке, там, не знаю, я просто...
2: Прости, я же не могу залезть к тебе в голову. Угу.
1: Да, слава богу. Вот, и у меня есть теперь прекрасная абсолютно картина, нарисованная искусственным интеллектом «Сталин и динозавры». Красная площадь покрыта папоротниками, вокруг висят коммунистические лозунги, и динозавры внимательно слушают вождя народов.
2: Дядь Миш, слышали? У нее собственная
1: он
2: папка
1: видел.
2: Художник, она какой-то GPT просит. Это как вообще? Вот так, понимаете?
1: Что я не гружу его.
2: У нее рядом с ней работает поэт, она сама пишет свои песни. Это же безобразие полное.
1: Еще и поет сама. Вокруг столько хороших песков.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А я вот подумала, вы раз спрашиваете про картину Сталина динозавров.
2: А выложи
1: в
2: телеграм-канале.
1: Я сейчас ее выложу в телеграм-канале. А вы, пожалуйста,
2: как переход... его найти, как он называется?
1: Называется он, это удивительно, Алиса Вокс.
2: Да, поэтому вот заходите, посмотрите, там много интересного. Там нет меня, самое главное. А меня есть Ленский жив тоже, да. Правда, да. Мне там тоже давно нет, потому что я болел.
1: Но у тебя там нет Сталина и динозавров.
2: Нету. И, может быть, даже к лучшему, знаете ли. Кстати, большое спасибо, вы тут начали советовать мне, что нужно почитать. Кстати, да, я тут еще вспомнил, что в последнее время подсел на сагу «Звездная кровь». Поищите, кстати, тоже интересно. Ну, там бы редактор хорошего литературного. Эх.
0: Шоу дня на нашем радио. Наши.
3: Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
3: Выборы 2026.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
9: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
10: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная 8.
11: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
13: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
14: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
13: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
15: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
16: Как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
3: Выборы 2026.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе со спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компании «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан до конца года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании – Новохоперский комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Группа «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба будет продолжаться. Продлить отпуск за занятия спортом — с таким предложением обратились к депутату Госдумы Александру Сидякину воронежские спортивные деятели. Участники спартакиада, организаторы соревнований, представители регионального министерства физкультуры и спорта обсудили с парламентарием самые разные темы, от велодорожек и воркаутов до конфликтов квадроциклистов с лыжниками. Один из прозвучавших вопросов касался мотивации сотрудников предприятий заниматься спортом. Участники встречи попросили депутата Госдумы проработать на федеральном уровне идею о введении дополнительных дней к отпуску за спортивную активность. Александр Сидякин предложил компромисс: лишние дни отдыха могут давать за сдачу норм ГТО.
0: Выборы 2026.
1: Технологическое развитие страны – одно из приоритетных направлений народной программы «Единая Россия», с которой партия идет на выборы. «Единая Россия» вместе с правительством России, регионами, научным сообществом, отечественным бизнесом принимает активное и деятельное участие в разработке и актуализации научно-технологической политики страны, в продвижении конкретных законодательных решений, нацеленных на стимулирование инноваций. У «Единой России» есть целостное понимание технологической повестки, где у России уже есть сильные позиции и готовые решения, какие технологии можно масштабировать и какие барьеры мешают их внедрению. Главное, «Единая Россия» понимает, какие решения нужны, чтобы перспективные разработки быстрее доходили до массового применения и работали на благо человека, делали его жизнь безопаснее и комфортнее, давали доступ к современной медицине и образованию, создавали новые рабочие места. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
2: Реклама.
1: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежей, карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ой, Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий Ленский употребил шаверму. Я буду называть ее именно так, потому что это совершенно иное блюдо, нежели это ваша московская шаурма.
2: Ну, я-то ел именно московского сейчас.
1: Я буду называть ее так. Ладно. А давай, знаешь, что? У тебя бывало такое, что...
2: Всякое бывало.
1: Да дай ты мне договорить.
2: Ну, так договаривай.
1: С тобой не договоришь.
2: Вся. С тобой тоже.
1: Дорогие друзья, бывало ли... Давай начнем с тебя. Бывало ли у тебя такое, что от названия менялся вкус блюда?
2: Мне нужно более конкретики.
1: Ну, например, вот написано «макарошки по-флотски», и это один вкус, а то же самое блюдо будет называться, не знаю,
2: пенне с говядиной.
1: Алла Аматричана, и это уже совсем другое.
2: Наверное, да. Ну, может быть, менялся. Ну, просто когда, допустим, берешь баба-гануш, вот заказываешь
1: что
2: где-то себе.
1: Что такое баба-гануш?
2: Ну, вот просто посмотри, блюдо прекрасное, вообще хорошее, тебе должно понравиться. Вот, ты же как бы, ну, знаешь, что это овощи, да, там идут, и что не обязательно там будет пахнуть не тем, чем, как бы явно будет не бабой-гануш пахнуть, вот, поэтому такие вещи. Ну, а так, на самом деле, я думаю, нет. Макароны по-флотски, тем более там же совсем другая технология приготовления.
1: Давай немножечко поиграем с нашими слушателями.
2: Я не понял, а к чему мы спросили, а теперь поиграем?
1: А вот к чему. Давайте в это и поиграем. Давайте придумаем замороченные названия
2: нашим, самым простым блюдом.
1: Нашим любимым. Самым простым блюдом.
2: Значит, смотрите, те, кто смотрит кулинарное шоу, особенно там «Лучший повар Америки» там, или еще чего-то такое, там очень часто готовят, такие простые блюда. И там, кстати, есть наши бывшие соотечественники, которые принимают участие. И вот они готовят, условно говоря, те же самые макароны по-флотски. И вот нужно команде очень именитых поваров, и там Гордон Рамси, там еще кто-то там барышня какая-то и какой-то итальянец. Не суть важно. И они так его презентуют, что это, вы знаете, это итальянская паста с тем-то, вот, с ганашем из вот этого, вот это там еще что-то добавляется, какой-то там еще такая терминология. Давайте попробуем. Только, пожалуйста, не мы угадывать будем, а вы просто напишите, да, блюдо вот такое-то, и как можно его расписать. Или просто распишите блюдо, а потом в конце напишите, что это.
1: Да. Что это такое? Мелким шрифтом напишите только, чтобы мы не сразу прочитали. Спасибо большое.
2: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107FM.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174-И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж.
2: Что-то тема еды у нас не особо зашла, потому что, мне кажется, мы все уже сыты, по сути дела,
1: Не знаю. Да? Тут нам пишут, чаще всего название блюда меняется от вкуса. Вот, например, да, пельменюа де майонези.
2: Угу. Интересно, какое блюдо загадали? Прям даже сейчас вот пытаюсь понять, что же за блюдо такое? Там непонятно. Прям сам я никогда, мне кажется, не пробовал такое. А, заказали мне спинозу для... экзотики немножко. В итоге очень дорого покушал я картошку. Ну вот.
1: Вот тоже про спинозу. Привет, любимые. Напомнила, как Сергей Юрьевич Бирюков из Таганрога в нашей Раше готовил дейли спинозу. Где должны быть всякие каперсы, артишоки, помидоры, черри и так далее. В итоге получилась наша любимая жареная картошечка. С лучком, пишет нам Александр из Калининграда.
2: Тесто тончайшее, свежераскатанное, фаршированное отборным мясом, прошедшее термическую обработку. Мальчик Валерчик пишет нам из Ярославля. Ой, у меня есть ролик сегодня попался, кстати, в вашем городе Ярославле. С Колесным сделали полную реконструкцию. Красота города необыкновенная просто. Так что, в принципе, если что, если есть возможность, сейчас золотая осень, нужно к вам в гости съездить. У вас очень красиво.
1: Привет, что делаешь? Слушаю хор умирающих молекул в результате термодинамической обработки. Потом буду наслаждаться рабским трудом угнетенных людей другого континента. Не понял? Кипячу чайник, буду пить кофе.
2: А, о, во как. Понятно. А, так, колобок фаршированный, пишут нам. Это типа чебурек, но там должен быть еще и сплюснутым.
1: Колобок
2: он же... Ну да,
1: колобок.
2: Да.
1: Ну подожди. Ты что, не видел эти чебуреки, которые
2: я
1: больше похожи на баскетбольный... Я читал правильно,
2: колобок. А, да, точно, такие тоже, да, видел.
1: Чебуреки похожи на баскетбольный мяч, надутые, просто я не знаю, как это делают. Я уверен, что есть там супер-пупер технологии, как их там надувают.
2: Ну да, кладут просто в масло, поливают, и оно из-за пара расширяется. Я вообще видел, как это делают, и даже пробовал такой здесь, в Москве.
1: Пробовала.
2: Ну и что, нет там какой-то особой технологии? Положили пар, тык-тык-тык, и ты его
1: разминаешь. Я хочу верить, что там специально обученные люди раздувают его мехами.
2: И так же, как и, допустим, варенюшка или джем в карамельке умпа-лумпа добавляют. Это же тоже классно. Так это правда, Алиса Михайловна. Это правда. Есть специальный такой чебуречный кузнец Вакула, который меха своей вот этими третьей рукой, знаешь, у шамана
1: три руки, я помню.
2: Да. Он надувает третьей рукой как раз эти самые чебуреки. Кстати, друзья, попробуйте описать, да, зная как...
1: О, боже.
2: Да, зная как мы тут расшифровали, ну, вернее, не мы, а вы, наши дорогие слушатели, расшифровали, ну, вернее, взяли
1: давай
2: и продолжили.
1: Давай не будем, может, туда углубляться, а то сейчас углубимся и не выберемся мы оттуда.
2: Не выберемся оттуда. Короче,
1: честно,
2: друзья...
1: Скажу. Мы оставим на какой-то день, когда мы будем более здоровы и выспанные.
2: А пишите, пожалуйста, как-нибудь простое наше повседневное блюдо, которое знают все, но так как бы вот с подвыподвертом, если бы его подавали в пятимишленовском ресторане. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших...
1: Дишлапе с крутонами.
2: Да. Через наших мессенджеров. Короче, вы поняли.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Уже пришли наши вечерние коллеги. Дразнится тут, дразнится. Красивыми летними всякими видевами. Ах, а мы с вами обсуждаем, знаете что? Нежнейший смузи из гороха, картофеля, луки, моркови и лука на забористо копченом бульоне. И знаете что это? Гороховый суп. Напоминаю, тема в этом часе у нас с вами по заковыристи названия для обычных блюд, чтобы даже на вкус повлияло каким-то образом. Митя, ваш
2: вопрос. Острова в океане. Это куриный бульон с островками жира на поверхности.
1: Гематитовая бездна. Гематит – это красный железняк, точно описывает глубокий темный, почти черный или спекшийся, кровавый цвет бульона с характерным металлическим отливом от свеклы. Слово «бездна» подчеркивает многослойность вкуса, тяжесть мясного дна и оптическую иллюзию густоты жидкости, в которой тонет ложка. И это, конечно же, борщ.
2: А вот смотрите, «Старик и море» – такое блюдо. Это суп из старого петуха. Дальше, праздник, который всегда с собой, это семечки жареные, соленые, и снега Килиманджаро. Это чего?
1: Трайфл.
2: Что такое трайфл? Вы трайфл
1: мне
2: переведите
1: кажется,
2: на русский.
1: Мне йогурт взбитый. А вот смотри, какая прелесть.
2: Давайте.
1: Стратосфера покоя.
2: Звучит прекрасно.
1: Селедочка под шубкой. Стратосфера указывает на строгую, искусственно созданную многослойность салата, где каждый уровень отделен друг от друга плотной белой границей майонеза. Покой отражает главное правило приготовления этого блюда. Оно требует долгой выдержки в холоде, когда агрессивные вкусы рыбы и лука замирают, смешиваются и приходят в единую гармонию.
2: Браво, просто браво, да. А вот смотрите дальше. Привет всем нашим. У нас в 90-е нищета. Мы брали особо мелкую картоху, мыли ее и жарили. Это было очень вкусно. А теперь это блюдо называется картошка по, в общем, деревенски, ничего не меняется. Либо это называется бэби-картофель. А у нас это называлось свинячья картошка.
1: Да-да-да, у нас это называлось свиньем.
2: Да-да-да.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. И обеденное время, и наше дневное шоу также медленно, но верно подходит к концу. Вечерние коллеги нас уже активно подсиживают, а мы уже практически готовы уступить им наши нагретые трепетными телами кресла.
2: Да. Всем хорошего дня и до завтра.
1: Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наши.
3: Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
3: Выборы 2026.
0: Реклама на 107FM. Наша погода.
9: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
10: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
11: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
12: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
13: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
14: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
15: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
16: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
17: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура. Швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
18: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не вернется к прежним объятиям со странами Европы, как было после распада Советского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Лаврова, Москва не намерена выстраивать свою политику в расчете на то, что отношения с европейскими странами автоматически улучшатся в случае прихода к власти правой оппозиции. При этом он отметил, что был бы рад усилению в Европе политических сил, которые ориентированы на национальные интересы. Глава МИДа также выразил надежду, что в Европе услышали предупреждение о готовности Москвы ответить на любую агрессию. Корвет «Сообразительный» накануне выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского вертолета для предотвращения провокации, сообщило сегодня Министерство обороны России. Корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря, когда обнаружил вертолет, следовавший курсом на сближение. Он не отвечал на вызовы по международному каналу связи. После выпуска сигнальных ракет вертолет покинул район нахождения корвета. Копенгаген заявил, что одна из них прошла в непосредственной близости от вертолета, после чего вызвал российского посла. Москва, в свою очередь, обвинила датских военных в опасном сближении с российским кораблем. В России растет активное и готовое развиваться молодое поколение, заявил начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. Он поделился впечатлениями от международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, подчеркнув, что своих детей на форум отправили тысячи иностранцев, которые разделяют российские ценности. Головин также указал на необходимость создавать в стране одинаковые возможности для учебы и самореализации подрастающего поколения. Российские железные дороги планируют запустить полностью беспилотную «Ласточку» на Московском центральном кольце в будущем году, сообщил ТАСС глава холдинга Олег Белозеров. Первую «Ласточку» с третьим уровнем автоматизации РЖД запустили на МЦК в августе 2024 года. При таком режиме поезд может самостоятельно выполнять основные операции, однако машинист остается в кабине для контроля и при необходимости может взять управление на себя. Художник из Санкт-Петербурга Евгений Выпов стал лауреатом второй премии 5-го международного арт-конкурса галереи «Тюлип» в Вене. В этом году на конкурс было подано 669 работ от художников из 85 стран. Как признался сам живописец, награда стала для него неожиданностью. О результате отбора он узнал лишь на церемонии награждения. В этом году работы 30 финалистов из 22 стран будут в течение месяца экспонироваться на площадке Венской галереи. При этом из всего списка финалистов четверо оказались из России. Это Наталья Ник, Анастасия Петрова, Крусева, Виктория Удалова, Евгений Выпов. Произведения оценивались вслепую. Художники не знают, кто входит в состав жюри, а оно, в свою очередь, не в курсе, чьи работы оценивает. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Проверено время.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в 10-бальное шоу. И во вторую половину этой замечательной среды вот это вот мягкое бабье лето продолжается. Мы с напарником наслаждаемся.
2: Напарник, ничего привет! Себе бабье лето! Здравствуй, дорогой! Я сегодня вышел...
1: Нет, бабье утро и бабье вечер не путай с бабьим днем. Это разные вещи, дружище.
2: Я вышел в 7 утра и несколько был обескуражен, скажем так, вот мягко выражаясь, да, потому что плюс 6 градусов, это как-то, ну, как-то...
1: Вот плюс 2 я сегодня с собакой выходил, было, ну, 7, правда, еще не было, но было люто, я могу сказать, вот
2: да.
1: На фоне 20 градусов.
2: Поэтому нам, я не знаю, что нам тут обещают, вернуть, не вернуть...
1: Кого?
2: Тепло.
1: Нет, лето ушло и уже не вернется.
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
1: Так,
2: так, ребят, кстати, про то, что мы любим все петь. Есть песни, которые, что называется, мы знаем с молодых ногтей, ну или с подрощенных ногтей, но все знаем. Поэтому добро пожаловать в первую разминку 10-бального шоу, которое из себя представляет такой вот музыкальный...
1: литературно-музыкальное развлечение. Вот так вот.
2: Ну, можно и так назвать. Мы вам, как обычно...
1: Забаву. Давай лучше так.
2: Забаву. Мы вам читаем кусок текста какого-то музыкального песни. Кусок припева. Нет, куплета. Куплета. От вас ждем... Я что-то сегодня не могу собраться.
1: Да не, все просто. Мы вам зачитываем фрагменты этой песни. То есть некую поэзию в виде слов. Угу. И вы, естественно, что просто должны нам прислать не обязательно название.
2: Маячок.
1: Маячок
2: мы это называем.
1: Что вы поняли, что это за песня.
2: Да.
1: Давай процитируем ее.
2: Сейчас, Андрей Геннадьевич, вот, пожалуйста. Свет... твоего окна. Был он или нет? И выпал первый снег. Снег. Это же вода. Растает и уйдет, как моя беда, раз и навсегда.
1: О, папа.
2: Вот. Вот такие вот сегодня...
1: Не, о, папа, это я так добавил, ребят, имейте в виду, там этого нет.
2: Хотя можно.
1: Можно.
2: И о папу тут...
1: В вольном исполнении можно и о папа.
2: Да, в ремиксе. Итак, ребята, что за песня сегодня загадана? Ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
3: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
4: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
0: Я сказал лучших.
4: Ладно, лучших.
0: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
4: И в разделе подкасты на наше.ру.
0: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
5: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Наше. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
6: Так, так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Всегда приятно видеть огромное количество сообщений, которые все верны. Вот ни один сегодня наш слушатель не ошибся.
2: Потому что эту песню пели все. Причем пели вне зависимости от того, хотели петь или нет. Потому что, что называется, песня, которая выстрелила и выстрелила буквально во всех сразу попавшим.
1: Да,
2: за что мы благодарим Анастасию Макаревич, Елену Перову и Изольду Ишханишвили. Девушки, это первый состав группы «Лицей».
1: Да,
2: давайте, Андрей Георгиевич, вспомним, как это звучало.
1: Давайте.

0: Ну, я могу сказать, что очень глубокая философская песня. Я тоже себе задавался всегда таким вопросом.
1: Так, на секундочку, Алексей Макаревич написал.
0: Где май?
1: Где? В Караганде. Это слова из другой песни уже. Так, ребят, спасибо большое за принятое участие. Всегда приятно с вами вот в такие... Что называется, попасть в унисон. Попасть в одну волну, попасть в одну... У меня сегодня не складываются...
0: Это бывает.
1: Я не знаю, что со мной.
2: Это мягкое бабье лето.
1: Да не хочу я никаких уже баб, мягких баб.
0: Тихо. Не признавайся в этом.
1: Я не это имел в виду. Вот. Давайте поговорим о чем-нибудь.
0: Каких ты не хочешь?
1: Что?
0: А не мягких, например. Ой. Ладно, все, давайте тему с бабьим летом давайте закроем, а то мы можем далеко зайти. Что ты на меня так смотришь? Я должен тему предложить?
1: Нет, у нас есть тема такая дискуссионного клуба. Она не веселая, ребят, сразу предупреждаем.
0: Почему? Грустная.
1: Ну, про урну, помнишь?
0: А, ты что, да? Ну, давай.
1: Давай. Ну, а почему?
0: Почему нет?
1: Почему ребята, нет? Дело в том, что это коснется каждого из нас, и никто этого избежать не сможет. Это логическое завершение нашей жизни. И вот когда мы логически закончим свой земной путь, встанет вопрос, а куда, собственно, девать то, что осталось от нас в виде... в виде тела, давайте так это назовем, медицинскими терминами какими-то будем оперировать. Вот, и здесь в современной реальности существует два варианта – яма и урна. Ну, да, то есть, либо да. Традиционный, свойственный нам...
0: Но на плоту у нас не принято просто да, отправлять
1: обряд
0: никуда,
1: погребения, да. Когда гроб и закапывают, либо крематорий, и потом... Что-то, там же, по-моему, не выдают вот эту вот урну с прахом.
0: Как-то не выдают.
1: А, выдают,
0: ну,
1: да?
0: Ну, конечно, выдают.
1: Выдают.
0: Ты заказываешь сначала урну.
1: Да.
0: Вот, а потом тебе через какое-то время говорят, что можете ее забрать.
1: Вот.
0: То есть это не сразу.
1: И причем, как бы, ну, когда нас не станет, давайте сегодня будем стараться избегать каких-то негативных слов. Так вот, когда нас не станет, нам будет, мне кажется, абсолютно все равно. В яму или в урну.
0: Ну нет, это же еще очень сильно зависит, например, от вероисповедания. То есть есть религии, где есть определенные принципы погребения, да, и прощания с ушедшим.
1: С ушедшим.
0: Вот, для меня, да, для человека, который, неверующий, я, конечно, выбираю...
1: Урну.
0: Я выбираю группу крематорий, которая про это много рассказывала. Да, на самом деле, да, я выбираю, конечно, кремацию.
1: Я вот тоже за урну. Ну, потому что, во-первых, ящик — это дорого, но... Ребят, мы сегодня будем оперировать эвфемизмами, чтобы, вы сами понимаете, как-то смягчить тему, да? Так вот, во-первых, ящик — это дорого. Само по себе все это дорого.
0: А еще, если не дай бог, зимой.
1: А зимой, да, это копать, рыть. Кто это будет?
0: Да плюс, нет, сейчас копают, наверное, и роют, но все равно.
1: То есть копают и роют, зачем какие деньги?
0: Зачем мучить родственников?
1: Конечно. А потом место, просто взять, захоронить, какую-то...
0: А урну можно в колумбарий поставить.
1: Совершенно верно. Либо вот какое-то место тебе, это вот оградка. Короче, сплошные расходы. Я вот сторонник минимизировать. Хотим у вас поинтересоваться, ребят, вот вы бы как... Мы всем желаем долгих лет счастливой жизни. Ну вот...
0: Нет, давайте просто к этой теме отнесемся.
1: Дискуссионно.
0: Дискуссионно, да. Это не тема связанная, а тема связанная с выбором.
1: Да. Вот есть возможность выбора. Вот вы в какую сторону больше смотрите? А самое главное, почему? Потому что, склоняясь в пользу того или иного способа погребения, вы оперируете какими-то логическими доводами. Вот нам интересно узнать эти логические доводы и в какую сторону вы склоняетесь. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня попробуем подискутировать на эту тему.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили поговорить на такую довольно бытовую, на мой взгляд, тему.
2: От которой никто не уйдет,
1: ну,
2: ребята.
1: Да, это правда.
2: В ящик или в урну?
1: Да, два варианта.
2: Мы ее так вот. Алиса, правда, Михайловна сказала, что еще можно в бриллиант обратиться.
1: 4 карата с человека.
2: Но это мне кажется, очень дорого.
1: Да нет, я не думаю как раз, что это очень дорого.
2: Ну, тебя сначала в углерод, потом в давление, да. Потом в температуру. Ну,
1: недаром, да.
2: Жизнь штука тяжелая, после нее, пожалуй, захочется развеяться. Поэтому огонь.
1: Огонь, да. Добрый вечер. Выбираю урну с прахом и развеять его где-нибудь над морем или в лесу посадить дерево с ним. Мне, конечно, уже будет все равно, но кажется, чтобы была хорошая память обо мне. А кладбище это как-то стало слишком уныло, старомодно. Да и никак память обо мне не способствует, скорее тяготит близких ухаживать, посещать. Кстати говоря, есть тут ведь
2: конечно, здравое зерно. Конечно, вот на могилку приезжать, вот это, да. Конфеты выкладывать. Ну, зачем? Да. Ну, есть традиция.
1: Нет, ну, это есть традиция. Но
2: это языческая традиция, которую мы как бы тащим с собой.
1: Много языческих, да, традиций за собой тащим.
2: Добрый день, мои хорошие. Я всю родню уже задолбала, что хочу в землю, чтобы из меня березка выросла.
1: Вот как. Это вот тоже Алиса Михайловна рассказывала, что, оказывается, есть такой даже...
2: Специальные услуги, да, людей как-то формируют в некий такой кокон, куда закладывают, да, семена растений, которые потом естественным путем из нас произрастают.
1: Ну, в общем, ребята, урна все-таки или яма? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в соцсетях.
0: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я... Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: вот такое дело.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: В огонь или в землю? Вот такая вот у нас.
3: Ящик или урну?
2: Ну, можно упростить до ящика или урны.
3: Однозначно утро урна. Давно так считаю. Колумбарий очень хорошо смотрится.
2: Тут вот, кстати говоря, вот два сообщения сразу. Надо зачитать, они коротенькие. А развеивать прах, кстати говоря, в России официально запрещено. Вот так.
3: Да, у нас нельзя.
2: Вот. И еще сообщение. А я бы хотел отдать студентам-медикам на опыты. У нас Алексей Рештун, когда был в гостях, мы эту тему, кстати говоря, поднимали, и там нужно заранее сообщить, что ты готов это сделать.
3: Ой, вообще, ребят, вот чтобы вы знали, у нас в Российской Федерации существует презумпция на изъятие внутренних органов. Да. То есть, когда нас не станет, нас могут вскрыть, выпотрошить, достать все, что нужно, без нашего согласия. Для того, чтобы этого не сделали, нужно заранее писать официальную бумагу.
2: Вот тут прекрасное сообщение. Гроб, я хочу уйти раньше бывшего мужа, чтобы он раскошелился на погребение. Дорогой, с крышечкой, ткань, подушечку, туфли золотые, обещал. Кожа золотистого цвета не подарил. Вот мне надо с ним в руках лежать в красивом платье.
3: Ладно. Я уже сказал своим, что меня в огонь и развеять прах в Тихом океане. У нас, к сожалению, нельзя. Или в Гималаях. Можно еще Альпы. На крайний случай в Москве. Вот, Саня из Раменска. Ну, у нас нельзя развеивать.
2: Здравствуйте, дорогие ведущие. Я 30 годиков работаю пекарем. Поэтому о том, чтобы кормить червей, даже речи нет. Только крем. Андрюш пишет нам.
3: Никаких гробов. Только огонь.
2: Хорошо.
3: Самое главное, что, знаете, нам вот мы читаем ваше сообщение, нравится позитив, как бы, ну, вроде как тема не очень-то веселая, но вы с юморком так относитесь, ну, и конструктивно, совершенно
2: да,
3: верно.
2: Да, да, это очень важно.
3: Добрый день, только урна. И урна и только урна. В ковид, похоронив отца, однозначно решил с братом, что наших родственников на такое не подпишем. Такой, ну, в общем, таких сложностей с ямой, какие были у нас, мы не хотим.
2: Вот Анатолий тут цитирует великую фразу Владимира Высоцкого. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Так что прах, что ящик, все равно. Вот так вот.
3: Врач-трансплантолог, простите, пожалуйста, ну, я не хотел ваш нежный слух задеть, словом выпотрошить. Хочу, чтобы меня в чистом поле кремировали, а прах над рекой развеяли. Вовочка из Бугульмы.
2: Ну, многие пишут про все-таки про кремацию. Так, какое мнение у вас на этот счет? Принимаем его через сайт наш.ру или через...
3: Сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем сегодня тему «В ящик или в урну?».
2: Вот два варианта. «Землю или в огонь?».
1: «В землю или в огонь?». Когда нас не станет, да, какой способ... Ну, как бы это дальше сказать? Это уже не способ.
2: Уйти, трансформироваться.
1: Во, прекрасно, трансформации вы выбираете.
2: Добрый вечер, тема очень интересная. Мне лично не принципиально, урна или ящик. Главное не стать после ухода обузой для родных.
1: Вы тут вот вопрос задаете. Еду, думаю и не знаю, как лучше. Наверное, пусть ходят и приносят мне гвоздики.
2: Ну, имеете право. Я хоть и православный христианин, но считаю захоронение в землю, придуманной бандитами сатанинской дичью. Во как. Ну, имеете право на свою точку зрения. Мы просто поинтересовались.
1: Всем родным сказал, что меня в огонь. Не хочу вот этих земляных жителей кормить. Вот думаю даже завещание оставить. Угу. Чтобы не передумали, да?
2: Я хотела бы, чтобы меня захоронили в гробу, потому что я человек верующий, православный. Лариса, 52 года. Угу. Мы уважаем всякое мнение вообще.
1: Доброго дня, вечерники. Однозначно жесть. Потом хоть куда. Отец был врачом, запомнил его слова. Жесть, чтобы червей не кормить. Так и сделали. Это практично, и не надо потом родне ходить куда-то. Это какое-то обязательство. Кроме того, душа не перерождается, пока она связана с телом. Это если религии касаться. Пишет нам Егорка из Калининграда.
2: А как узнать, что в урне ты или хотя бы 70% тебя?
1: Никак.
2: Никак.
1: Никак.
2: Я за ящик, пишет наш слушатель. А какая вам разница, кто будет в этой урне? Вот после всего факта свершившегося, момента трансформации, скажем так, да? Вот мне будет абсолютно все равно, кто там будет. Я, не я, опилки, не знаю, Винни-Пух, все равно.
1: Так,
2: меня уже не будет. То есть с точки зрения солипсизма этот мир вообще выключится.
1: Нет, тут вопрос, знаешь, в чем? Наверное, он тоже имеет определенное место быть, и он философский. А когда клумба после всего ставится, например, в колумбарий, и ты приходишь навестить ушедшего родственника, да, то все-таки ты хочешь, чтобы это там был его прах, не Винни-Пуха.
2: Но стопроцентной гарантии у тебя нет, что там именно он.
1: Нету.
2: Поэтому, а для человека, который, собственно, ушел, для него уже все равно.
1: Поэтому, ребята, абсолютно. Любить друг друга надо, пока мы все в строю.
2: Ох, как пишите, золотые слова.
1: Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В вагоне или в землю, спросили мы у вас, и вот что вы пишете.
2: Да, тут кто-то говорит, однозначно сжечь в случае зомби-апокалипсиса. Да, да, да, да, да. Одним зомби будет меньше.
1: Тут еще есть некоторые наши слушатели, которые просят на атомы расщепить, чтобы точно ничего не осталось.
2: Да, кто-то вспоминает фильм «Звездный десант», там была такая, как бы сказать, процедура, когда ящик с погибшей отпускали просто в космос, и он там бесконечно вращался вокруг какой-нибудь...
1: Это во многих фантастических фильмах.
2: Это красиво, это красиво.
1: А что красиво?
2: Но очень дорого.
1: Да что красиво, летаешь ты себе как?
2: Летаешь.
1: Ну, вот. Может, кому-нибудь помешаешь. МКС пробьешь? Например.
2: Значит, такая судьба, Андрей Германович. Да. Что тут любопытного еще? Я прочел в новостях, что из праха человека можно сделать виниловую пластинку. Причем на большую не хватит, только сингл с двумя песнями. Официально заявляю, что хотел бы, чтобы с моим телом поступили так. Песни для пластинки уже выбрал. Андрей, город Снежинск.
1: Как интересно, не знал про это. Друзья, спасибо вам большое, что так поддержали эту тему. Мы, конечно, у нас были небольшие сомнения, но...
2: Да, что мрачняком отдает.
1: Да, но ничего мрачного в ней не получилось. Все
2: очень вообще
1: интересно.
2: Мы всем желаем нам, вам долгой и счастливой жизни. Ну, а уж как быть в процессе после трансформации, мы каждый для себя пусть решает.
1: Ну, в принципе, тут вариантов не очень-то много.
2: Но все равно приятно, когда есть хоть из чего-то выбирать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше.
3: Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
3: Выборы 2026.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. Окна Сок. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
10: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
11: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
12: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
13: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
14: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
15: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
16: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, шоу. швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
17: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна»,
18: как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
17: Аудитория 12+.
19: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
20: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба будет продолжаться. Продлить отпуск за занятия спортом. С таким предложением обратились к депутату Госдумы Александру Сидякину воронежские спортивные деятели. Участники спартакиад, организаторы соревнований, представители регионального министерства физкультуры и спорта обсудили с парламентарием самые разные темы. От велодорожек и воркаутов до конфликтов квадроциклистов с лыжниками. Один из прозвучавших вопросов касался мотивации сотрудников предприятий заниматься спортом. Участники встречи попросили депутата Госдумы проработать на федеральном уровне идею о введении дополнительных дней к отпуску за спортивную активность. Александр Сидякин предложил компромисс. Лишние дни отдыха могут давать за сдачу норм ГТО.
1: Выборы 2026.
0: Технологическое развитие страны – одно из приоритетных направлений народной программы «Единая Россия», с которой партия идет на выборы. «Единая Россия» вместе с правительством России, регионами, научным сообществом, отечественным бизнесом принимает активное и деятельное участие в разработке и актуализации научно-технологической политики страны, в продвижении конкретных законодательных решений, нацеленных на стимулирование инноваций. У «Единой России» есть целостное понимание технологической повестки, где у России уже есть сильные позиции и готовые решения, какие технологии можно масштабировать и какие барьеры мешают их внедрению. Главное, «Единая Россия» понимает, какие решения нужны, чтобы перспективные разработки быстрее доходили до массового применения и работали на благо человека, делали его жизнь безопаснее и комфортнее, давали доступ к современной медицине и образованию, создавали новые рабочие места. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
1: Выборы 2026.
2: Реклама.
0: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карта, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте, добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы, конечно же, традиционно будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Да, ну а что касаемо темы прошлого часа, ребят, хотим вас поблагодарить. Мы как бы
1: Хотел бы в ней все-таки поставить точку, потому что нам...
2: Точку, ты попробуй, ну, как.
1: Хорошо.
2: Точку ты можешь поставить только для себя.
1: Просто нам кто-то из слушателей написал, что нельзя в России развеивать прах. На самом деле это не так.
2: Так.
1: Развеивать прах в России можно. Во-первых, это не очень регламентируется, но, безусловно, это можно делать в местах, которые не относятся к общественным. Правда, в некоторых природных местах юристы подчеркивают, что требуется согласование с местными там...
2: С представителями местной власти.
1: С определенными органами. Да, и просто категорически запрещено рассеивать прах в скверах, на пляжах, детских площадках, у памятников и мемориалов. Это расценивается как мелкое хулиганство.
2: Ну, тут уж, ребята...
1: То есть, вот про Эльбрус, наверное, да. Ну, ты, кто-то нам написал, я бы хотел.
2: Я не знаю. Андрюх, ну вот, честно, вот, знаешь, это как бы, это красиво, это поэтично, да? Это вот,
1: а тебе-то что уже, да? Ты об этом хочешь сказать?
2: А тебе уже будет все равно, ты пойдешь, ну, в зависимости от того, во что ты веришь и что там вот за трансформацией, да, ты пойдешь либо на следующий виток, либо в какой-то там...
1: С другой стороны, тебе еще в этом мире сколько будут говорить, он же развеянный Эльбрус.
2: Кто будет говорить?
1: Ну, кто-то.
2: Ну, кто?
1: Ну, кто-то. Кто-то да будет.
2: А кто-то... Ну...
1: Так, ладно, все, давайте точку ставить на этой теме. Отлично, поговорили.
2: Будем разыгрывать титул «Умника дня», ребят.
1: Да, в этом будем
2: разыгрывать. В этом часе готовьтесь.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко». Компания с большим будущим.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить в игру всех желающих побороться за титул «Умника дня».
2: Давай кодовую фразу,
1: Андрей Ильич. Ты знаешь, да, ну, учитывая тему нашего прошлого часа, я обращусь к прекрасному фильму, который я очень люблю пересматривать, он, правда, длинноватый. Называется он «Знакомьтесь, Джо Блэк», где Брэд Питт играет...
2: Шикарный фильм.
1: Смерть. Шикарный фильм, да.
2: Энтони Хопкинс.
1: Да там вообще просто весь состав актерский такой, что его можно смотреть и смотреть. А у него была прекрасная фраза. Смерть и налоги – неизбежность. Так и будет. Смерть и налоги. Не надо неизбежность. Нам это ни к чему. Все мы понимаем, о чем идет речь. Итак, смерть...
2: Чем-нибудь порадостнее бы нашел.
1: Зачем? Не надо.
2: Ну, смерть само по себе слово с такой коннотацией. Ладно, налоги тем более. Смерть и налоги, ребята, автор 17-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну и самое время начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». Давайте знакомиться с первым участником. На связи у нас Илья. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, дорогие десятибалльники. Очень рад вас слышать.
2: И мы
1: очень рады, Илья.
2: Какой
1: очень
2: вы позитивный,
1: да, абсолютно.
2: Илья.
3: Спасибо, спасибо.
2: Такое ощущение, будто вам зарплата вчера пришла. Есть такое?
3: Ну, к сожалению, нет. Мы на это очень надеемся в ближайшее время, не раньше, чем через неделю.
2: Так.
3: Я много раз пытался до вас дозвониться, и вот сегодня, ну, наверное, совершилось чудо.
2: Ну что ж, мы вам желаем исполнения всех желаний, касаемых заработной платы тоже. Выбирайте, с кем будете играть, с Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем.
3: Я растерялся. Давайте с Игорем Владимировичем, поскольку я тоже ИВ.
2: Давайте. Договорились. Спасибо за оказанное доверие. Минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали. Награждают ли в настоящее время орденом Красной Звезды?
3: Да.
2: Нет. На территории какого государства находится город Васко-да-Гама?
3: Венесуэла.
2: Индия. Сколько букв О в слове «палас»?
3: Ни одного.
2: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Волгодонск?
3: Волгодонск. В Ростовской.
2: Правильно. Являются ли хаски охотничьими породами собак?
3: Нет.
2: Правильно. Из семян какого растения приготавливается крупа булгур?
3: Роса.
2: Пшеница. Кто является автором строк «Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать»?
3: Мандельштам.
2: Есенин. Сколько раз являлась чемпионом мира по футболу сборная Бразилии?
3: 8.
2: 5. Какая тригонометрическая функция определяется путем деления косинуса угла на его синус?
3: Тангенс.
2: Котангенс.
1: Вы так же, как и я. Я все
2: как и все, Андрей Германович.
3: Я же толковый.
2: Не-не-не, все.
1: Я когда этот вопрос прочитал, я такой думаю, боже мой, это же школа.
2: Это школа, но никто не помнит. 3 из 9 фиксируем за Ильей и благодарим за принятое участие. Хорошего продолжения дня и в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде сыграл Илья с результатом, 3 из 8. Нам нужен участник для второго раунда.
2: Да, есть у меня кодовая фраза. Я тоже решил по классике пройтись, по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Так. Песенка о переселении душ.
1: Так.
2: Где, собственно...
1: Хорошую религию.
2: Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы. Хорошую религию придумали индусы, ребята. Хорошую религию придумали индусы. Индусы. Автор 17-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
1: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, в первом участвовал Илья, сыграл он с результатом 3 из 8, а во втором раунде примет участие Станислав. Станислав, доброго вам дня.
2: 3 из 9, давайте внесем точность.
1: 3 из 9?
2: 3 из 9, да, Станислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Станислав.
2: Сейчас Андрей Германович вас будет экзаменовать, у вас будет минута времени, а у него 10 вопросов. Готовы ли вы?
3: Да, готов.
1: Поехали. Поехали. Как звали тигра в книге «Джунгли» Киплинга? Шархан, какая тригонометрическая функция определяется путем деления синуса угла на его косинус?
3: Танжент.
1: Правильно. Сколько раз являлась чемпионом мира по футболу сборная Аргентины?
3: 2.
1: 3. Кто является автором строки «Мне грустно и легко, печаль моя светла»?
3: Пас.
1: Пушкин. Из семян какого растения приготавливают паэлье?
3: Рис.
1: Правильно. Являются ли спаниели охотничьими породами собак?
3: Да.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Калач-на-Дону?
3: Ставропольский.
1: В Волгоградской. Сколько букв «С» в слове «палас»?
3: Одна.
1: Правильно. На территории какого государства находится город Макао?
3: Китай.
1: Правильно. Награждают ли в настоящее время орденом за доблестный труд?
3: Да.
1: Правильно.
2: 6 из 10. Хорошая игра. Станислав уверенно забирает себе победу, с чем мы его и поздравляем.
1: Пожалуйста. Спасибо вам за игру, Станислав. Сейчас я вам выдам титул.
2: Илью благодарим за принятое участие.
1: Ну, Илья волновался. Я прямо
2: конечно.
1: Волнуется.
2: Так давно идти к победе и к участию.
1: К участию, и, да. Ничего страшного.
2: Благодарим игроков и напоминаю, ребята, о том, что если у вас не получается принять участие в игре лично, то вы можете с друзьями, с коллегами, с детьми, с супругом, с супругой, с тещей, с кем угодно, в индивидуальном порядке протестировать, поиграть.
1: Кстати, хорошая тема – протестировать тещу.
2: Да. Для этого нужно всего лишь смартфон и мессенджер, каким вы пользуетесь, там, Макс, Тележка или социальная сеть ВКонтакте. В поиске находите «Умник дня», вбиваете в поиске «Умник дня», прямо вот так вот. Находите, подписывайтесь и... Пожалуйста, вашему вниманию ежедневно дюжина вопросов, на которые можно отвечать. Какие-то там бывают с картинками. Не знаю, у меня подписчики любят вопросы про флаги государств.
1: Ну, все их любят, потому да, что потому начинаешь что... вспоминать, ну что же это? Кому же он?
2: Италия или Болгария? И вот мозг.
1: Да, да.
2: Или вообще Мексика. Ну и плюс в мессенджере Макс, если хотите, знаете, вот с утра так бывает, думаешь, а что же сегодня за день? Вроде бы ничем не отличный. А нет. Каждый день с исторической точки зрения имеет какую-то ценность. Вот, например, в этот самый день, 16 сентября, в 1821 году Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску.
1: Ага.
2: Да. В 1959 году президент Франции генерал Шарль де Голль предложил населению Алжира провести референдум о независимости от Франции. В ходе референдума Алжир от Франции отвалился. Кроме того, среди именинников дня сегодняшнего значится... Михаил Илларионович Глинищев-Кутузов, выдающийся русский полководец, как-нибудь сделаю про него пикторию, там есть про что рассказать. Прям в юности непонятно, как он до старости дожил,
1: если честно.
2: Да. Кроме того, еще среди людей, которые родились в этот день, значится замечательный русский спортсмен, борец вольного стиля Александр Васильевич Медведь и Евгений Ваганович Петросян. Думаю, Евгения Ивановича представлять не надо, кто и что.
1: Думаю, да.
2: Да. Вот, если хотите еще больше информации, чем день вошел в историю, кто еще родился, поотвечать на вопросики. Напомню, ребят, берете смартфон, открываете мессенджер Макс, социальную сеть ВКонтакте, Тележку, где вам удобней. Подписывайтесь на канал «Умник дня» и получайте удовольствие.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, интересно, в глобальной паутине.
2: Не так давно, напарник, мы с тобой и с нашими добрыми друзьями обсуждали, надо ли менять женщине фамилию при вступлении в брак. Помнишь, мы дискуссионный
1: круг? Я, собственно, читал сегодня эту новость. Меня она не порадовала.
2: Да, так вот, ребята, супруги с разными фамилиями разводятся примерно на 50% чаще, чем пары с одной фамилией, выяснили ученые. Еще такие браки распадаются примерно на 30% раньше. При этом общая фамилия сама по себе не обязательно спасает брак. Авторы отмечают, что пары, выбирающие разные фамилии, изначально могут отличаться взглядами на семью и развод.
1: Я могу тебе так сказать. Вот эта вся статистика, она, ну, как обычно, самая точная из лженаук.
2: Это правда.
1: Просто потому, что в этой статистике не учтено, по каким причинам люди не меняли фамилии. Причин таких, может быть, очень много, но женщина очень часто не меняет фамилии по целому ряду причин.
2: По какой еще причине?
1: Ну, например, как дочка мне не стала менять фамилию, потому что они собирались свадебное путешествие, и совершенно неохота было переделывать кучу документов.
2: Ну, хорошо, они сейчас вернутся из свадебного путешествия.
1: Она не будет менять фамилию, это уже другой вопрос, да?
2: То есть она изначально не собиралась менять фамилию. Это, Андрей Генрич, это значит, вот все называется отговорки. Хорошие, то есть мне нужно переделывать. У меня жена поменяла фамилию.
1: Ну и хорошо.
2: И поменяла все документы, там, включая
1: моя
2: военный
1: билет.
2: Моя
1: жена не меняла фамилии, мы в прошлые выходные отметили 28 лет совместной жизни в браке.
2: Поэтому вся эта статистика, ребят, это все верить, не верить, это все как
1: это
2: бы...
1: Это все от людей зависит.
2: Да даже не от людей. Хотя, знаешь, как с точки зрения какого-то, ну вот, логики, если как бы включить какую-то... Наверное, в этом есть какое-то зерно, да? Люди, не взявшие единую фамилию, они как бы смотрят, имеют два разных вектора. Но, Андрей Геннадьевич, все это шито белыми нитками, ребят. Мы в такую статистику не верим.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.
3: Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
3: Выборы 2026.
9: Реклама на 107 FM. Наша погода.
10: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
11: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
12: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
13: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
14: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
15: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
3: Выборы 2026.

0: России.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает в начале сентября много обращений от жителей деревень, на проблемы которых закрывают глаза чиновники. Так, в поселке Южный Краснодарского края жители частного сектора не могут дойти до детсада из-за разбитой дороги. А в подмосковном Луцино годами просят банальный фонарь у автобусной остановки. Поселок Южный находится на границе с Краснодаром, однако жители 100 домов на улице Ясаульской, по сути, отрезаны от цивилизации. Дорога разбита, на ней нет ни обочин, ни тротуаров, а в распутицу она просто непроходима. Причем это единственный путь для людей к школе, детскому саду и магазинам.

0: сообщение о жителей деревень Луцино и Новошихово Одинцовского района Подмосковья. Автобусная остановка и переход через дорогу никак не освещены. Люди просят поставить хотя бы один единственный уличный фонарь, однако их не слышат.
1: Проблема уже много лет актуальна. У нас оживленный перекресток, на котором две остановки есть, и отсутствует освещение полностью. Мы каждый день с этой остановки в школу ездим, наряды дежурят там. Пока дежурят, то более-менее все нормально, как нет, там все время то нарушение, то ДТП происходит. Поставить 1-2 фонаря, это невелики денег стоит.
0: Мы попросили подмосковные власти обеспечить безопасность жителей Луцино и Новошихова. Тысячи жителей подмосковного Красногорска уже месяц не могут спать по ночам. Дело в ремонте дороги на улице Игната Титова. Работы почему-то решили проводить не днем, а после полуночи. Терпение у людей уже лопнуло.
2: У меня точно оно лопнуло, потому что невозможно, когда это не одну ночь подряд, и ты не можешь уснуть в час ночи, потому что они еще не закончили. Я понимаю, те люди, которые, может быть, ложатся спать в 2 часа ночи, для них это нормально. Подождали, переждали, перетерпели, легли спать. Но я не понимаю, как, например, маленькие дети засыпают под это.
0: Мы обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой разобраться, кто решил оставить без сна жителей Красногорска. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
3: Кривая линия. NSN решает проблемы. nsn.fm. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. В это время, как всегда, программа «Тема дня», миссия наша неизменна, сопроводить вас до дома интересными и полезными историями, которых у нас вагон и маленькая тележка. Темы в нашем городе, в нашем регионе, в нашей стране, что уж там, они постоянно какие-то интересные происходят и случаются. Мы самое лучшее все выбираем, в том числе лучших спикеров, и приглашаем их к нам в студию. Так что нас можно, как всегда, слушать и смотреть. Мы говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж, там началась прямая трансляция всего происходящего. В студии сегодня уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина и исполнительный директор регионального отделения Фонд защиты детей Александрея Горбунова. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Здесь интересное знаменательное событие произошло в нашем регионе. Вообще, насколько я понимаю, все это в масштабах страны происходит, в том числе и в нашем регионе. Открылось отделение региональное Фонда защиты детей. Почему нам недостаточно уполномоченного? Это я еще спрошу. Давайте начнем с того, что за защита. О какой защите вообще идет речь и какова главная задача фонда?
6: Это, наверное, задача как раз оперативная. Поэтому Александрия с такими задачами работает каждый день уже на протяжении многих лет. И неспроста она стала у нас исполнительным директором. Мы шутим о том, что она очень исполнительный директор. И, наверное, с теми сложностями и иногда опасностями, с которыми сталкиваются у нас семья и ребенок, она знает как никто.
7: Мы реализуем свою деятельность уже 5 лет. На базе кризисного центра, и сейчас возможность открытия регионального отделения – это, наверное, такое усиление кризисного центра, и мы стали таким образом спутником земли для открывшегося фонда. И, собственно, если

0: говорить более предметно, то в кризисном центре, это же не коммерческая организация, мы работали с семьями, которые находятся, если умными словами, в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, если простыми словами, то
1: разваливаются.
0: Семьями, то семьями, да, в которых случился кризис, которым сложно, где или есть виновное поведение родителей, или его нету, но просто так произошло, потому что времена сложные, и мы на самом деле, вот когда спрашивают, с чем конкретно к нам могут обратиться семьи, с разными вопросами. Каждая ситуация не похожа на другую. Мы работаем с одинокими отцами, с многодетными семьями, и семьями, где есть жестокое обращение, и семьями, где есть сложности юридического плана, семьи, где нужно восстановиться в родительских правах. Ну, в общем-то, с теми ситуациями, где человеку нужен человек как плечо, в котором можно было бы ему посоветоваться, опереться. И у нас, правда, сформировался такой блок специалистов большой, потому что у нас есть и гуманитарный склад, где мы можем помочь продуктами, вещами. У нас есть приют, где мы можем разместить мамочку с ребенком на время. У нас есть психологи, которые сначала мы проводили там индивидуальные встречи ребенок-родитель. Сейчас мы усилились, у нас есть группа поддержки для женщин, у нас есть клуб родительских компетенций. И это прям наше такое последнее ноу-хау и очень полезное, потому что нас не учат быть родителем, это сложно. Много непонятных вопросов, которые задает ребенок, и непонятно всегда, как ему правильно ответить. Эра психологии, очень сложно определиться, что же из этого нужно выбрать, потому что информации очень много, а что применить на практике, не всегда понятно. И, конечно, у нас большой блок юридической помощи. Наши специалисты работают с семьями, консультируют, составляют документы, сопровождают в судах. И вот, наверное, только таким большим блоком можно вот семье помочь, как Ангелина Евгеньевна часто говорит фразу, не просто дать рыбку человеку, а дать ему удочку, чтобы он научился рыбачить дальше сам и вообще справляться со всеми своими невзгодами и трудностями.
1: Ну, то есть, вот сейчас звучит семья, семья, семья, семья, а фонд защиты детей, получается. То есть, через сохранение семьи, через ее, не знаю, упорядочение, через помощь, может быть, с, не знаю, устройством на работу, с борьбой с вредными привычками. То есть через семью таким образом защищаются и дети, да?
2: Да, все правильно. Ну, во-первых, из 22 прав ребенка конституционных, да, у нас есть одно, оно очень важное для меня, оно где-то примерно там же, как и право на жизнь и здоровье, да, это право на жизнь и воспитание в семье. Потому что, конечно, вот мы буквально вчера говорили, да, о том, что если кто-то когда-то был в детском доме, то как бы там ни были выстроены прекрасные золотом покрытые стены, висели занавески с рюшечками, стояла современная компьютерная техника для образования, да, были там чудесные нянечки, добрые и позитивные, все равно ребенок... Он тянется к родителям. И мы знаем такие случаи, даже это, вот, наверное, звучит грустно, но тем не менее они есть, когда детям дарят подарки, да, вот эти елки желаний, когда детям подарки на Новый год дарят, а они их потом, когда с мамами встречаются вот в этот родительский день, они им там их отдают. Ну, вот, ну, то есть, там, да, ему подарили телефон, потом маме отнес. Он знает, что мама там с ним сделает, но тем не менее, вот как бы вот это вот такие случаи есть. Поэтому наша, конечно, задача это сделать так, чтобы максимально ребенок имел возможность остаться со своими кровными родителями. Это важно и с точки зрения социальной, потому что каждое лишение родительских прав – это удар по системе. И это важно с точки зрения, ну, такой, может быть, немножко философско-воспитательной, потому что каждому ребенку важно дать корни и крылья. Да, вот есть такое вот красивое выражение. Вот если крылья может дать школа, может дать социум, могут дать друзья, могут дать значимые взрослые, то корни он нигде там не получит. А это очень важно для психики ребенка. Сейчас уже есть очень много исследований о том, что ребенку важно знать, кто были его предки, неважно, что с ними было. Ну, то есть вот эта вот связь поколений, она важна для того, чтобы ребенок опирался на нее в будущем. Поэтому вот здесь у нас нет задачи, вот всегда подчеркиваю, чтобы не было никаких информационных манипуляций, нет задачи сохранить семью любой ценой. Угу. Когда мы говорим про семью, мы в первую очередь имеем в виду ребенок плюс родитель, для нас это уже семья. И второе, конечно, если ребенку бывает опасно с родителями, мы ни в коем случае не говорим, что там ценой здоровья, ценой психического здоровья, любой ценой сохранить вот эту связь, конечно же, нет. Но там, где это возможно, там, где действительно есть любовь, там, где есть что-то, на что можно опереться, мы
1: приложить максимум усилий. 18 часов и 11 минут в столице Черноземья. Мы вынуждены уйти на небольшую рекламу и вернемся совсем скоро. Сегодня вместе с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной и исполнительным директором регионального отделения фонда защиты детей Александрой Горбуновой говорим как раз-таки вот о фонде, который не так давно, отделение которого открылось у нас в регионе. Будем надеяться, эта тема так или иначе вас конкретно не касается, но мало ли что
2: знать надо.
1: Бывает. Знать надо.
3: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107FM.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: «Иби Ойл». Замена масла бесплатно. Воронеж. Промышленная, 8.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС. Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
8: В живописной воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: Ну, не только со мной. Какое шоу без гостей. Ангелина Севергина сегодня в студии, детский омбудсмен. И Александрия Горбунова, исполнительный директор регионального отделения фонда защиты детей, о котором мы сегодня и говорим. Появился он не так давно. Вот буквально... Сегодня у нас какое? 16-е? Вчера, получается, было-то заседание уже.
2: Заседание, да. Первое заседание Координационного попечительского совета.
1: И хотелось бы уточнить вот что. Очень представительный и координационный, и попечительские советы. А здесь вот все эти люди, которых мы уважаем, ценим и всегда приветствуем тоже, кстати, в наших эфирах, что они делать будут в фонде?
2: Ну, знаете, вот в фонде все делают добрые дела. Вот так принято, что если это благотворительная организация, благотворительный фонд, то кем бы ты ни был, сколько бы звездочек не было у тебя на погонах, что бы ни написано было в твоей золотой трудовой книжке, в фонде мы все собираемся для того, чтобы делать добрые дела своими руками. Поэтому тут каждый из этих людей, когда мы приглашали, а они соглашались, мы обговаривали вот именно такой момент, что у нас не будет формального подхода. И то, что мы вчера на заседании собрались, там были камеры, были какие-то красивые слова, на самом деле это только вершина айсберга, и мы оттуда ушли с определенными договоренностями о том, что мы делаем дальше.
1: То есть, я просто хотел уточнить для наших радиослушателей, да и зрителей, в принципе, о ком идет речь? Это заместитель председателя правительства области Олег Масалов, министр соцзащиты региона Ольга Сергеева, министр образования Наталья Сологубова, здравоохранения министр Игорь Банин, митрополит.
2: Председатель попечительского совета.
1: Леонтий.
2: Генерал главного управления МВД Максим Юрьевич Петрушин, начальник Юго-Восточной железной дороги Игорь Олегович Наталенко. Мы на самом деле гордимся тем, что эти люди теперь в нашей команде.
1: Это очень серьезная команда.
2: Очень серьезно, да. Но вы знаете, мы с ними и до этого работали в оперативном и ручном режиме, потому что каждую ситуацию порой нужно решать не то, что не по букве закона, конечно, по букве закона, но тем не менее не всегда есть возможность в ситуации ждать 30 дней на официальный ответ органа.
1: Вот это тоже
2: хотел
1: спросить.
2: Для этого должен быть, раз для этого и существует фонд. То есть у нас есть каждое министерство, каждое ведомство, у каждого там, почему там вот эти министры, которых вы назвали, там, социальная защита, здравоохранение, образование, потому что это в первую очередь те направления смежные, которые работают с несовершеннолетними. И вот тут мы должны все время держать руку на пульсе друг друга. Потому что ситуация, когда есть кризис какой-то комплексный, то нам нельзя вот так друг другу просто перебрасывать обращения или какие-то сигналы.
1: Это ваше дело.
2: Вы в части касающейся, вот тут вот это, у этого 30 дней, у этого 30 дней, а там уже смотришь, пожар. Поэтому здесь действительно нам важно, что все наши смежники, я шучу, так и говорю, это комиссия по делам несовершеннолетних практически у нас там собралась, нам важно быть в этой истории и понимать, у кого какие, где есть ресурсы дополнительные для того, чтобы из этой ситуации вырулить. Попечительский совет – это отдельная тема, потому что там ресурсы свои. Мы работаем с Юго-Восточной железной дорогой, я уполномочена уже достаточно давно, со станции Добра, их волонтерским центром, они поддерживают наши программы подростковые. Непосредственно с Юго-Восточной железной дорогой мы проводим благотворительный марафон в пользу детей с инвалидностью. Вот в этом году провели, больше миллиона собрали таких благотворительных средств вместе. Поэтому у нас, опять же, банальная ситуация, надо детей отправить на слет, ехали они на Машук у нас, обратно билеты невозможно купить. Пока эти все согласования прошли, билеты кончились. Пришлось опять обращаться к Юго-Восточной железной дороге, пожалуйста, хотя бы верхние полки, но забронировать через внутренние кассы. Поэтому мы здесь, правда, полезны и важны друг другу в том числе.
1: Просто вопрос-то такой был, когда смотришь, ни в коем случае не умаляя возможности и профессионализм, вроде бы, когда речь идет о, так или иначе, представителях власти, то есть, казалось бы, не зарегулируется ли это все, а тут наоборот, все они принимают участие, чтобы это, наоборот, все быстро решило.
2: Да, можно сказать, что мы их как морковочек из этой бюрократической грядки и выдернули, и вчера буквально договорились с Максимом Юрьевичем Петрушиным, у нас есть такой проект прекрасный, называется «Обними мечту», когда один ребенок из какой-то семьи со сложностями, который попадает в наши благополучатели, проводит один день в соответствии со своим каким-то увлечением, с какой-то мечтой, с какими-то интересными людьми, которые могут быть ему полезны, там, так или иначе. И вчера договорились с Максимом Юрьевичем, что в одном из будущих, ближайших таких сюжетов он будет принимать участие, как именно встретиться с кем-то из детей, для кого, например, он будет важен как образ.
1: Как ориентир,
2: как наставник,
1: так скажем,
2: как ориентир.
1: Возможно, да. Но мы не говорим о тех детях, которые попадают в неприятные ситуации, потому что, исходя из статистики, которую в том числе Максим Юрьевич представлял, у нас подростковая преступность чуть подросла, получается.
2: Получается, что так. К сожалению, статистика не очень хорошая на 8,5 месяцев этого года, но, опять же, вчера о чем разговаривали на координационном совете, окружая семью заботой и помогая им выйти из какой-либо кризисной ситуации, да, и помогая преодолеть вот то пресловутое неблагополучие, мы таким образом и подростку помогаем, потому что вот все, что касается деструктивного поведения, почему оно у нас возникает, почему ребенок, да, выплескивает вот то, что у него из-за подросткового возраста накапливается, потому что ему, у него нет контакта со взрослым человеком, и дома он не может кому-то рассказать о том, что вот сейчас я там попал в какую-то не очень приятную ситуацию, или у меня там есть какие-то вот не очень хорошие мысли, можно я там с тобой поделюсь, ты мне помоги. И вот этому в том числе мы учим на клубах родительских компетенций, на клубах «Устойчивая семья», которые работают у нас в районах. То есть это такая, правда, комплексная работа. Наша задача очень амбициозная, мы систему хотим поменять.
1: Звучит очень революционно прямо. Так,
2: знаете, у нас, собственно, флагман такой. Мария Алексеевна, она не стесняется амбициозных задач. И мы очень вдохновлены.
1: Вот все-таки о скорости принятия решений, да? То есть, и вообще реагирование. Много ли вопросов, если мы говорим о сохранении семьи именно, да? То есть, требуют вот прям сиюсекундного какого-то реагирования и решения?
0: Мне кажется, в этом отношении фонд – это такая благодатная почва, потому что, да, мы при поддержке министерств существуем, потому что мы все время находимся с ними в связи, в коммуникации. Только такой паутиной, наверное, можно комплексно вообще семье помочь. Но фонд и некоммерческая организация – это всегда такая очень скорая, быстрая маршрутизация. Mm-hmm. У нас часто бывает история, когда нам с утра позвонили, вечером мы уже оказали помощь, уже проконсультировал юрист или уже поддержал психолог, потому что, правда, семья в кризисе никогда не скажет, что она в кризисе. Она позвонит, скажет, мне сложно, мне здесь сейчас нужна помощь. У нас часто бывают звонки, мягко скажем, не в рабочее время, когда вот здесь сейчас человеку стало плохо. И очень важно именно здесь и сейчас ему дать новый опыт получения вот этой помощи и поддержки. Не когда ему скажут, что твое заявление рассмотрят там через 10 дней, а когда он сейчас поймет, что есть те люди, которые тебя поддержат, что обратиться за помощью, это не значит признаться в своей слабости. Это значит, что просто ты вообще молодец, ты с достоинством можешь получить эту помощь. Это большая сила личности. И мне кажется, что у нас, в принципе, вот весь наш комплекс услуг – это про получение нового опыта. Что человек человеку друг, что у нас мы формируем такое окружение заботы, мы не стигматизируем человека, мы не становимся таким цензором, ты тут правильно сделал или неправильно сделал. Все мы живые, все совершают разные ошибки, это вполне себе нормально. И у нас из последнего была история, когда у нас в кризисный центр заселилась мамочка с ребенком. Так получалось, что ни финансово, ни по самой семейной ситуации у них не получалось вообще праздновать ребенку день рождения. И мы ребенку купили торт, повесили шарики, принесли этот торт со свечкой, и ребенок не знает, что делать. И мы говорим, класс, посмотри, загадывай желание, задувают свечку. И вот здесь это всегда трогательно и нежно, потому что вот он здесь и сейчас получает этот новый опыт. Пусть через других людей, пусть через тех людей, которые с ним не связаны никакими родственными связями, но у него есть возможность это запомнить как то, что это приятно, здорово, и вообще вот так нормально, когда так встречают его день рождения.
1: Ну, если говорить о, так скажем, том, насколько велика проблема у нас в регионе, давайте начнем с того, а все ли позвонившие или обратившиеся фонд действительно с проблемой? Ведь иногда просто тебе кажется, что что-то идет не так. Вот все ли прям с проблемой? Или иногда достаточно только сказать, подождите, вот тут мы сейчас дело такое рассматриваем, вот там действительно проблема, у вас все хорошо.
2: Мы сейчас вот посмотрели друг на друга и подумали все обе про одну и ту же фразу. Да? Если тебе кажется, что что-то не так, то тебе не кажется. Вот это на самом деле первый маркер, по которому можно взять трубку и нам позвонить. Потому что нет маленьких проблем и нет больших проблем. Ну, то есть, в смысле, большие проблемы у всех. Они у всех значимые, они у всех серьезные, а вот маленьких и незначимых их нет. И вообще, конечно, у нас это запрещено каким-то негласным, наверное, правилом. Я даже не могу себе представить, чтобы кто-то сказал у нас в коллективе, сейчас у нас уже почти 30 человек, да, вот из тех, кто работает в этой команде, чтобы кто-то сказал, ой, да у вас это, ну, ерунда.
1: Ну, это я утрировал, конечно.
2: Да, да, да, а вот там, вот действительно, вот ты посмотри, как там, что ж ты тут, да, вот так вот переживаешь, как у нас принято утешать, ты что, да ты посмотри, вон там у соседа.
1: Ну, подумаешь, ударил. Бьет, значит, любит. Это шутка была, да. Хорошо, а тогда все-таки масштаб проблем. Вот сколько людей, причем, как мы поняли, тут речь идет и о семьях в целом, и о женщинах, которые нуждаются в помощи, о мужчинах. Что удивительно
2: это
1: вообще
2: наша
1: слышать.
2: Новая комьюнити. Мы тоже и с вами это уже обсуждали, и даже совместном мероприятии принимали участие. Это наше новое сообщество, которое мы тоже продолжаем поддерживать. У Александрии тоже есть история про наших прекрасных пап, которые воспитывают детей в одиночку. Ну, то есть это тоже, конечно, ну, отдельная, интересная очень категория, которая, правда, нуждается в какой-то... Вот мы сейчас учимся этому. Ну, прям я бы сказала, что я вот прям горжусь, что мы в эту тему тоже зашли.
1: Поддержки. Но не катастрофы ведь у нас, нет?
2: У нас катастрофы, наверное, кроме того, что в каких-то показателях действительно мы видим рост статистики, вот то, о чем мы говорили, катастрофы, наверное, нет, потому что с 2022 года мы занимаемся как раз внедрением семьесберегающих подходов. Как это измеряется? Это измеряется очень просто. У нас есть социальные учреждения, в которых мы подсчитываем каждый квартал, сколько там было детей. И вот у нас снизился этот процент. Вот если смотреть по стране, то у нас было детей, единомоментно в социальных учреждениях во всей стране больше 60 тысяч. Сейчас их чуть больше 40 тысяч. То есть мы на 21% сейчас снизили количество сирот. Сирот, причем таких, у которых есть живые родители. Угу. Вот это самая, наверное, болезненная точка, когда есть живые родители, но по каким-то причинам они не исполняют свои родительские обязанности. И вот тут мы, наверное, вот как те золотоискатели ходим и ищем порой сами руками, звонками, с нашими коллегами из органов опеки и попечительства, с комиссиями по делам несовершеннолетних, тех родителей, у которых есть мотивация, у которых есть реабилитационный потенциал, которые, самое главное, хотят пройти вот этот путь и восстановить свои отношения с ребенком. Поэтому вот у нас, в принципе, регион на достаточно хорошем уже таком опытном пути. Вот мы этой работой занимаемся достаточно плотно.
1: Ну и возвращаясь к первому, практически заданному, но оставленному на потом вопросу, уполномоченный по правам человека.
2: Ребенка.
1: Ребенка, что не отменяет его как человека.
2: 100%.
1: Я так понимаю, что фонд защиты детей, было это сказано в нашем эфире, Мария Львова-Белова.
2: Да.
1: А это поэтому, собственно, да. И в вашу компетенцию теперь входит председательство, да, если не ошибаюсь?
2: Председательство, да. Угу. Я являюсь председателем регионального отделения Фонда защиты детей.
1: Что это дает омбудсмену?
2: Это дает мне очень оперативный коллектив. Очень оперативный орган, который может здесь и сейчас оказать помощь. Я, как любой человек, госслужащий, когда получаю какое-то обращение, какой-то сигнал, какую-то выявляю ситуацию, где ребенку нужна помощь, соответственно, должна его отработать как госслужащий. Вот эти пресловутые 30 дней. Но часто мы получаем не только жалобы на работу каких-то других органов, а иногда это письмо просто в последнюю инстанцию. И, ну вот, либо сейчас вот что-то мы сделаем и ситуацию исправим, и ребенку поможем, и семье поможем. А вот через 30 дней это уже будет поздно. Вот фонд защиты детей, региональное отделение, оно привязано к уполномоченному. То есть, если я не буду уполномоченным, фонд защиты детей все равно будет работать с уполномоченным. Это не моя личная, да, какая-то вот
1: понятно,
2: эта структура.
1: Да.
2: То есть, это действительно усиление аппарата уполномоченного, и плюс его вот этот статус общероссийской общественно-государственной структуры говорит о том, что в этом, в участии этого фонда играет определенную роль учредительную в нашем случае государство. В нашем случае это Министерство просвещения. То есть Министерство просвещения учредило фонд защиты детей, а Марию Алексеевну в апреле Владимир Владимирович Путин назначил председателем вот этой общероссийской организации. Ну вот, соответственно, мы по образу и подобию создаем региональное отделение. Мы были одни из первых, кто его создал. Вот сейчас на сегодняшний момент, наверное, уже почти 10 регионов. Мы зарегистрировались 13 августа. Но вот сейчас у нас уже есть даже определенные результаты, которые мы отрабатываем.
1: Ну, мы их обязательно обсудим. Я вот чего заулыбался-то, я подумал, что, казалось бы, да, вот фонд в помощь, да, но что-то подсказывает, что вопросов решать придется еще больше, и, так скажем, работа становится еще интереснее. Да, у всех. 100%. У всех. Ну что ж, мы сегодня говорили о региональном отделении фонда защиты детей. Он открылся не так давно, в том числе и в нашем регионе. Но сегодня немного разбирались в нюансах вместе с уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной и исполнительным директором регионального отделения фонда защиты детей Александрой Горбуновой. Ну что ж, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: За
2: спасибо.
1: То, что пришли. И я думаю, что в наших эфирах, может быть, не в ближайших, но тем не менее, результаты и какие-то, вот, о которых вы сказали, что уже есть. Да, мы это обязательно озвучим. Ну, а мы, как всегда, готовы выступить площадкой для спасибо. Того, чтобы донести все это до нашей аудитории, которой мы тоже говорим спасибо. Спасибо, что были с нами в рамках программы «Тема дня». На сегодня все. Услышимся уже завтра в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
10: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – Твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вместе со спикером Госдумы Алексеем Гордеевым посетили Новохоперский район, где ознакомились с развитием одного из крупнейших агропромышленных производителей региона – группы компании «Агроэко». На свинокомплексе «Русановский» планируют производить до 16 тысяч тонн мяса в год. На производстве используют современные системы микроклимата, вентиляции и автоматизированное кормление. Также гости осмотрели строительство жилья для сотрудников компании в рабочем поселке Новохоперский. Дом возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и должен быть сдан до конца года. Через 10 лет работники смогут выкупить предоставленные квартиры всего за 1% от сметной стоимости. Еще один крупный проект компании – Новохоперский комбикормовый завод номер 4 с испытательным лабораторным центром. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Группа «Агроэко» уже вложила в производство региона около 100 миллиардов рублей и продолжает инвестировать. Губернатор подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермерские хозяйства, поэтому поддержка производителей разного масштаба будет продолжаться. Продлить отпуск за занятия спортом. С таким предложением обратились к депутату Госдумы Александру Сидякину воронежские спортивные деятели. Участники спартакиад, организаторы соревнований, представители регионального министерства физкультуры и спорта обсудили с парламентарием самые разные темы. От велодорожек и воркаутов до конфликтов квадроциклистов с лыжниками. Один из прозвучавших вопросов касался мотивации сотрудников предприятий заниматься спортом. Участники встречи попросили депутата Госдумы проработать на федеральном уровне идею о введении дополнительных дней к отпуску за спортивную активность. Александр Сидякин предложил компромисс. Лишние дни отдыха могут давать за сдачу норм ГТО.
23: Выборы 2026.
22: Технологическое развитие страны – одно из приоритетных направлений народной программы «Единая Россия», с которой партия идет на выборы. «Единая Россия» вместе с правительством России, регионами, научным сообществом, отечественным бизнесом принимает активное и деятельное участие в разработке и актуализации научно-технологической политики страны, в продвижении конкретных законодательных решений, нацеленных на стимулирование инноваций. У «Единой России» есть целостное понимание технологической повестки, где у России уже есть сильные позиции, готовые решения, какие технологии можно масштабировать и какие барьеры мешают их внедрению. Главное, «Единая Россия» понимает, какие решения нужны, чтобы перспективные разработки быстрее доходили до массового применения и работали на благо человека, делали его жизнь безопаснее и комфортнее, давали доступ к современной медицине и образованию, создавали новые рабочие места. «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
23: Выборы 2026.
24: Реклама.
22: НСПК запустила акцию с возвратом кэшбэка для клиентов Росводоканала. С 1 июля по 31 декабря 2026 включительно абоненты РВК «Воронеж» могут возвращать 5% от суммы платежа за водоснабжение и водоотведение при оплате картой «Мир» или через систему быстрых платежей. Чтобы участвовать в акции, нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Кэшбэк будет зачисляться автоматически, но не более 1000 рублей на одного клиента и номер телефона по каждому способу оплаты за весь период действия акции. Как отмечают в Росводоканале и национальной системе платежных карт, новый сервис сделает безналичную оплату не только удобной, но и выгодной. Подробности на сайте вампривет.ру. Это были новости региона.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Выборы 2026.
1: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
2: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
3: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
5: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.
6: Реклама на 107FM. Наша погода.
7: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
8: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
9: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
10: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
11: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
12: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
13: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
14: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
16: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна»,
17: как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
18: Аудитория 12+.
19: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин выступил с традиционным телеобращением к гражданам России по случаю предстоящих выборов. Президент отметил значимость избирательной кампании. По данным основы агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента, выборы депутатов Госдумы, законодательных собраний, руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти проводятся в условиях спецоперации. Как подчеркнул Путин, голос каждого избирателя имеет значение. От этого зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей на всех уровнях. После снятия с выборов федерального списка «Яблоко» в бюллетене остались 10 партий. Страны НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 29-30 годов. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, в Европе не скрывают модернизации сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетения их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией. Жданова добавила, что на восточном фланге НАТО разворачиваются новые воинские соединения бригадного уровня, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия. Ингосстрах перечислил первые выплаты 50 тысячам продавцов «Озона» за товары, поврежденные или

0: Типа Осиповка, сам Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница, Бета, Просковеевка. Краснодарский край – один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой – горнолыжные курорты. Театр «Модерн» открыл свой 39-й сезон. Его главным событием станет премьера спектакля «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семенова. Об этом объявил на традиционном сборе труппы художественный руководитель Юрий Грымов. Уникальность постановки в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, а текст романа сохранен в оригинале. Первый показ состоится 17 октября. Как ответил Грымов, прошлый сезон стал для «Модерна» рекордным. 300 спектаклей, гастроли в Петербурге и Витебске, около 70 тысяч зрителей. К новому сезону в театре проведена масштабная модернизация. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Да, все верно. Сегодня среда, 19.07. Значит, будем говорить про автомобили. Тем очень много. И сегодня я, кстати, попытаюсь объяснить, что за такой бензин Евро-3 и чем он опасен для моторов.
2: Евро-2.
1: Евро-2, это не имеет значения. Но я все-таки хочу начать с другой новости, потому что она, прям так сказать, с пылу с жару. Сегодня на площадке завода «Москвич» стартовал серийный выпуск вот этого российского электрокара «Атом». Его довольно долго делали, но нужно понимать, что машину делали фактически с нулевой точки, и, по-моему, в 2021 году его еще начали готовить. Тем не менее, все, запустили, и уже они выходят на некий такой конвейерный темп, если это можно так сказать. Полный технологический цикл будет на заводе. Для тех, кто ни разу не видел «Атом», это такой очень симпатичненький автомобиль, то есть с дизайном там прямо все действительно очень здорово. Он электрический, это компактный электрический хэтчбэк. Ну, я, наверное, не буду приводить его какие-то такие прямо большое количество параметров. Итак, заявлено разгон до сотни 7 секунд, заявленный запас хода до 500 километров по там определенному циклу. Ну, давайте будем честны, этим циклам верить не очень надо. Все зависит от реальных условий эксплуатации и от тех батарей, которые стоят в машине. Хорошие комплектации у машины, то есть довольно он прилично адаптирован к нашим условиям. Есть вот этот зимний пакет. Ну, и уже 46 автомобилей, между прочим, стоит на учете. По крайней мере, так сообщает ГАИ. «Атом» делает «Росатом» совместно с «КамАЗом», правительством Москвы и правительством Республики Татарстан. Очень на хороший результат они собираются выйти уже к 2029 году. Но тут один вопрос. Если электрички пойдут? Либо это останется мелкосерийным производством, либо его попытаются выдвинуть на какую-то новую ступень. А, ну и цена. Конечно, цена. Ну, без малого 4 миллиона это заявленное, да. Но там есть всевозможные субсидии. И вот то, что я видел в разных источниках, там цифры варьируются от 2,9 до 3 миллионов. Вот, в принципе, наверное, можно и на такую цифру ориентироваться. Но 4 миллиона, на мой взгляд, конечно, многовато. Ладно, поздравляем с началом производства и желаем «Атому» процветания и да, хороших покупателей.
2: И найти верных покупателей, да, поклонников бренда.
1: Мы, наверное, сейчас ненадолго прервемся. Дальше объясню, что за этот бензин Евро-3.
0: Реклама на 107FM. Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну, вот, друзья, сегодня попытаюсь для тех, кто не знает, но кто автолюбитель, попытаюсь просто на пальцах объяснить, что такое бензин Евро-3 или бензин Евро-5. Хотя, на самом деле, класс называется Эко-3 и Эко-5. Почему-то у нас так вот прицепилось, это Евро-Евро. Но дело не важно. Во-первых, многие считают, что это просто там несоответствие октанового числа. Нет, октановое число там все то же самое. Что у бензина Эко-3, что у бензина Эко-5. То есть, если это 92-й, 95-й, 95-й, ну и так далее. Вот, но у них разница в содержании вредных примесей. И, наверное, самое важное — это содержание серы. Дело все в том, что Эко-3 — это содержание серы до 150 миллиграмм на килограмм, а у Эко-5 всего 10 миллиграмм. То есть, ну, в 15 раз разница. И есть всякие вот эти ароматические углеводороды, которых тоже в бензине более низкого экологического класса больше. Есть даже некоторые вредные вещества, которые в нем не регламентируются. Это я про Эко-3. Вот, поэтому... В общем-то, если так совсем подводить итог, то сера будет главной проблемой. Если мы говорим про современные автомобили, чем это опасно? Дело все в том, что все эти двигатели изначально, когда их проектировали, они были уже рассчитаны на более чистое топливо, без вот этих вот, без вот этих серы и ароматических углеводородов. Вот. И, ну, чаще всего, наверное, будет выходить из строя каталитический нейтрализатор. Он же... Ну, он же. Вот, потому что он просто на это не рассчитан. Это, наверное, будет самым дорогим из элементов, которые могут выходить из строя. Дальше буду вас еще расстраивать. При сгорании вот этого сернистого топлива образуется диоксид серы, который вступает в химическую реакцию с драгоценными металлами. Это вот платина и палладиум.
2: Катализатор.
1: В катализаторе, да. И ничего с этим не поделаешь. Поэтому рано или поздно при использовании этого топлива на двигатель, который не соответствует, загорится чек, и надо ехать уже что-то делать. Плюс к этому загрязнение датчиков, в том числе, возможно, будет выходить система зажигания из строя. Лямбда-зонд, ну, можно сейчас перечислять и перечислять, но в целом это топливо, оно и ухудшает, еще ко всему прочему, параметры масла, который вы заливаете в двигатель. Потому что, ну, все равно наугар что-то происходит, да. И что будет, совершенно непонятно, насколько это все масштабно будет происходить. Но я уже сегодня специально полез посмотреть. Возможно, какие-то отзывы. На некоторых китайских автомобилях уже есть отказы из-за применения вот такого топлива. Но я опять-таки, во-первых, почему не называю ни марки, не особо уверен в этой информации. Потому что, согласитесь, у нас и раньше паленого топлива хватало.
2: А ну кто, где-то я сегодня слышал такую вот историю, что чем связаны отказы? Потому что много электроники сейчас, и поскольку вот это вот экологические нормы не соответствуют, просто начинают сходить с утра с ума электроники.
1: Ну, для того,
2: электроника.
1: Что...
2: И вот тут...
1: Нет, электроника экологические нормы не видит. Для электроники должно быть происходить какое-то изменение какого-то параметра.
2: Ну,
1: не...
2: да.
1: Но это не в горении. Он у тебя не в горении. У тебя какой-нибудь датчик.
2: Выхлоп.
1: Нет.
2: Ну как?
1: Нет. Ну, лямбда-зонд может, конечно, корректировать то, что что-то не очень хорошо в топливе, и сообщить тебе об этом. Но, тем не менее, все равно проблема-то, она кроется в другом. Проблема в том, что... Двигатели, которые рассчитаны были на один ресурс при эксплуатации высококачественного топлива, будут выходить из строя гораздо раньше. Но никуда ты от этого не денешься. Вот. И мне вообще кажется, что в случае активного использования бензина, который Эко-3 у нас, мне кажется, что нужно просто маркировать на заправках в обязательном порядке, какое топливо будет залито в бак автомобиля.
2: А оно как вроде в чеке. Там говорят, чек, когда ты получаешь...
1: Понимаешь, когда ты получаешь чек, это значит, ты уже заправил. Согласись?
2: Да. Ну, то есть ты уже залил.
1: А тебе должно на твоем пистолете висеть указание. Ну. Это Эко-2. Ну, я не буду его заливать в двигатель, которому 2 года. Он не выдержит этого.
2: Я лучше согласен,
1: поставлю на прикол в этом случае. Вот. А для двигателей, которые старые и были разработаны, которые могут ездить на чем угодно, вот этот Эко-3, Эко-2, они, в общем, никакой опасности не представляют. На них можно совершенно спокойно ездить, особенно у машин, у которых нет вот этого катализатора, который примитивный. Вот, поэтому здесь и даже и говорить нечего. Все, надеюсь, надеюсь, мне удалось объяснить на пальцах, что будет происходить при использовании ЭК-3 на современных автомобилях. А дальше мы прервемся, и еще хочу рассказать про одну машину новую, на которой мы покатались.
0: Наше радио.

Радио. Проверено временем.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Так, друзья, в этот выход с автомобилем не уложусь, в следующем расскажу. А сейчас хочу рассказать вам о том, насколько быстро сегодня вообще можно получить запчасть, если она понадобилась вам срочно. Оказывается, ждать несколько часов уже вовсе не обязательно. У компании «Роск» сейчас работает сервис быстрой доставки автозапчастей. Он доступен уже более чем в 160 городах России. И по данным компании, среднее время доставки около 38 минут. А иногда получается и быстрее примерно за 25. А причем заказ могут привезти куда угодно. В автосервис, гараж или прямо домой. И речь идет не о каких-то мелочах. В ассортименте есть все. От лампочек, расходников до крупных агрегатов. Доставляют с локальных складов собственной службы. И что немаловажно, доставка она бесплатная. В общем, если вдруг ваш автомобиль решил напомнить о себе и срочно понадобилась какая-то запчасть, можно посмотреть у Роска на их сайте. Он очень просто называется. Так он называется roska.ru. И еще хочу поделиться одной информацией. Дело все в том, что есть виды спорта, где нет права на ошибку, и мотогонки входят в их число. Там обороты на пределе, температуры зашкаливают, и любая деталь, которая не выдержала нагрузку, быстро сбрасывает вас с пьедестала почета. Именно в этих условиях много лет проверяют мотомасла Liqui-Moly. Компания уже давно выступает эксклюзивным поставщиком смазочных материалов для серии Moto 2 и Moto 3, а в прошлом году продлил сотрудничество еще на 5 лет. Но главный вывод из этого сотрудничества касается не столько гонщиков. Дело в том, что если масло выдерживает нагрузки гоночного мотоцикла на пределе возможностей, оно точно справится и на обычной городской или туристической поездке. Линейка продукции для мотоциклов создана с учетом именно этого опыта. Моторные масла для двух- и четырехтактных двигателей, смазки для цепей, чистящие средства, уход за пластиком и хромом и многое другое для ухода за вашей любимой двухколесной техникой.
0: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Да, и про автомобили обещал рассказать, потому что, я думаю, многие присматриваются к этой модели. По крайней мере, это одна из самых сейчас продаваемых моделей в своем классе. Это Tenet T7. Делают его у нас здесь, на заводе в Калуге. И, по сути, это такой близкий родственник Cherry Tiggo 7L. Но он получил, естественно, российское производство и отдельное позиционирование, и отдельные комплектации. Вот. К чему я все это? У каждого автомобиля, наверное, есть свои такие жирные плюсы и есть какие-то свои жирные минусы. Но поскольку вот этот Tenet, он действительно одна из самых продаваемых моделей в классе, и вот ту версию, которую мы брали, а это топчик на полном приводе, он стоит 3 миллиона, а машину попроще на переднем приводе можно взять заметно дешевле, то есть я понимаю, почему за ним, ну, может быть, и не очередь выстраивается, но, по крайней мере, спрос очень высокий.
2: Востребованный автомобиль.
1: Очень востребованный. Так вот, давайте сначала про плюсы, которые я отметил, пробежимся. Первый плюс – это богатое оснащение в базе. Она называется, это базовая комплектация Active, и там уже есть и светодиодная оптика, и вот эти огромные экраны, беспроводной CarPlay, Android Auto, двузонный контроль, зимний пай. В общем, даже телематика есть, можно дистанционно заводить машину. Вот, то есть это прямо... Это прямо очень здорово. А внутри машина выглядит... на самом деле, вот когда говорят, вот эта машина стоит, условно, 2,4. Ну, и ты уже себя как-то подготавливаешь к тому, что, ну, наверное, там будет все просто совсем. А, нет, выглядит вполне достойно, но, по крайней мере, дороже, чем ожидаешь, это точно. А, просторный салон, вместительный багажник — это однозначно плюсы. Причем второй ряд сидений — это действительно сильная сторона, потому что взрослые крупные люди там вполне себе комфортно размещаются. То есть это не какие-то стесненные условия. Двигатель 150 сил, 1.6. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. Ну, разгон нормальный, динамика вполне себе сопоставима, наверное, с какими-то такими основными конкурентами. И заявленный расход в смешанном цикле составляет 7,7 на 100. Но по факту у нас получилось, конечно, побольше. Хорошая управляемость, нормальные абсолютно тормоза. И я бы еще сказал, что у него хороший дорожный просвет. И там так получается, что закрыты пороги, и все это не портится. Дорожный просвет примерно, ну, чуть, по-моему, поменьше, чем 20 сантиметров. Вот, теперь про, наверное, недостатки. Ну, я и не ожидал, что в автомобиле в этот ценник будет какая-то очень хорошая шумоизоляция. Шумоизоляция слабовата. Вот, но при всем при этом она как-то, нельзя сказать, что дико раздражает. Просто, ну, ты сразу понимаешь, что это автомобиль, ну, со слабой шумоизоляцией. И штатная акустика мне тоже показалось, что она, ну, не прямо самая интересная. Вот. Если говорить о коробке передач, то он очень хорошо, этот робот, работает на трассе, когда какие-то там затяжные подъемы. Он очень хорошо соображает, очень лихо все это делает. А вот в городе к его плавной такой манере нужно привыкать. То есть я не говорю, что это плюс или минус. Это просто некая такая особенность, которую, ну, начинаешь к ней привыкать уже, когда какое-то время покатался на автомобиле. Вот. И я еще заглянул в стоимость обслуживания этого автомобиля, потому что для многих это тоже важный показатель. Ну, вот я просто не могу сказать, что у всех дилеров будет один и тот же ценник. Я вот что нашел, зато и буду говорить. Первое, ну, это нулевое есть такое у них ТО. Оно обходится где-то примерно в 10-15 тысяч рублей. И ТО номер один – 22 тысячи рублей. Учитывая, сколько стоит у некоторых конкурентов ТО, я могу сказать, что это недорого. Вот, поэтому если подвести некий вывод по этому автомобилю, то автомобиль, безусловно, заслуживает внимания как доступный, большой и интересный автомобиль по вполне себе разумной цене. Поэтому, если вас вот такие недостатки его никоим образом не смущают, я думаю, что вполне можно обратить на него внимание. Итак, Tenet T7. А у нас сегодня был на тест-драйве.
0: Наше радио.
3: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака, разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся, разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ой, много у меня было чего еще заготовлено, что хотел вам рассказать, но времени не хватило. Как-то очень насыщенно.
2: А ты получился на будущую неделю. Это же наверняка что-то такое, что можно сохранить.
1: Ну, да нет, наверное, нет. Ну, давайте расскажу, что у нас новый знак появился. Но он еще, правда, не...
2: Но он еще не появился.
1: Он еще не появился. Это знак многодетной семьи. Это символ семьи с тремя детьми на синем фоне буква «П».
2: Что дает? Что разрешает, что запрещает?
1: Ну, это будет парковка для многодетных. То есть, вот этой таблички, это не совсем знак, это вот эта табличка.
2: Информационная табличка.
1: Под знаком, да. Вот, вот сейчас ее утвердят, я уверен, и все, все она появится. Вот, так что вот так, ребят. Ладно, мы
2: все, давайте будем закругляться потихонечку. Да, мы традиционно благодарим вас за компанию, всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно, и услышимся уже завтра в четверг ровно в 16:00, а сейчас пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.
3: Выборы 2026.
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
3: Выборы 2026.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
10: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
11: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
12: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
13: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
14: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
15: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
16: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
19: Ограничение 0+.
20: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
19: Ограничение 16+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
21: Выборы 2026.
22: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
23: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
24: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
21: Выборы 2026.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в рамках поездки в Новохоперский район посетили свинокомплекс «Русановский» группы компании «Агроэко». Мощность предприятия 130 тысяч голов в год, рассчитана на содержание 4200 свиноматок. Комплекс имеет наивысший статус зоосанитарной защиты. Внешний транспорт не заезжает на территорию, работает двухуровневая система контроля с санитарными шлюзами. Инвестиции предприятия составили 3 миллиарда рублей, создано 89 рабочих мест, налоговые отчисления превысят 110 миллионов в год. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермеров. В области комбинированный подход, сбалансированность позволяет устойчиво работать на рынке. И еще, в ходе поездки губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область продолжит поддерживать крупные инвестпроекты ВПК, одновременно сохраняя меры господдержки для фермеров и небольших сельхозтоваропроизводителей. Глава региона отметил, что крупные предприятия обеспечивают высокий уровень качества и биобезопасности продукции, и поблагодарил компанию за инвестиции. Уже около 100 миллиардов рублей с планами продолжит вложения. Еще из новостей дня. Подачу газа в 4 села обещают восстановить сегодня до конца дня, сообщили в «Газпром» газораспределение Воронеж и МЧС. На аварийной подстанции работают 12 специалистов и 2 единицы техники. Напомню, без газа с вечера вторника 1399 домов остались в Верхнем, Нижнем, Среднем, Карачане и Васильевке. 4600 человек, из них 920 детей. Социально значимых объектов среди отключенных нет. Пожар на газораспределительной станции на 437 километре трассы Р-298 зафиксировали в 20:29 15 сентября. Предварительная причина – удар молнии.

До 6 утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре ночью и утром 17 сентября туман не ожидается, существенных осадков также не выпадет. Температура воздуха составит +7 градусов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в рамках поездки в Новохоперский район посетили свинокомплекс «Русановский» группы компании «Агроэко». Мощность предприятия – 130 тысяч голов в год, рассчитана на содержание 4200 свиноматок. Комплекс имеет наивысший статус зоосанитарной защиты. Внешний транспорт не заезжает на территорию, работает двухуровневая система контроля с санитарными шлюзами. Инвестиции предприятия составили 3 миллиарда рублей, создано 89 рабочих мест, налоговые отчисления превысят 110 миллионов в год. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермеров. В области комбинированный подход, сбалансированность позволяет устойчиво работать на рынке. И еще, в ходе поездки губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область продолжит поддерживать крупные инвестпроекты ВПК, одновременно сохраняя меры господдержки для фермеров и небольших сельхозтоваропроизводителей. Глава региона отметил, что крупные предприятия обеспечивают высокий уровень качества и биобезопасности продукции и поблагодарил компанию за инвестиции. Уже около 100 миллиардов рублей с планами продолжит вложения. Еще из новостей дня. Подачу газа в 4 села обещают восстановить сегодня до конца дня, сообщили в «Газпром» газораспределение Воронеж и МЧС. На аварийной подстанции работают 12 специалистов и 2 единицы техники. Напомню, без газа с вечера вторника 1399 домов остались в Верхнем, Нижнем, Среднем, Карачане и Васильевке. 4600 человек, из них 920 детей. Социально значимых объектов среди отключенных нет. Пожар на газораспределительной станции на 437-м километре трассы Р-298 зафиксировали в 20:29 15 сентября. Предварительная причина – удар молнии. В Воронеже завершили снос киоска на Остужевской развязке, мешавшего строительству. Накануне суд кассационной инстанции подтвердил право мэрии на снос, и власти без промедления приступили к работам. Спор длился месяцами. В феврале арбитраж отказал властям, так как объект был легализован в 2009 году. Но в мае апелляция признала его самовольным. Суд обратил внимание, что ордер 2003 года давал право лишь на временный некапитальный павильон. Разрешение на конструкцию не выдавалось. Кроме того, объект располагался в охранных зонах теплотрассы, водопровода и кабельных линий. И последнее. В ночь на четверг Воронежскую область накроет туман. Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории региона минимум до 6 утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре ночью и утром 17 сентября туман не ожидается. Существенных осадков также не выпадет. Температура воздуха составит плюс 7 градусов. Это были новости региона.
8: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Выборы 2026.
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
6: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
1: Выборы 2026.
7: Реклама на 107 FM.
8: Наша погода.
9: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
12: Иби Ойл. Замена масла бесплатно. Воронеж, промышленная 8. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
13: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
14: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
15: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
16: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
17: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Выборы 2026.
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
6: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
1: Выборы 2026.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Курс правительства Германии нацелен на подготовку к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она выступила на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По ее словам, Москва обращается к государствам НАТО с призывом осознать опасность неограниченной милитаризации и не допустить развития событий по наихудшему сценарию. Жданова также отметила, что страны НАТО отрабатывать сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе страны. Министерство иностранных дел Германии подтвердило прибытие российского специального борта для вывоза сотрудников Генерального консульства в Бонне. На полет российского воздушного судна было выдано соответствующее разрешение. А решение закрыть Генконсульство России в Бонне и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине глава МИДа Германии сообщил 1 сентября. Кроме того, российского посла вызвали в МИД Германии. Все это связано с обвинениями Берлина в адрес Москвы о якобы причастности к происшествию с дроном в Лейпциге. Официальная церемония закрытия Генконсульства состоялась на накануне. Россия после этого отозвала согласие на функционирование Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Живой вирус болезни АУЕСКИ обнаружен в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, сообщил Россельхознадзор. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением иммунизации вакцины «Мультикан-8» 20-й серии. Россельхознадзор принял решение изъять из обращения для последующего уничтожения эту серию вакцины, а также заблокировать коды маркировки для обеспечения невозможности их дальнейшей реализации через честный знак. Ранее поступили жалобы из регионов о серьезных нежелательных реакциях при применении вакцины «Мультикан-8». Министерство просвещения установило правила нагрузки по физкультуре для школьников. В новом учебном году школы смогут проводить третий час физкультуры в формате модуля с конкретным видом спорта, например, самбо или теннисом. Такой вариант предусмотрен в методических рекомендациях ведомства. Физкультура останется обязательной для учеников с 1 по 11 класс. При этом школа сможет выбрать формат с двумя или тремя часами занятия в неделю. Если образовательная организация решит включить спортивный модуль, его можно будет проводить только в рамках третьего часа физкультуры. Футболисты московского «Спартака» со счетом 1-0 обыграли воронежский «Факел» в домашнем матче 9-го тура российской премьер-лиги. Мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Манфред Угальде. На 66-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален игрок «Факела» Матвей Бардачев. «Спартак» набрал 19 очков за

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Выборы 2026.
1: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
2: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
3: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
5: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.
6: Реклама на 107FM.
7: Наша погода.
8: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
9: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
10: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
11: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
13: Как воронежцы отпраздновали 440-летие столицы Черноземья. Какие воронежские дороги планируется расширить в первую очередь? В Воронеже построят храм в честь святителя Митрофана. Какие премьеры подготовили воронежские театры в новом сезоне? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Выборы 2026.
1: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
2: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
3: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
5: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия будет добиваться устойчивого мира и не согласится на новые передышки для вооруженных сил Украины. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она выступила на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По ее словам, необходимо учитывать новые реалии на земле в свете поступательного продвижения российской армии. Жданова также заявила, что страны НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 29-30 годов. На восточном фланге Альянс разворачивает новые воинские соединения бригадного уровня, создает структуру управления и склады техники для наращивания военного присутствия, отметила она. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил, что будет готов провести трехстороннюю встречу между представителями Москвы, Вашингтона и Киева на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если будет такая возможность. По его словам, абсолютно необходимо достигнуть прекращения огня на Украине и создать условия для справедливого мира. Генсек ООН отметил, что продолжающийся конфликт негативно влияет на мировую экономику и на жителей как России, так и Украины. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. Федеральная резервная система США впервые за 3 года повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов до 3,75% годовых. Экономическая активность растет уверенными темпами, говорится в заявлении. Неопределенность остается повышенной, что отчасти вызвано геополитическими событиями, однако внутренние расходы демонстрируют устойчивость. Инфляция остается повышенной. Производительность труда растет хорошими темпами, капиталовложения остаются высокими. Увеличение занятости соответствует темпам повышения численности рабочей силы, и безработица практически не изменилась, сообщил регулятор. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло наградил медалью «Во славу Осетии» Инала Казонова, который спас из тонущей машины женщину с ребенком. Такие, как Инал, пример ответственности, неравнодушия и умение быстро принимать решения в критической ситуации, написал глава региона в своем телеграм-канале. Также Иналу подарили штурманские часы главы республики. Накануне Казонов вынес из воды на плечах женщину ребенка, которые застряли в салоне машины, рухнувшей в реку на автодороге Транскам. Драма остается наиболее востребованным жанром среди молодых кинематографистов. Такие данные представлены на 5-м образовательном интенсиве «Искусство питчинга» для кинематографистов-дебютантов. Драму предпочитают 55% из них. Среди других популярных жанров участники назвали семейное кино и комедию. Детектив выделили всего 5% респондентов, тогда как годом ранее молодые кинематографисты его не называли вообще. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом релизе группы «Мандрагора» и о свежем клипе на совместную песню «Пилота» и группы «Тайм-аут». Группа «Мандрагора» представила новый арт-поп-сингл «Над городом». Автором песни стала лидер коллектива Юлия Пересильд. В основе композиции история о любви, предательстве, обиде и попытке отпустить прошлое. За музыкальную часть отвечал Владимир Корниенко, музыкальный руководитель и гитарист команды. О песне в целом и о любимой строчке рассказывает Юлия Пересильд.
2: Очень важная для меня песня. Ассоциируется она с самой собой в первую очередь. У меня моя любимая строчка в этой песне «Звенит моя душа фарфорова». Вообще как-то спонтанно возник этот образ фарфора. И он, с одной стороны, какой-то чистый образ, такой звенящий. И в то же время очень хрупкий, прикосновение к которому может привести к тому, что это просто все рассыпется на мелкие кусочки. Хрупкость бытия, хрупкость любви, хрупкость нашего восприятия этого мира. Сначала получилась почти хулиганская история про женщину, про Маргариту, которая летит мстить всему городу, а потом песня за собой меня повела, и я поняла, что она вообще не про месть, а наоборот, про освобождение и умение отпустить все накопленное.

Сердцем голая. По словам Юлии Пересильд, она хотела бы снять клип на новый сингл, поэтому вполне возможно, что впереди еще одна премьера. Группа «Тайм-аут» и «Пилот» представили клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Композиция вышла 20 декабря 2024 года, а теперь у нее появился и свой видеоряд. Посмотреть клип можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру».

0: Ну а мы напоминаем, что лидер группы Time Out Александр Минаев теперь ведет на нашем радио собственную программу. Здрасте нафиг! По понедельникам в 22:00 он встречается с музыкантами и людьми, которые работают в музыкальной индустрии. Первый выпуск как раз с лидером пилота Ильей Кнабенгофом. Уже доступен на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Выборы 2026.
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
6: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
1: Выборы 2026.
7: Реклама на 107FM.
8: Наша погода.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
10: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
11: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
12: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизатор. Водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700 255 45 55.
10: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Выборы 2026.
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
6: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
1: Выборы 2026.

0: проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает в начале сентября много обращений от жителей деревень, на проблемы которых закрывают глаза чиновники. Так, в поселке Южный Краснодарского края жители частного сектора не могут дойти до детсада из-за разбитой дороги. А в подмосковном Луцино годами просят банальный фонарь у автобусной остановки. Поселок Южный находится на границе с Краснодаром, однако жители 100 домов на улице Ясаульской, по сути, отрезаны от цивилизации. Дорога разбита, на ней нет ни обочин, ни тротуаров, а в распутицу она просто непроходима. Причем это единственный путь для людей к школе, детскому саду и магазинам.
3: Больше 200 домов частного сектора. У меня вот самой ребенок 3 лет, я его вынуждена возить в сад на машине, потому что по-другому никак. Он выходит у меня из-за калитки, и дальше ему просто кусочек грязи получается. Если дождя нету, сухо, ну еще как-то можно пройти. А когда дождь проходит, вышел из дома, одел резиновые сапоги, домоцены в машине переобул, на другую обувь поехал, по-другому никак. Даже вот от того места, куда подвозит автобус от школы, до него не дойти, потому что по лужам, по грязи.
2: Мы попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева помочь жителям поселка Южный. На днях мы получили обращение от жителей деревень Луцино и Новошихово Одинцовского района Подмосковья. Автобусная остановка и переход через дорогу никак не освещены. Люди просят поставить хотя бы один единственный уличный фонарь, однако их не слышат.
4: Проблема уже много лет актуальна. У нас оживленный перекресток, на котором две остановки есть, и отсутствует освещение полностью. Мы каждый день с этой остановки в школу ездим, наряды дежурят там. Пока дежурят, то более-менее все нормально, как нет, там все время то нарушение, то... ДТП происходит. Поставить 1-2 фонаря, но это невелики, где никто.
2: Мы попросили подмосковные власти обеспечить безопасность жителей Луцино и Новошихова. Ну а тысячи жителей подмосковного Красногорска уже месяц не могут спать по ночам. Дело в ремонте дороги на улице Игната Титова. Работы почему-то решили проводить не днем, а после полуночи. Терпение у людей уже лопнуло.
5: У меня точно оно лопнуло, потому что невозможно, когда это не одну ночь подряд, и ты не можешь уснуть в час ночи, потому что они еще не закончили. Ну, я понимаю, те люди, которые, может быть, ложатся спать в 2 часа ночи, для них это нормально. Подождали, переждали, перетерпели, легли спать. Но я не понимаю, как, например, маленькие дети засыпают под это.
2: Мы обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой разобраться, кто решил оставить без сна жителей Красногорска. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
6: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
0: «Пропанк».
7: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу «Пропанк» на волнах нашего радио. И я ее ведущий, отец Сергей. Да-да, вы правильно услышали, потому что я действительно отец двух замечательных дочек. И когда они мне родят внуков или внучек, я стану дедом Сержем. Вот такие вот дела. А сразу вам хочу, так сказать, заехать сбоку. Сегодня передача будет называться «Punks Not Dead». И, кстати говоря, про дедов и, конечно же, их жен бабок. Скажите, пожалуйста, когда и кто-нибудь вообще видел дедов на улице припанкованных и вообще дедов на улице? Мне кажется, что деды пропали с улицы, я не знаю, чем они занимаются. А вот бабки, полно бабок в метро, они

Все это до сих пор называют Punk's not dead, Punk's not dead, Punk's not dead.

Панк. Никогда не объяснял смысл своих песен, но сегодня, наверное, попробую впервые. Дорогие радиослушатели, эта песня совсем не о том, о чем многие думают. Эта песня о том, что сейчас все про статистику. Статистика тут, статистика там, сколько людей прослушало, сколько людей нажало на самолетик, сколько людей скопировало, как говорится, в запрещенных соцсетях и помогло людям, раскрутиться. Это все про это. Панк-рок таким никогда не занимался. В мое, по крайней мере, время было так, ты песню сочинил, и у тебя все в порядке, ее поют люди, ну или не поют. Становится она гимном или нет, это уже на вкус людей. А каким-то искусственным способом зарабатывать себе популярность никто раньше этого даже и не делал, потому что это не трушно. Так вот, давайте поговорим про трушность, про бабок и дедов. Действительно, куда-то делись деды. Мне кажется, что человек, когда стареет, неважно, панк-рокер он или нет, он чем-то начинает заниматься. Точнее, мужчина. Потому что у мужчины пропадает эрекция, и ему чем-то действительно стоит заняться. Потому что, ну, считайте, у вас половина жизни отняли, половина желаний ушло, и появились новые. Например, готовимся, дорогие радиослушатели, рыбалка. Что такое рыбалка? Это когда ты закидываешь червяка в воду на крючке, и на него клюет рыба, ты ее вытаскиваешь, а дальше происходит чудо, дорогие друзья. Сейчас модно ловить рыбу и отправлять ее обратно. Вопрос, зачем? Зачем ты тратишь время на охоту, стараясь кого-то поймать, посмотреть ему в глаза, а потом выпустить? Ты что, хочешь показать рыбе, какой ты Господь Бог, или что? Я вообще не понимаю. Ну ладно, хрен с ним, рыбалка летняя. Готовимся, рыбалка зимняя. Это вообще, по-моему, идиотизм. Ты сидишь, мерзнешь, под тобой вода, ты на льду, не знаешь, клюет, не видишь эту рыбу, удочки даже нет, есть просто какая-то пиписька, на которой леска, и она там дергается, что-то ты вытаскиваешь, опять смотришь на нее и

выпускаешь? Не понимаю. Дорогие друзья, вы слушаете передачу про панк, а диалоги о рыбалке. И поэтому следующая группа, которая спела песню под названием «Pax Not Dead», называется «Naive».

Панк. Ну, а теперь я продолжаю про трушность, про фанатов, про группы и так далее и тому подобное. Быть фанатом группы — это очень-очень сложно, потому что, например, если, например, Муслим Магомаев спел когда-нибудь 100 лет назад свою какую-то популярную песню, у него появились фанаты, и эта песня стала народной, ее много-много людей слушают, слушают, так сказать, стриминг, это сейчас называется, прослушивания растут, и деньги за них тоже, роялти это называется, и поэтому Муслим Магомаев, я даже не знаю, получает их или нет, или кто-то другой наверняка уже получает. Но, впрочем, таких примеров куча. И самый популярный пример на данный момент – это группа «Король и Шут». На названии «Король и Шут» уже сделано столько денег, что просто можно, я даже не знаю, что можно купить на эти бабки. Можно купить еще один «Король и Шут» наверняка. Сколько людей боролись за, так сказать, за роялти. Вы даже обратите внимание, зайдите на какую-нибудь Яндекс.Музыку и посмотрите, сколько прослушиваний у группы «Король и Шут». Вы просто обалдеете. Так вот, настоящий фанат группы, мне кажется, никогда бы не пошел на что-то похожее на «Король и Шут», и тем более на какую-нибудь кавер-группу, которая будет исполнять песни «Короля и Шута», выглядит наверняка пытаться так. Ну, соответственно, это для меня лично, как для true чувака, который занимается музыкой уже более 26 лет, это просто позорище. Но есть такие люди, и более того, спрос рождает предложение. Очень много кавер-групп, которые играют «Король и Шут», и люди ходят, представьте, люди ходят в России, полные клубы ходят на псевдо-король и шут. Это называется «Король и Шут для бедных», либо «Король и Шут курильщика». Ну, а мы переходим к следующей группе, конечно же, связанный с «Король и Шут», и называется она, угадайте, «Князь». Песня называется «Панкуха», но почему-то там поется «Punk's Not Dead».

Панк. Ну а теперь немного про князя. Я нормально отношусь к этому исполнителю. Ну, то есть совсем никак. Мне не нравится его творчество. У меня нет ни одной любимой песни. Я иногда нарываюсь на его композиции, прослушал и хорошо. Ничего плохого и ничего хорошего про этого исполнителя сказать не могу. Вот, но меня интересует другое. Сценический имидж — это что? Это ты когда оделся, вышел, исполнил, потом разделся и пошел домой в пиджаке в каком-нибудь, дабы не показывать, что ты настоящий панк. Для меня это тоже чуждо, потому что лично я хожу так, как я выступаю. Ну, примерно. Может быть, на мне не те штаны, но все же прическа, татуировки, это у меня не отнять. Я всегда такой. Я могу быть грубым, я могу быть дерзким, я могу разговаривать с мусорами. Кстати, позавчера я с ними разговаривал и не очень хорошо разошелся, но разошелся, и права водительское удостоверение осталось у меня в руках, а не на полгода меня лишили. Ну, ладно, об этом мы не будем. Мы поговорим о трушности. Вот человек, который выглядит на сцене так же, как и ходит, это по-настоящему панк. И я думаю, что так и должно быть. Но я вам хочу признаться, у меня, например, татуировки набиты таким образом, что если я надену костюм, например, я не буду выглядеть как татуированный мужик. Поздравьте меня, отец Сергий только что признался, это называется каминг-аут или что, я не помню. Ну ладно, мы переходим к следующей группе под названием The Slurm. Это, по-моему, группа из Рязани, не знаю, существует она или нет, но она мне попалась, конечно же, потому что я не дурак, и я обратился к поиску в Яндекс.Музыке и написал в поиске песни Pax Not Dead. Мне вывалило столько Pax Not Dead, что мне пришлось прослушивать очень много шлака, кала и вообще просто блевотины для того, чтобы хоть что-то найти. Группа Slurm, песня Pax Not Dead.

0: Панк.
1: Кстати говоря, мне тут подсказали, что Андрей Князь женился в своей же футболке, вот этой Фредди Крюгера, полосатой, с черепом, поэтому, наверное, какие-то дослова мне придется взять обратно. Андрей, молодец, поздравляю, ты все-таки в моих глазах как бы сильно не упал. Ну, а мы переходим к настоящим панкам, дорогие друзья. Если кто-то знает вообще, существует такой чувак в Москве, я его недавно видел, его зовут Жабер. Все его знают, по крайней мере, как Жабера, а не как кого-то другого. Это старый мужик, который действительно выглядит как панк. У него рыжая борода, сине-зеленые волосы. Он вообще реально в татуировках, но он реально старый. У него уже половины зубов нет. Я его видел на очень классном фестивале, который проходил в августе в Москве. Мы друг друга знаем, мы обнялись. И я вам хочу рассказать одну краткую историю. В 94 году, когда мы с моим братом-грузином хотели влиться в рок-тусовку московскую, мы зашли в клуб под названием Sexton Faust. Это единственный клуб был в то время, ночной рок-клуб в Москве. И главными там были, конечно же, ночные волки. Вы сейчас подумаете, что да, там эти вот сегодняшние ночные волки. Нет, дорогие друзья, тогда были настоящие ночные волки, и они были вне политики. Они были как раз охранниками, они охраняли мероприятия, они держали мероприятия и так далее и тому подобное. Поэтому там было очень весело, и чуваки там были реально классные, прикольные. И это все было про панк-рок, скорее, а не про политику. И там мы как раз познакомились с Жабером. Мы все были молодые, он тем более, а мы вообще были маленькими, и он нам сказал: ребята, я скоро еду в Германию, на собаках, бесплатно, потому что денег никогда ни у кого не было, и мы с грузином переглянувшись сказали: слушай, Жабер, а возьми нас, пожалуйста, тоже с собой. Он говорит: я, да, может, и не против, но вы просто со мной не сможете переплыть реку Рейн. Мы такие обернулись друг на друга с братом: да не, мы переплывем. Он говорит: ну, ребят, я на себя такую ответственность брать не буду, поэтому нет, я пойду, скорее всего, поеду на собаках, там, не знаю, на чем, на попутках, но без вас. Я уверен, что он добрался и добирался еще не один раз, поэтому респект ему и уважуха за то, что хотя бы еще живой. Ну а мы переходим к следующей группе под названием Double Yacht называется группа, и песня, конечно же, Punk's Not Dead.

0: Панк.
1: Ну а теперь давайте к прикольной истории, потому что, конечно же, я очень хочу ее рассказать вам. Вы, наверное, спросите, как я провел выходные? Да никак, я сидел дома, мне было плохо, моя дочь болела с температурой 39,4, без всяких симптомов, и мы действительно не понимали, что происходит, но температура снизилась, все стало нормально. Это как будто бы просто какой-то трип непонятный. Мы выпили примерно ведро нурофена за эти выходные, и более-менее себя сейчас нормально чувствуем. Поэтому я, так сказать, ваш слуга, сегодня записываю вам передачу. А если бы я заболел, то никуда бы, конечно, бы не поехал. А история заключается в следующем. До меня доходит информация, что у нас есть такая общая подруга, назовем ее Анатолич, короче, вот, чтобы все понимали, кто знает, все поймут. Значит, и подруги у Анатолича давние живут где-то в Москве, и они связались каким-то образом через меня, попросив меня узнать, где те чуваки, у которых остались их паспорта, вещи, сумочки, телефоны и все, что у них было с собой, когда они друг от друга, и теперь не знают, что с этим делать. Самое, что интересное, что они помнят, что чувак был ярым фанатом смех, очень обо мне лестно отзывался. Более того, у него, по-моему, даже была татуировка смех. Ну и, конечно же, назвали имя и фамилию, я вам ее называть не буду. Я сразу полез в сеть ВК, нашел этого чувака, у меня с ним есть переписка 19-го года, и я ему начал название, короче, расспрашивать, чувак, отдай, короче, документы. Он говорит, а это не я. Я, значит, опешил, нашел его в другой соцсети, и оказалось, что это действительно не он. И тут все встало на стоп. И я даже не знаю, что делать. Единственная информация была о том, что 8 ноября в клубе «Смена» у этих чуваков концерт. У них какая-то группа. Название, конечно же, никто не помнит. Потому что все были в такое очко, что вообще никто ничего не помнит. Даже не помнит, как люди выглядели. Представляете, как можно отдыхать? Я вам всем советую так отдыхать, как отдыхают эти ребята. Но, пожалуйста, ничего не теряйте и мне не звоните, потому что концовка этой ситуации очень интересна. Я взбаламутил арт-директора клуба «Смена». Спросил у него, что у него стоит на 8 ноября. Он сказал, что у него забито нашим общим знакомым, который в России не живет, но он забил дату под какой-то фестиваль. Ну, я думаю, конечно же, там будет эта группа, видимо, начинающая. А я телефон этого чувака у меня есть. Ну, я, короче, ему звоню, а он не алло. Ну, потом оказалось, что он не живет в России. И он, кстати, до сих пор так и не вышел на связь. Я всех взбаламутил. Я поднял такой кипиш, чтобы помочь, потому что это через своих своим надо помогать. В итоге девчонки нашли свои документы. Они сами как-то созвонились с этими чуваками, нашлись, короче, но а до меня информация даже не дошла. Мне только потом сказали, а с тобой связывались, что все нашли? Я говорю, да нет. И потом мне стало, знаете, так неприятно о том, что вот ты паришься, а тебе потом не то, что спасибо, а даже хотя бы в курс дела и не вводят. Поэтому следующая композиция сегодня будет называться «Punks Not Dead», конечно же, а группа называется «Scums».

Панк. Ну а пока мы записываем эту передачу, мы, конечно же, посмотрели фотографии свадьбы Андрея Князя. И я хочу сказать действительно респект, потому что он, оказывается, не один раз женат. И вот второй раз у него была свадьба, где он прям в своем наряде сценическом. И супруга его, точнее невеста, тоже в коже, в черном, вся такая вуаль у нее черная. Короче, они на стиле. Я беру свои слова обратно. Но первая свадьба, Андрюха, у тебя, конечно же, такая себе. Ну, как все, в принципе. Но ты там еще выглядел нормально, как обычный человек, понимаешь, который ходит на работу. Но явно ты понял, с чем твоя жизнь, так сказать, должна быть насыщена, и стал самим собой. Поздравляю, князя, он Punk's Not Dead. Ну а мы переходим к следующей песне, которую я нарыл для вас по поиску Punk's Not Dead, конечно же. «Комната возле окна». Погнали!

Ретро-панк. Ну а теперь давайте вернемся к дедам и бабкам. Дорогие друзья, если вы увидите на улице какого-нибудь деда, такого припанкованного, может быть, там, не знаю, хипового какого-то, да подойдите к нему, выразите ему респект, поддержите словом, скажите, что он крутой. У нас действительно не хватает классных, красивых дедов. Где-нибудь в Гермашке или там, не знаю, в другой загранице таких очень много. Они все татуированные, они ходят даже голые, наверное, им вообще все равно. Вот я хочу с вами, так сказать, поговорить через ящик и спросить у вас, кем вы себя видите и как вы будете жить вообще и что вы будете делать. Я вам хочу рассказать про себя. Я буду таким же, ничего не буду делать. На мне будет много морщин, татуировок. Я буду заниматься каким-то ремеслом. Может быть, даже не музыкой, но явно буду острый на язык до конца своих дней. Поэтому, если у меня будут внуки, я их буду воспитывать просто как настоящий панк-нот-дед. И с чего и вам советую. Потому что жизнь, она одна. Жизнь должна быть веселой. Несмотря на то, что в нашей жизни происходят очень грустные моменты, хочется, конечно, всем пожелать того, чтобы все были настоящими классными и дедами, и бабками. И, конечно же, будьте все здоровы. Ну, а мы переходим к следующей композиции под названием, конечно же, «Punks Not Dead» от группы «Квадрат». Мы

Ну что ж, дорогие мальчишки, девчонки, а также их родители, время не резиновое, и я хочу с вами попрощаться. Конечно, я не успел все рассказать вам про Punks Not Dead. Может быть, в следующий раз, конечно, тоже расскажу что-нибудь интересное об этом. Но прощаться надо тоже уметь. Я хочу напоследок поставить всем песню. Конечно, это моя любимая группа Gvalt, и песня у нее не называется Punks Not Dead, но она очень сильно подходит как ответ всем тем людям, которые стараются быть похожими на тех, кто изобрел какие-то правила до того, как они родились. Я говорю о том, что мы с вами родились, и жизнь короткая, для некоторых длинная. Я, конечно же, желаю, чтобы у всех была длинная и здоровая жизнь, но все же мы хотим жить так, как мы хотим жить, по тем правилам, которые мы для себя решаем сами, а не те, которые за нас кто-то давным-давно придумал. Поэтому чем мы будем краше, чем мы будем веселее, чем мы будем задорней, тем лучше намного и для нас, и для наших детей, и для наших внуков, и для правнуков даже. Ну, а я с вами прощаюсь, конечно. Ну, а песня называется «Ссать».

0: «Про-панк». Программа «Про-панк» предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Наше радио.

0: Наше радио. Выборы 2026.
1: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
2: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
3: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
5: Голосуйте за кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Суркова.
0: Выборы 2026.
6: Реклама на 107 FM.
7: Наша погода.
8: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
9: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Правда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Курс правительства Германии нацелен на подготовку к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она выступила на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По ее словам, Москва обращается к государствам НАТО с призывом осознать опасность неограниченной милитаризации и не допустить развития событий по наихудшему сценарию. Жданова также отметила, что страны НАТО отрабатывать сценарий блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе страны. Министерство иностранных дел Германии подтвердило прибытие российского специального борта для вывоза сотрудников Генерального консульства в Бонне. На полет российского воздушного судна было выдано соответствующее разрешение. А решение закрыть Генконсульство России в Бонне и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине глава МИДа Германии сообщил 1 сентября. Кроме того, российского посла вызвали в МИД Германии. Все это связано с обвинениями Берлина в адрес Москвы якобы причастности к происшествию с дроном в Лейпциге. Официальная церемония закрытия Генконсульства состоялась накануне. Россия после этого отозвала согласие на функционирование Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Живой вирус болезни АУЕСКИ обнаружен в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, сообщил Россельхознадзор. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением иммунизации вакцины «Мультикан-8» 20-й серии. Россельхознадзор принял решение изъять из обращения для последующего уничтожения эту серию вакцины, а также заблокировать коды маркировки для обеспечения невозможности их дальнейшей реализации через честный знак. Ранее поступили жалобы из регионов о серьезных нежелательных реакциях при применении вакцины «Мультикан-8». Министерство просвещения установило правила нагрузки по физкультуре для школьников. В новом учебном году школы смогут проводить третий час физкультуры в формате модуля с конкретным видом спорта, например, самбо или теннисом. Такой вариант предусмотрен в методических рекомендациях ведомства. Физкультура останется обязательной для учеников с 1 по 11 класс. При этом школа сможет выбрать формат с двумя или тремя часами занятия в неделю. Если образовательная организация решит включить спортивный модуль, его можно будет проводить только в рамках третьего часа физкультуры. Футболисты московского «Спартака» со счетом 1-0 обыграли воронежский «Факел» в домашнем матче 9-го тура российской премьер-лиги. Мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Манфред Угальде. На 66-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален игрок «Факела» Матвей Бардачев. «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в рамках поездки в Новохоперский район посетили свинокомплекс «Русановский» группы компании «Агроэко». Мощность предприятия 130 тысяч голов в год, рассчитана на содержание 4200 свиноматок. Комплекс имеет наивысший статус зоосанитарной защиты. Внешний транспорт не заезжает на территорию, работает двухуровневая система контроля с санитарными шлюзами. Инвестиции предприятия составили 3 миллиарда рублей, создано 89 рабочих мест, налоговые отчисления превысят 110 миллионов в год. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермеров. В области комбинированный подход, сбалансированность позволяет устойчиво работать на рынке. И еще, в ходе поездки губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область продолжит поддерживать крупные инвестпроекты ВПК, одновременно сохраняя меры господдержки для фермеров и небольших сельхозтоваропроизводителей. Глава региона отметил, что крупные предприятия обеспечивают высокий уровень качества и биобезопасности продукции и поблагодарил компанию за инвестиции. Уже около 100 миллиардов рублей с планами продолжит вложения. Еще из новостей дня. Подачу газа в 4 села обещают восстановить сегодня до конца дня, сообщили в «Газпром» газораспределение Воронеж и МЧС. На аварийной подстанции работают 12 специалистов и 2 единицы техники. Напомню, без газа с вечера вторника 1399 домов остались в Верхнем, Нижнем, Среднем, Карачане и Васильевке. 4600 человек, из них 920 детей. Социально значимых объектов среди отключенных нет. Пожар на газораспределительной станции на 437 километре трассы Р-298 зафиксировали в 20:29 15 сентября. Предварительная причина – удар молнии. В Воронеже завершили снос киоска на Остужевской развязке, мешавшего строительству. Накануне суд кассационной инстанции подтвердил право мэрии на снос, и власти без промедления приступили к работам. Спор длился месяцами. В феврале арбитраж отказал властям, так как объект был легализован в 2009 году. Но в мае апелляция признала его самовольным. Суд обратил внимание, что ордер 2003 года давал право лишь на временный некапитальный павильон. Разрешение на конструкцию не выдавалось. Кроме того, объект располагался в охранных зонах теплотрассы, водопровода и кабельных линий. И последнее. В ночь на четверг Воронежскую область накроет туман. Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории региона минимум до 6 утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре ночью и утром 17 сентября туман не ожидается. Существенных осадков также не выпадет. Температура воздуха составит плюс 7 градусов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55!
1: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в рамках поездки в Новохоперский район посетили свинокомплекс «Русановский» группы компании «Агроэко». Мощность предприятия 130 тысяч голов в год, рассчитана на содержание 4200 свиноматок. Комплекс имеет наивысший статус зоосанитарной защиты. Внешний транспорт не заезжает на территорию, работает двухуровневая система контроля с санитарными шлюзами. Инвестиции предприятия составили 3 миллиарда рублей, создано 89 рабочих мест, налоговые отчисления превысят 110 миллионов в год. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермеров. В области комбинированный подход, сбалансированность позволяет устойчиво работать на рынке. И еще, в ходе поездки губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область продолжит поддерживать крупные инвестпроекты ВПК, одновременно сохраняя меры господдержки для фермеров и небольших сельхозтоваропроизводителей. Глава региона отметил, что крупные предприятия обеспечивают высокий уровень качества и биобезопасности продукции, и поблагодарил компанию за инвестиции. Уже около 100 миллиардов рублей с планами продолжит вложения. Еще из новостей дня. Подачу газа в 4 села обещают восстановить сегодня до конца дня, сообщили в «Газпром» газораспределение Воронеж и МЧС. На аварийной подстанции работают 12 специалистов и 2 единицы техники. Напомню, без газа с вечера вторника 1399 домов остались в Верхнем, Нижнем, Среднем, Карачане и Васильевке. 4600 человек, из них 920 детей. Социально значимых объектов среди отключенных нет. Пожар на газораспределительной станции на 437 километре трассы Р-298 зафиксировали в 20:29 15 сентября. Предварительная причина – удар молнии. В Воронеже завершили снос киоска на Остужевской развязке, мешавшего строительству. Накануне суд кассационной инстанции подтвердил право мэрии на снос, и власти без промедления приступили к работам. Спор длился месяцами. В феврале арбитраж отказал властям, так как объект был легализован в 2009 году. Но в мае апелляция признала его самовольным. Суд обратил внимание, что ордер 2003 года давал право лишь на временный некапитальный павильон. Разрешение на конструкцию не выдавалось. Кроме того, объект располагался в охранных зонах теплотрассы, водопровода и кабельных линий. И последнее. В ночь на четверг Воронежскую область накроет туман. Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории региона минимум до 6 утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре ночью и утром 17 сентября туман не ожидается. Существенных осадков также не выпадет. Температура воздуха составит плюс 7 градусов. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в рамках поездки в Новохоперский район посетили свинокомплекс «Русановский» группы компании «Агроэко». Мощность предприятия 130 тысяч голов в год, рассчитана на содержание 4200 свиноматок. Комплекс имеет наивысший статус зоосанитарной защиты. Внешний транспорт не заезжает на территорию, работает двухуровневая система контроля с санитарными шлюзами. Инвестиции предприятия составили 3 миллиарда рублей, создано 89 рабочих мест, налоговые отчисления превысят 110 миллионов в год. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермеров. В области комбинированный подход, сбалансированность позволяет устойчиво работать на рынке. И еще, в ходе поездки губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область продолжит поддерживать крупные инвестпроекты ВПК, одновременно сохраняя меры господдержки для фермеров и небольших сельхозтоваропроизводителей. Глава региона отметил, что крупные предприятия обеспечивают высокий уровень качества и биобезопасности продукции, и поблагодарил компанию за инвестиции. Уже около 100 миллиардов рублей с планами продолжит вложения. Еще из новостей дня. Подачу газа в 4 села обещают восстановить сегодня до конца дня, сообщили в «Газпром» газораспределение Воронеж и МЧС. На аварийной подстанции работают 12 специалистов и 2 единицы техники. Напомню, без газа с вечера вторника 1399 домов остались в Верхнем, Нижнем, Среднем, Карачане и Васильевке. 4600 человек, из них 920 детей. Социально значимых объектов среди отключенных нет. Пожар на газораспределительной станции на 437 километре трассы Р-298 зафиксировали в 20:29 15 сентября. Предварительная причина – удар молнии. В Воронеже завершили снос киоска на Остужевской развязке, мешавшего строительству. Накануне суд кассационной инстанции подтвердил право мэрии на снос, и власти без промедления приступили к работам. Спор длился месяцами. В феврале арбитраж отказал властям, так как объект был легализован в 2009 году. Но в мае апелляция признала его самовольным. Суд обратил внимание, что ордер 2003 года давал право лишь на временный некапитальный павильон. Разрешение на конструкцию не выдавалось. Кроме того, объект располагался в охранных зонах теплотрассы, водопровода и кабельных линий. И последнее. В ночь на четверг Воронежскую область накроет туман. Желтый уровень погодной опасности будет действовать на территории региона минимум до 6 утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В областном центре ночью и утром 17 сентября туман не ожидается. Существенных осадков также не выпадет. Температура воздуха составит плюс 7 градусов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в рамках поездки в Новохоперский район посетили свинокомплекс «Русановский» группы компании «Агроэко». Мощность предприятия 130 тысяч голов в год, рассчитана на содержание 4200 свиноматок. Комплекс имеет наивысший статус зоосанитарной защиты. Внешний транспорт не заезжает на территорию, работает двухуровневая система контроля с санитарными шлюзами. Инвестиции предприятия составили 3 миллиарда рублей. Создано 89 рабочих мест. Налоговые отчисления превысят 110 миллионов в год. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что крупный агробизнес не должен вытеснять фермеров. В области комбинированный подход, сбалансированность позволяет устойчиво работать на рынке. И еще, в ходе поездки губернатор Александр Гусев подчеркнул, что область продолжит поддерживать крупные инвестпроекты ВПК, одновременно сохраняя меры господдержки для фермеров и небольших сельхозтоваропроизводителей. Глава региона отметил, что крупные предприятия обеспечивают высокий уровень качества и биобезопасности продукции, и поблагодарил компанию за инвестиции. Уже около 100 миллиардов рублей с планами продолжит вложения. Еще из новостей дня. Подачу газа в 4 села обещают восстановить сегодня до конца дня, сообщили в «Газпром» газораспределение Воронеж и МЧС. На аварийной подстанции работают 12 специалистов и 2 единицы техники. Напомню, без газа с вечера вторника 1399 домов остались в Верхнем, Нижнем, Среднем, Карачане и Васильевке. 4600 человек, из них 920 детей. Социально значимых объектов среди отключенных нет. Пожар на газораспределительной станции на 437-м километре трассы Р-298 зафиксировали в 2029.